0: апостолов.
1: В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали:
2: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах.
3: Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова».
1: И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере.

0: Мы часто слышим библейскую цитату о том, что при многословии не миновать греха. Но как именно это работает? Неужели не миновать греха, слушая длинную проповедь или общаясь и молясь с друзьями? Я думаю, Бог хочет, чтобы мы говорили друг с другом и выражали свои мысли так, как умеем. Общение не только укрепляет отношения и назидает, еще это необходимые условия мира. Сколько раз видел, что люди злились друг на друга, а после качественного общения в их отношении приходило понимание и мир. Так что не всякое многословие приводит ко греху, но за качеством разговора следить все-таки стоит. Мы на Свободном радио стараемся.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Эля, я из Воронежа, но сейчас год живу в Москве уже.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я с детства в церкви, меня привели туда родители. Вот. Но осознанно в возрасте я уже сама себе стала задавать вопрос, вообще, где я нахожусь, нужно ли мне это в жизни, какой смысл это для меня представляет. И когда я уже самостоятельно в этих поисках нашла Бога, когда я поняла, что это действительно смысл моей жизни, не потому что мне это как-то привили с детства, а потому что я сама увидела, наверное, действие Бога в своей жизни. Потому что если ты однажды увидела, что Бог действует в твоей жизни, ты никогда не сможешь отрицать его существование. Вот. И для меня это было такое утверждение, и уже я самостоятельно стала заниматься изучением Евангелия. Вот, стала осознанно ходить в церковь, приняла крещение. В 16 лет произошел такой переломный момент, когда я уже осознанно пришла в церковь, не потому что меня привели туда.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, это даже, наверное, не библейский стих, это будет место из Библии. Однажды мне оставили его в пожелание, когда в моей жизни был достаточно такой сложный момент, переломный, когда сначала не стало папы, потом не стало брата, и это все было с небольшим таким разрывом. Я задавала много вопросов Богу, ну, то есть, там, почему? Ну, обычно, когда какие-то сложности происходят, ты такой сразу начинаешь спрашивать у Бога, за что, почему? Но я поняла, что, в принципе, это жизнь, это такие обстоятельства. Тебе никто не говорил, что если ты будешь с Богом, если ты будешь в церкви, то у тебя в жизни все будет прекрасно. Бог — это абсолютная любовь, но это не гарантирует тебе как бы то, что ты там будешь защищен от чего-то в жизни. В Библии есть такое место, когда Бог говорит, что пройдет сильный огонь, но не в огне Господь, пройдет сильный ветер, но не в ветре Господь, и после сильного ветра будет веяние тихого ветра, и там Господь. И когда я задавала Богу такие вопросы, когда я думала, что Он мне сейчас прям конкретным ответом ответит, вот почему там это произошло, то не было таких ответов в жизни. И зачастую Бог кроется в каких-то тихих обстоятельствах, может быть, через какого-то человека, может быть, через какую-то ситуацию Он с тобой разговаривает, но из-за того, что ты ждешь какого-то конкретного ответа, что тебе сейчас вот Бог ответит за что-то, и почему, и что, и как, ты можешь просто пропустить Его голос, то есть не услышать, что Он тебе хочет сказать. Вот это любимое место из Библии.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Свобода, душевная свобода в первую очередь. Вот. Но есть какие-то ограничения, там, допустим, в рамках церкви, которую ты можешь посещать, но это абсолютно нормально. Вот. Это даже не то, чтобы ограничения, а просто какие-то правила. Например, ты приходишь в театр, там, тебе скажут, что определенный дресс-код. Ну, как бы в церкви тоже такое есть. Но на 100% могу сказать, что христианство — это свобода.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Петр Мамонов. Насколько мы с Богом, насколько любим, насколько мы друг другу уступаем, прощаем, настолько мы живы. Любовь – это не чувство, а делание добра. В ту меру, в какую мы друг другу пожертвовали, отдали свое, выслушали, услужили, потерпели, поддержали, в ту меру мы Божьи. А если мы всегда правы, жестки, отвергли, не ответили, бросили трубку – это не просто плохо, это дорога к смерти. –

Николай Лосский. Из книги «Бог и мировое зло». Не буду слишком долго останавливаться на вопросе о социальном зле. Слишком очевидно, что все весьма разнообразные виды этого зла, от которых каждый из нас в большей или меньшей степени страдает, созданы не Богом, а нами самими. Все несовершенства общественного порядка – суть, в конечном итоге, следствие основного нравственного зла, именно недостатка любви нашей к Богу и сотворенным им другим личностям. В международных отношениях государства часто проявляют безоглядный, циничный и нередко прямо преступный эгоизм. Чаще всего поводом к войне служат не столько экономические нужды, сколько душевные страсти, властолюбие, честолюбие, гордыни, свойственные целым народам не менее, чем отдельным людям. Конечно, перед лицом всего мира и даже своих собственных граждан народ, затеявший войну, оправдывает ее не этими своими страстями, а какой-нибудь жизненную необходимостью простейшего порядка. Например, необходимостью предупредить грозящее нападение соседа или добыть экономические блага, несправедливо сосредоточенные в руках другого народа. Выработать сверхгосударственную организацию, которая устранила бы войны и установила наиболее целесообразное экономическое сотрудничество народов, человечество до сих пор не умеет и отчасти даже не хочет, не только вследствие трудности этого дела, но и вследствие эгоистического нежелания каждого государства видеть свой суверенитет отчасти ограниченным, а также вследствие взаимного недоверия, господствующего между себелюбцами.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: меня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
0: Свободное

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обуздан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом. Об этом стих нашего дня. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле. Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь. Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха, отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене».
2: Новая музыка на свободном радио.

Проникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Время подумать.
1: А как думаете, мужской и женский гнев и раздражительность, они разные? Итог может быть у них и один, но по природе своей они, скорее всего, разные. И если мы говорим о исходно здоровом психически человеке, тогда, наверное, мужчины, они медленнее на гнев, чем женщины. У нас ведь как бывает? Проснешься и ни с того ни с сего понимаешь – некрасивое. И все. И все виноваты. Потом еще прольешь на себя что-нибудь. Потом еще оденешься как-нибудь не так. Едешь, продумываешь еще какие-то несуществующие ситуации жизненные. Думаешь, он мне так скажет, я ему так отвечу. Не заметила, как случилась буря в стакане. Из ничего получилось плохое настроение на полдня. Но фишка в том, что отпускает тоже внезапно. И можно из утреннего дракончика вдруг превратиться в вечернюю лапушку. Нет, я не говорю, что это нормально. Я говорю, что в жизни так бывает. Но в норме, конечно, так быть не должно. Вот поэтому, простите, если это прозвучит громко, но я нам всем желаю такой концентрации Христа внутри, чтобы он вытеснил из нас как ненужное, знаете, как отжимают чайный пакетик, чтобы ушло все ненужное, раздражительность, гневливость, какая-то плаксивость, чтобы мы на все могли реагировать, как реагировал Иисус. Это высший пилотаж, к которому нам всю жизнь предстоит стремиться. Все, что мы с вами можем сделать, не останавливаться на полпути.
0: Вы подумали? А мы сказали.

идешь, остановись. Взгляни на небо, там свобода. Никем не познанная высь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви и признании.

Он шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал. И кровь скрестил.

мои страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

Он все отдал, чтобы быть с тобой. Он обещал, и Он вернулся. Весь ад и мрак закрыл собой. Он все прошел, чтоб ты

живешь, идешь, остановись, взгляни на небо, там свобода, ничем не познанная ввысь, Творца великого природа.

0: Притчи Соломона.
1: Всякое Божье слово чисто. Щит он всем, ищущим в нем прибежище. К словам его не прибавляй, иначе он упрекнет тебя, и окажешься ты лгуном.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Нет ничего дальше, чем вчерашний ушедший день. И нет ничего ближе, чем день завтрашний. Но все же жизнь, она не завтра и не вчера. Жизнь – это бесконечная здесь и сейчас. Вот вы, например, прямо сейчас. Где? И это то место, где вам самое место?
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Все вы, конечно, уже знаете, что злая и отсталая религия культивирует в человеке чувство вины и тем самым держит его закабаленным и подавленным. А святая задача атеизма как раз освободить человека от чувства вины и показать ему невыносимую легкость бытия. В статьях о популярной психологии слово «стыд» уже начисто вытеснено словом «комплексы». Это слово как бы намекает, что стыд и вину испытывать плохо и нездорово. От комплексов надо избавляться. Но у верующих все не как у людей. Недавно в комментариях в блоге поделились отличным опытом. Чувство непереносимой легкости бытия можно достичь, не избавившись от чувства вины, а доведя его до максимума. «Бинго!» – подумала я. Ведь у меня было точно так же. В самом деле, чувство вины очень полезно. Оно помогает избавиться от действительно вредного состояния, чувства обиды. Я помню, как я всю жизнь чувствовала себя обиженной, обделенной и достойной чего-то большего. Это несоответствие постоянно порождало подавленность и депрессию. И в один прекрасный, действительно прекрасный момент я поняла, как я отвратительно вела себя всю жизнь с людьми. Чувство вины у меня усилилось до максимума. А вот депрессия волшебным образом улетучилась. Я сразу же перестала чувствовать себя обиженной и оскорбленной и стала довольна тем, что имею. Я поняла, что у меня есть очень много, гораздо больше, чем я заслуживаю. Вот оно, счастье. Чувство вины – это чудодейственный рецепт для спасения души или излечения психики. Кому как больше нравится это называть. Псюхе – это ведь тоже означает «душа». Поэтому, если ты виноват, то значит, ты можешь контролировать что-то, можешь исправиться. А вот чувство обиды – залог депрессии и деградации. Мир несправедлив, кругом гады, один я стою весь в белом. Кстати, именно поэтому оскорбление чувств верующих кажется мне понятием, в корне противоречащим христианскому учению. Христос, в отличие от нас, с нашим надутым эго, ни на кого не обижается и ничем не оскорбляется. Он пришел к обиженным римлянам и евреям и вместо сатисфакции предложил им чувство вины и еще шанс раскаяться. Очевидным грешникам раскаяние давалось проще, а вот мнимым праведникам сложнее. Да, действительно, жестокое христианство никогда не дает себя почувствовать свободным от вины. Даже святые чувствовали себя грешниками. Но именно это чувство вины

0: 100 нескучных историй. Прекрасная статуя. Некий скульптор изваял прекрасную статую Христа. Он был весьма доволен проделанной работой. Однако один из его знакомых, долго разглядывая статую, сказал: «Вы, безусловно, мастер своего дела, и все, что вы делали до сих пор, было шедеврально. Но на сей раз я глубоко разочарован. Вы уж меня простите, но разве вы сами не видите, что статуя не удалась? Неестественная поза Христа, несуразная фигура, явное нарушение пропорций». «Что ж, спасибо, друг мой, за искренность. Но послушайте, все дело в том, что вы не видите скульптуру так, как вижу ее я. Взгляните-ка, вот тут у подножия статуи есть специальная площадка, где можно встать на колени. И когда вы оттуда будете смотреть на статую, вы все увидите в правильной пропорциональности». Послушавшись мастера, человек подошел к подножию статуи и опустился на колени. Посмотрев на образ Христа снизу вверх, он был изумлен. Ему открылось совершенно иное зрелище, прекрасное и величественное, и он не мог уже налюбоваться великолепным изваянием Иисуса Христа, так и оставаясь долгое время на коленях. У некоторых людей вызывает неприязнь или даже отвращение все то, что связано с Богом. Они критикуют Библию, смеются над верующими, им кажется несуразным христианство. Дело же в том, что они просто не увидели Бога во всей его красоте. А Бога на расстоянии познать невозможно. Ведь пока мы не подойдем к Нему поближе, пока не склонимся пред Ним в покаянии, наши грехи, наша гордость не позволят увидеть всю истину о Боге, не дадут прочувствовать всю Его великую любовь к нам, всю мудрость Его учения. Бог так благ и прекрасен, и каждый, кто обратится к Нему с покаянием, убедится в этом на собственном опыте. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Библия, Новый Завет, послание апостола Иакова.
1: Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Дошел он до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря:
2: «Приди в Македонию и помоги нам».
1: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря:
3: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня».
1: И убедила нас.
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

окнам вечер. Сумрачней стало и глуше. Птицы заснули в гнездах. Ты не уходил,

0: Катюша, здорово!
1: О, Гарик, привет! А я как раз и тебе вспоминала.
0: Катька, слушай, ты не поверишь, какая мне представилась фантастическая возможность для служения. Ты не поверишь!
1: Да ты что, неужели?
0: Представляешь, как раз то, что я искал.
1: Гарик, радость моя, ты уже познакомился с моим новым цветочком?
0: Чё?
1: Гарик, познакомься. Это Гарик.
0: Ага, приятно познакомиться. Слушай, тебе что, неинтересно узнать, как я понял, что это мое служение?
1: Ну, по всей видимости, все остальные служения в церкви ты уже перепробовал, осталось только
0: нет,
1: это.
0: Нет, не поэтому. Так и скажи, что тебе неинтересно.
1: Гарик, а тебе неинтересно узнать, почему я назвала этот цветочек Гариком?
0: Катя, я не для того сюда пришел, чтобы разговаривать обо всяких глупых цветочках.
1: А зря. У цветочка Гарика тебе, между прочим, есть чему поучиться.
0: Короче, тебе интересно узнать о моем новом служении, или я пошел?
1: А тебе интересно узнать, почему я решила купить именно этот цветок в оранжерее?
0: Ну ладно, твоя взяла. Рассказывай про свой цветочек.
1: Я выбрала этот цветочек из-за его потенциала.
0: Из-за потенциала?
1: Да.
0: Ну?
1: Я прочла про него статью в интернете и фотки посмотрела, когда он цветет. Он необыкновенно красивый, когда цветет.
0: А, так ты поэтому назвала его в честь меня?
1: Нет, не поэтому. Я назвала его в честь тебя, потому что он у меня так ни разу и не расцвел. А знаешь, почему он так и не расцвел?
0: Ну?
1: Ну, послушай, сперва я посадила его возле домика на даче. Но едва он стал пускать корни, мама решила в этом месте посадить помидоры. И мне пришлось пересадить его за ограду. Но едва он стал пускать корни, как в этом месте вдруг стали прокладывать трубы. И тогда мне пришлось пересадить его. Но едва он стал пускать корни...
0: Катя, это все, конечно, очень интересно, но я одного не могу понять. Зачем ты мне все это рассказываешь? Зачем?
1: Гарик, в тебе заложен очень большой потенциал, но ты никогда его не раскроешь, если всю жизнь будешь прыгать с места на место. Эй, ты куда пошел? Обиделся, что ли?

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Публичная молитва не должна превращаться в своего рода газету, в которой сообщаются события, происшедшие за неделю, или метрическую книгу о рождении, смерти и бракосочетании. Чарльз Спержен.

0: новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 7 сентября 1803 года родился Уильям Ниб, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Ниб отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Ниб прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Ниб стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов и даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Ниб нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Ниб вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Ниб лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Ниб был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны.

0: человеке, который равнодушен к распространению истины, мало или вовсе нет любви к Иисусу. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.
1: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дело в сердце. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи. Можно говорить все правильно и все же быть далекими от Бога. Это потому, что для Бога имеет значение наше сердце. Снаружи иудеи соблюдали закон, но внутренне они нарушали его. Бог говорил об этом непостоянстве через пророка Исаию, который сказал им: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Исаия, 29 глава, 13 стих. Если вы продолжаете жить по плоти, то никакие ритуалы вас не спасут. Павел здесь говорит иудеям, что обрезание бесполезно, если продолжать жить по плоти. То же самое верно и для церкви. Некоторые верят, что получат спасение через крещение, а не через живые взаимоотношения с Иисусом. Но крещение — это лишь символ того, что ветхая жизнь была погребена и началась новая жизнь. Вы можете ходить в церковь, вы можете петь все песни, вы можете знать слово и иногда говорить «Аминь», но ничто из этого не делает вас Божьим детем. Он видит ваше сердце. Он знает, наслаждаетесь ли вы этими взаимоотношениями между родителем и ребенком. Отец, помоги нам иметь чистое сердце и любить Тебя всем сердцем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Не смейся!

Что ни говори, а в окружающих лицах нас куда сильнее привлекает естественность и живые эмоции, чем принципиально застывшее в вечности отношение к добру и злу. Харуки Мураками, японский писатель.

Первый псалом. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся. Но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Ни таковы нечестивые. Они как мекина, которую гонит ветер. Поэтому не устоят на суде нечестивые и грешники в собрании праведных. Ведь Господь охраняет путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Свобода.

На «Свободном радио» мы любим читать Библию, потому что в ней заключены источники жизни. С вами Катя. И сегодня я хочу напомнить вам стих из первого послания апостола Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Бог не просто безразлично взирает на нашу жизнь. Он печется или заботится о нас –

0: Стих дня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: «Мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обуздан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом». Об этом стих нашего дня. «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле». Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: «Приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь». Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить сердце – это сказать: «Я не стану жить один, с меня хватит, я сыт своим горным одиночеством, рожки эгоизма больше не могу видеть». Дверь сердца нужна для приватности. Внутренний мир не должен быть как проходной двор, но он им становится, если внутри нет Господа. Он приносит с собой мир и порядок. А если Бога нет в сердце, значит, на месте его сидит противник и заставляет делать то, чего не хотим и для чего не были созданы. Сегодня на двери горницы, где была тайная вечеря, висит табличка «Вход свободный». Она открыта для близких отношений с Богом. У каждого есть выбор – войти или остаться вне. Но что мы не можем сделать, друзья, так это не выбирать. До свидания.
0: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло, для суда».

Здравствуйте. Нет, не обезличенно здравствуйте, а именно вы здравствуйте. Как вы там поживаете? Все ли сегодня по плану? Или импровизировать приходится? В любом случае, есть объективные факты. Господь подарил нам сегодняшний день. И, как сказал один поэт, мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. А что, если наполнить ваш сегодняшний день музыкой свободного радио? Подходит вам такой сценарий? Значит, нам по пути.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме был праздник обновления храма. Иисус прогуливался по двору храма в Соломоновой галерее. Его обступили влиятельные люди и стали говорить ему: «До каких пор ты будешь испытывать наше терпение? Скажи нам прямо, ты помазанник?» «Я вам говорил, но вы мне не верите», — ответил Иисус. «Обо мне свидетельствуют дела, которые я делаю от имени моего Отца. Но вы мне не верите, потому что вы не из числа моих овец. Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, они за мною идут. Я дам им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки, их никто у меня не похитит. То, что дал мне Отец мой, больше всего, и этого у Отца никто не может отнять. А я и Отец одно».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Несколько лет назад 9-летняя девочка написала изумительное сочинение под названием «Что такое бабушка?». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Всякий раз, когда я читаю это сочинение, я снова удивляюсь тому, насколько восприимчивы наши дети. Вот что она написала. «Бабушка – это женщина, у которой нет своих детей. Она любит чужих мальчиков и девочек. Бабушкам ничего не надо делать, просто находиться рядом. Они старенькие, и им нельзя много играть или бегать. Достаточно и того, что они берут нас с собой на рынок, где стоит игрушечная деревянная лошадка, и у них всегда есть мелочь. А когда они гуляют с нами, они часто останавливаются, чтобы показать нам красивый мост или женщину. И они никогда не торопят нас. Бабушки никогда не сюсюкают, говоря с нами, как это обычно делают гости, которых очень трудно бывает понять. Когда они читают нам вслух, они никогда ничего не пропускают и не против повторить сказку. И если у вас нет телевизора, вам нужно попытаться обзавестись бабушкой, потому что из всех взрослых только у нее всегда есть свободное время». Каково, а? Сколько мудрости в словах ребенка. Девочка не только живо описала нам воспитательный образ любимой бабушки, но и в нескольких строках выразила то, чего так страстно желают наши дети. Иметь рядом с собой взрослого, который полностью разделяет мнение по поводу того, что существует самого прекрасного на свете. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда.

0: воспарить в небеса.
1: Библейские чтения.
2: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обузнан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом. Об этом стих нашего дня. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле. Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь. Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха, отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить сердце – это сказать: «Я не стану жить один, с меня хватит, я сыт своим горным одиночеством, рожки эгоизма больше не могу видеть». Дверь сердца нужна для приватности. Внутренний мир не должен быть как проходной двор, но он им становится, если внутри нет Господа. Он приносит с собой мир и порядок. А если Бога нет в сердце, значит, на месте его сидит противник и заставляет делать то, чего не хотим и для чего не были созданы. Сегодня на двери горницы, где была тайная вечеря, висит табличка «Вход свободный». Она открыта для близких отношений с Богом. У каждого есть выбор – войти или остаться вне. Но что мы не можем сделать, друзья, так это не выбирать. До свидания.

113-й псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, и дом Иакова от народа чужеземного, Иуда стал его святилищем, Израиль его владением».

падением. Море увидело это и отступило. Река Иордан обратилась вспять. Горы запрыгали, как бараны, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, что ты отступила? И с тобой, Иордан, что ты обратился вспять? Что вы, горы, запрыгали, как бараны, и вы, холмы, как ягнята? Трепещи, земля, перед владыкой, пред богом Иакова, который превратил скалу в озеро воды, камень в источник вод. Не нам, Господи, а имени Твоему да будет слава ради милости и верности Твоей. Зачем чужеземцам говорить, где же их Бог? Наш Бог на небесах и делает все, что Ему угодно. А их идолы, серебро и золото – дело рук человеческих. У них есть уста, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. Есть ноздри, но они не чувствуют запаха. У них есть руки, но они не осязают. Есть ноги, но они не ходят. И гортанью своей они не издают голоса. Делающие их и надеющиеся на них – да будут подобны им. Израиль, уповай на Господа, Он их помощи щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он их помощи щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он их помощь и щит. Господь нас помнит и благословит. Благословит дом Израилев, благословит дом Ааронов, благословит всех боящихся Господа, малых и великих. Господь умножит вас более и более, вас и ваших детей. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небеса принадлежат Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Господа, и не нисходящие в тишину, а мы прославим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя!

0: на Павла христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: 7 сентября 1803 года родился Уильям Нип, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Нип отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Нип прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Нип стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов. И даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Нип нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Нип вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Нип лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Нип был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны. След в истории.

естественные законы, и они действуют. И, может быть, наша с вами воля способна ускорить или притормозить их действия, но не отменить. Например, в столкновении шума и тишины всегда победит тишина. Да, шум, он и есть шум. Громко, иногда навязчиво. Так и кажется, шуметь это эффективно. Но вдумайтесь, шум постоянно требует энергии. А тишина – это просто тишина. Ей ничего не нужно. Так что умение вовремя промолчать, умение сохранить святую тишину – это все очень важные умения.

0: 98-й псалом. «Господь царствует, пусть трепещут народы. Он восседает на херувимах, пусть содрогнется земля. Господь велик на Сионе, Он превознесен над всеми народами. Да восхвалят они Твое великое и грозное имя, свято оно. Царь могуществен и любит справедливость. Ты установил правосудие, суд и правду совершил в Иакове. Превознесите Господа нашего Бога и поклонитесь Ему у подножия Его, свят Он. Моисей и Аарон среди Его священников, и Самуил среди призывающих имя Его. Они призывали Господа, и Он ответил им. В облачном столпе говорил Он к ним. Они сохранили Его повеления и установления, которые Он им дал. Ты ответил им, о Господи наш Боже, Ты был для них Богом прощающим, но и наказывающим их за проступки. Превознесите Господа нашего Бога и прославляйте Его на Его святой горе, потому что свят Господь наш Бог».
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Тимофей, я с Волгограда.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что я увидел, что Бог живой, что Он действующий по молитвам, и Он отвечает на молитвы.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Она меня укрепляет, помогает преодолевать несчастья, всякие переживания и надеяться на лучшее.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это свобода. А ты не зависишь от греха. Ты не раб греха. Ты можешь жить в свободе как раз от него.

Петр Мамонов. Научились очень многим вещам. Снимать, фотографировать, писать, на машине ездить. Прощать не умеем. Не раздражаться не умеем. Любить не умеем. Жертвовать не умеем. Все, что в вечности пригодится, все не умеем.

0: золотые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Привет, друзья! Это Катя. Услышала тут в одном интервью мысль, что большинство людей проживают всю жизнь, не приходя в сознание. Смешно? По-моему, не очень. А потом открыла Библию и в одном только послании Титу увидела, что Бог раз за разом призывает нас жить разумно. То есть призывает к осознанности, как сейчас бы мы сказали. Так что давайте жить разумно, замечая действия Бога вокруг себя, Его подсказки нам. Бог дает и мудрость, и разум. Достаточно Его об этом попросить?

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
1: Вот Здравствуйте.
2: Да. А надо что-то расслабляющее, знаешь, после двухчасовой пробки, поэтому что-нибудь та-та-та-та-та-та такое вот.
1: А у тебя сколько дорога заняла сегодня?
2: 2 часа и 5 минут где-то.
1: Это называется «Поздравляю с началом учебного года».
2: Спасибо, спасибо. И вот. При этом я каждый раз удивляюсь, что я типа живу в административном округе этом же. То есть я как бы вот даже не выезжая из округа умудряюсь.
1: Какие Химки большие у нас. Это просто мегаполис тут.
2: Огромный
1: вокруг
2: город.
1: Москвы.
2: Здравствуйте, друзья. 7 сентября.
1: Доброе утро. У кого утро?
2: Да. 7 сентября сегодня. Дети уже вовсю учатся. Вошли в ритм, наверное. Да, мои уже так, наверное, смирились, что ли. Первые дни я видел вот эту вот тоску, эту боль в глазах, но все-таки они приняли этот удар судьбы.
1: Они же дома учатся.
2: Да, но все равно. Это же учеба, это надо все равно подниматься. Подожди,
1: они все равно целое лето отдыхали.
2: Целое лето отдыхали, а теперь у них эти онлайн-занятия. Всякие дополнительные занятия и прочее, прочее.
1: Да, вот. Как тяжело приходится вставать и включать компьютер.
2: И включать,
1: боже,
2: да, ужас
1: я не представляю, как вы вообще, как твои дети это пережили, я не знаю. Так чувствуется сарказм в моем голосе, извини.
2: Услышу, да, есть такое дело. Но зато они в пробке не стоят, да, это большой плюс. И я вместе с ними.
1: Нет, наоборот. Но зато они лишены радости стояния в пробке.
2: Точно.
1: А приходится вставать с кровати. Да, но на самом деле, друзья, за окном у нас сегодня пасмурно, что говорит о том, что все-таки календарь не врет, и на 7 сентября приходится осень.
2: Да,
1: да, мы немножечко расслабились, тут было так солнечно, радостно.
2: Еще бабье лето скоро, подожди. Вот, да. Вот обещают, скоро наступит.
1: Надеемся, что продлится все-таки у нас такая позитивная погода на сентябрь. Ну, от погоды мы не очень зависим, потому что мы умеем расслабляться и переключаться, да?
2: Да. Вот
1: сегодня будем тоже говорить о таком Божьем покое,
2: да,
1: который есть у нас.
2: Про Божий покой. Вот знаешь, суета против Божьего покоя. У нас эта тема, мы ее поднимали, конечно, неоднократно, но она всегда актуальна, особенно, знаешь, именно вот с началом учебного года, когда все закрутилось, все засуетилось, и я даже вижу, вот я еду, и все дороги, вот они все куда-то сливаются, стекаются, и все стоят, все нервничают. Я сейчас вот уже подъезжал, люди навстречку выехали и пытаются по встречке объехать пробку.
1: То есть им уже даже не важно, что это штраф и лишение прав. Вообще,
2: люди все отморозились окончательно. А я не могу проехать, потому
1: один
2: что
1: раз
2: у меня машины навстречку едут. Я не могу проехать по своей уже вот здесь. Близко-близко уже от офиса. Вот. И все на таких нервах.

0: разберем. Почему мы, собственно, суетимся, и что нам мешает остановиться, как написано, остановитесь и познайте, что я Господь, что нам мешает, собственно, остановиться от суеты, в чем наши глубинные психологические причины. Вот об этом будем сегодня говорить в том числе. Но это во втором части. А в первом части вот давайте новости откроем.
1: Новости откроем. У меня новости вечного характера.
0: Отлично, замечательно. У нас давай все сегодня вот на таком вайбе будет, вечном.
1: Чтобы прошли века, прошли тысячелетия, а новости все те же. У меня новость такая. Например, в Москве обрели мощи Дмитрия Донского. Внезапно. Да.
0: Потеряли и нашли снова.
1: Что самое интересное, нашли именно там, где и захоронили.
0: Вот, это ж, слушай, как хорошо, когда ты находишь ту вещь, которую ты куда-то положил, там, куда ты ее положил. У меня в доме совсем не так.
1: Да, на самом деле новость прошла так, достаточно широко, громко, с крестными ходами и так далее, потому что мощи благоверного князя Дмитрия Донского были обретены в Архангельском соборе Кремля, где и были похоронены в XIV веке. Казалось бы, в чем вообще тогда удивление? Почему это чудо? Почему это так странно? На самом деле, находка и обретение – это не синонимы. Если вы думали, что это одно и то же, то это не так.
0: Расскажи мне, в чем разница?
1: Слово «обретение» в церковно-славянском смысле, то есть это получение или принятие дара, означает, что останки перестали быть просто историческим захоронением под землей и стали доступной святыней. На самом деле в Архангельском соборе Кремля идут раскопки, идет реставрация, и там находилось коллективное захоронение. Причем Дмитрия Донского захоронили еще в 1300 лохматом году, когда он и, собственно говоря, умер. Да, то есть прошло уже... Сколько там лет-то получается с 1300 лохматого года? 700?
0: Ну, очень много. Ну, очень. Лохматые годы, как
1: ужасно,
0: ты говоришь.
1: Ужасно много времени. Да, вообще веками великий князь находился где-то глубоко под полом собора, скрытый массивными каменными надгробиями. Никакого к нему доступа не было. И, кстати, вообще святым его объявили только в 1988 году.
0: А, собственно говоря, во время крещения Руси.
1: Да. Мы как крестили Русь тысячелетним.
0: Так и его так святым и объявили. Его,
1: да. Вот. И, соответственно, это новый как бы святой. И вот сейчас обрели его и мощи. Да, то есть Дмитрий Донской был канонизирован, а тело оставалось в земле нетронутым. А сейчас, помимо того, что открыли саркофаг, увидели, что вообще все на месте, что тоже является чудом и святыней, сразу сказали, что это хороший знак. Вот.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Это хорошая новость.
1: Да, да, ладно. Конечно, у меня всегда хорошие
0: ученые
1: новости.
0: Рассказали, что, ну, знаешь, черты личности у всех разные, да, все мы разные, и всякие вот эти интроверты, экстраверты там и прочие, восприятие отношений к критике, восприятие негативных новостей, вот это все, общительность, необщительность, да. Ну, ничего нового ученые, в принципе, по-моему, нам не сказали с тобой, но они... доказали экспериментально, что черты личности зависят от ДНК. То есть не воспитание, не окружающая среда. Хотя частично, конечно, тоже, но в большей степени генетика влияет на черты личности.
1: Олень – это черта личности?
0: Я думаю, да. Более продуктивный человек – это, как правило, более нервозный человек, который хочет больше сделать, большего достичь, потому что у него что-то гложет внутри, да. А ленивый человек, он, как правило, такие флегматики, которые, в принципе, довольны собой, и им и так нормас.
1: Но вообще вот у меня встречная к тебе тогда новость-информация от других психологов и исследователей личности, которые заявили, что изучили количество лени, которой достаточно для нас, и сколько это уже плохо.
0: Сколько в граммах лени можно употреблять?
1: Да. На самом деле, с детства мы все знаем, что ленивым быть просто, в принципе, плохо.
0: Конечно.
1: Да? Это аксиома такая.
0: Стишки, сказки, там,
1: да.
0: Вот это все про лень.
1: Поговорки, опять же, мы учим пословицы. Знаем, что хорошо быть трудолюбивым, занятым, таким вот всегда активным. А ленивый человек, это, конечно, бездельник, который никакой похвалы точно...
0: Да, чуть-чуть полежишь там, чуть-чуть посидишь,
1: а это вообще
0: уже
1: из Библии
0: придет бедность
1: уже,
0: твоя.
1: Да, притчи у нас тут. Однако, как выяснили психологи, это совершенно устаревшее понятие лени.
0: Вот и все.
1: Да, лень – это защитный механизм, который охраняет нашу психику

0: от чрезмерной нагрузки, когда задача кажется невыполнимой или бессмысленной. Вот. Когда нам бессмысленность бытия, так сказать, застит глаза,
1: типа,
0: мы понимаем...
1: А зачем это делать?
0: Вот. И в некоторых случаях лень уже можно назвать такой вот лечебной. Да, она нас защищает. Но ключевое условие для продуктивной лени – это отсутствие чувства вины. Вот как только у тебя чувства вины не будет, у тебя, значит, продуктивная лень. Если вы лежите на диване и корите себя за бездействие, то это не отдых, а стресс.
1: Да, согласен.
0: Вот. Но в некоторых случаях, конечно, лень может быть патологической, а происходит это, когда исчезает удовольствие от безделья.
1: Такой вот интересный замкнутый... Главное получать удовольствие здесь, да?
0: Да.
1: Но это в тему нашего сегодняшнего эфира. Катя, умеешь ли ты лениться? Вот так вот взять и просто ничего не делать за день.
0: Это очень сложный навык. Мы потому что действительно воспитаны и впитали с молоком матери, а потом со словами наших учителей, что ничего нельзя впустую делать. Нужно обязательно быть продуктивным. Вот. А нам нужно действительно понять, как вообще заставлять себя отдыхать. Потому что отдыхать люди тоже не умеют. Они в отдыхе тоже эффективные. То есть во время отдыха нужно что-то делать, надо либо какие-то достопримечательности активно
1: смотреть. То есть, опять
0: смотреть.
1: Же, что-то познавать, или там спортом заниматься, чтобы, так сказать, развить мускулатуру. Там, да,
0: преодолевать себя.
1: То есть, опять куда-то вложиться, чтобы что-то получить. Просто полениться бесцельно. Человек не умеет как будто бы. Да.
0: Нужно идти, например, в поход, в горы, там, еще что-нибудь такое сделать. Ну, или, во всяком случае, развлечь своих детей, которым обязательно нужно хороший активный отдых летом. И родители в этот момент, по-моему, перенапрягаются еще больше.
1: Это такой себе отдых, да.
0: Да, у нас в пятницу была Инна на эфире и рассказывала, как она устала за это лето, потому что очень активно отдыхала.
1: Устала развлекать детей. Мне очень это знакомо, да.
0: Да.
1: Съездить с детьми, не знаю, там, в зоопарк, это же в 10 раз хуже любого рабочего дня.
0: Представляешь, в поездку с детьми, с тремя.
1: С тремя.
0: Небольшого размера.
1: Шебутными, как у Инны.
0: На машине.
1: Я не представляю себе.
0: В общем, это серьезные такие нагрузки. Поэтому очень важно найти вот этот вот баланс, когда ты действительно переключаешься. И для эффективной работы, как известно, хорош принцип, когда ты делаешь... себе запланированные перерывы. Например, 1.5 часа работаешь, 15 минут отдыхаешь. Но как в этот момент переключиться, это прям задача со звездочкой.
1: Вот. Но... Я так не умею вообще. Я вообще ничего такого не умею, серьезно. То есть, во-первых, я зависим от вот этого, от этой продуктивности. То есть, я себя хорошо чувствую, когда я прям много пользы принес. Я удовлетворение ощущаю. Если я непродуктивно провел там время, день, то меня гложет, мне нехорошо. Я чувствую себя каким-то неполноценным, что ли, да? Вот. И переключаться я тоже не умею. То есть, если я начал что-то делать... то мне прям надо это доделать.
0: Ну, вот сегодняшний наш разговор как раз об этом будет, и о том покое, который нас вообще-то должен наполнять, и что с этим делать. Я надеюсь, в твоих пунктах есть ответ на этот вопрос. Ну, или, во всяком случае, время для размышлений
1: там
0: на эту тему.
1: Больше вопросов, чем ответов. Ответы будем искать мы с тобой вместе в
0: разговоре. Ну, и со нашими слушателями. Так что, друзья, обязательно подключайтесь, рассказывайте, что вы думаете, умеете ли вы вообще отдыхать, и что нам всем тут делать.
1: Занимательная статистика. У меня пару статистических таких... очерков. Людей старше 65 лет в мире впервые стало больше, чем детей младше 5 лет. Подсчитано. То есть население всего мира постарело.
0: Это новость?
1: Да, представь себе. Людей старше 65, то есть уже, ну, скажем так, пенсионеров, да? Даже в нашем понимании. Вот больше, чем детей. И становится все больше и больше.
0: Ученые столько лет бьются над увеличением продолжительности жизни, над вот этой вечной молодостью. Ну, вот не знаю насчет молодости, но продолжительность жизни, во всяком случае, увеличивается, это точно.
1: Да. И еще печальные цифры. Цифровая деменция накрыла молодежь.
0: Ой-ой-ой. А вот это ты прям страшно.
1: 86%
0: говоришь.
1: Зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и даже дочитать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг. Выполнять задачи без искусственного интеллекта чего зумеры уже практически не делают. Строить маршруты в голове без навигатора, чего мы практически уже не делаем. Считать в уме, читать, заниматься спортом, устраивать цифровой детокс, рекомендуют врачи.
0: Ого. Да. Пришли мне эту новость, я детям отправлю.
1: Представляешь, мы настолько уже так быстро привыкли к искусственному интеллекту, что зачем вот эта вот скучная работа?
0: Потому, слушай, знаю, а это произошло буквально текста. За год последний.
1: За год, да.
0: Когда год назад все еще только говорили, ой, мы вообще не знаем, что такое ИИ, устраивали какие-то конференции на этот счет, как там страшно, что будет. Потом все стали просто им пользоваться.
1: Да.
0: Всем перестало быть страшно, все просто пересели на это и все.
1: Вот именно. Вот давно ты искал информацию по форумам в интернете.
0: Ну,
1: да зачем?
0: Такого не бывает уже. Никто на форумах, мне кажется, даже и не сидит. Такого
1: да сейчас
0: нету.
1: Просто вопрос забиваешь, явление. И тебе и там Алиса...
0: Так дело в том, что
1: АИ,
0: перестали
1: там,
0: да, даже Google Википедией пользоваться.
1: Да,
0: если раньше
1: да.
0: спрашивали, все смотрели в Википедии, сейчас это вот Google AI или Алиса.
1: Ну,
0: AI.
1: Я еще пользуюсь Википедией, когда готовлю музыкальные среды. Вот. Но вообще, да, я все чаще стал пользоваться именно вот этой готовой сборкой, где он там все собирает из Википедии, из статей, кстати, да, разноязычных, англоязычных, все сам переводит, сам анализирует, и пум-пум-пум, мне готовы пункты выдают, а я же пункты люблю, ты же знаешь.
0: О, да, это вот. Они тебя подсаживают на любимое.
1: Вот. Поэтому даже я сломался перед искусственным интеллектом. А вот говорят, цифровая деменция. Если раньше нужно было прям подумать, поискать, поанализировать, поотбрасывать, самому систематизировать, составить, сделать конспект информации, сейчас не нужно этого делать. За тебя все делают, так что мы тупеем. Будем как в фильме «Валли и Ева», помнишь вот это вот?
0: Что?
1: А там да, дядьки такие были, тетки, которые просто сидели на летающих креслах и все время смотрели какое-то кино занимательное.
0: Ну, а, кстати, да, вот такие очень большие. И все, что они делали, это меняли цвет костюмчиков.
1: Да, да, да. Все, что они могли решить.
0: Это нам предстоит. Надеюсь, что не скоро.
1: Вот такая вот.
0: Подожди, грустная. А знаешь, у меня в противовес, что, собственно говоря, дома-то сидеть и лениться.
1: Давай.
0: Вот. Можно взять опять и что-нибудь раскопать. Вот Индиану Джонс любишь смотреть? Вообще приключения всякие, когда археологи
1: да,
0: в
1: люблю.
0: Таких шляпах. Вот. А на самом деле это можно прямо в подмосковной Коломне наблюдать. Потому что там развернулись нешуточные страсти. Вообще, это лето было очень богатым на удивительные находки. Под Смоленском викингов потрясающих нашли с золотым ведром.
1: Викингов с ведром, они ходили за водой.
0: С драгоценным пафосным ведром. Вот. А под Коломной, даже не под Коломной, а в самом центре Коломны нашли настоящий...
1: Они же раскопали, значит, под Коломной.
0: Да, настоящие сокровища нашли. Это уникальный серебряный клад стоимостью в 500 000 000 рублей. Вот, представляешь, какая цифра тебе
1: круто.
0: Отправляется. Да, место действия. Подмосковная Коломна, улица Упятницкой башни Коломенского Кремля, в которой каждый день, в общем-то, ходят сотни и сотни туристов. Для них как раз и собрались строить гостиницу. Как положено по закону, перед стройкой позвали археологов, которым нечего дома-то сидеть.
1: Uh-huh.
0: Вдруг что ценное осталось? И тут сокровища реальные, натуральные, блестящие килограммы золота. Это одна из самых ярких находок Московской области. В конце августа сделано. Вот прям свежачок для вас. Самое яркое за последние несколько десятилетий. Таких сокровищ даже в Эрмитаже нету. Так что, а в Коломне есть. Это, опять же, из средневековья нашего русского, 1420-е годы, времена Василия Темного. Почти все монеты клада. Это как раз время сына Дмитрия Донского. И они исключительно в хорошей сохранности, как будто вчера отчеканены. Совершенно ясно, что это часть великокняжеской казны, сообщил член-корреспондент Российской академии наук Петр Гайдуков. Владелец не смог воспользоваться этим кладом в свое время, в середине 15 века, потому что произошло что? Чума! Вот, угу. Почти как ковид. В общем, он, скорее всего, зарыл это, да, и помер. Вот. Чума была в 1425-27 годах. Да, никто не знал, а вот тут стали строить гостиницу и откопали. В общем, такая некоторая мистика. археологическое, потому что, как я только что рассказала, в Архангельском соборе Кремля нашли саркофаг с мощами uh-huh. Дмитрия Донского, и практически одновременно в Коломне у Кремля, невдалеке от церкви, где тот же самый Дмитрий Донской венчался с женой Евдокией, обнаружили вот этот клад. 2600 серебряных монет. Вот так вот.
1: Прекрасно. Катя, я нашел нам с тобой штыковые лопаты.
0: Пошли вот копать
1: в магазине.
0: Черные
1: по 800 археологи. Рублей можно взять сейчас по акции, по скидке. Покупаем с тобой лопаты и начинаем искать клад.
0: Это наш запрещено единственный шанс. Законом, если что.
1: Как это? Да, мы найдем, быть... так нам же процент полагается.
0: А, черные археологи. Нет, это если ты...
1: Если ты
0: хочешь сдать.
1: А я сдам, а процент нам отдадут.
0: Так, понятно,
1: да?
0: Понятно.
1: Как ты считаешь? Сколько, 30%? Да, по-моему.
0: Что-то ты много себе
1: 5?
0: Берешь-то.
1: 3? 0,3? Ну, неважно. В общем, это наш с тобой единственный шанс разбогатеть. Поэтому все, берем лопаты и идем копать. Договорились?
0: Да, а Инна говорит, что она только что включила радио и услышала историю про себя.
1: Вот так, Инна. Слушай нас чаще, мы про тебя тут сплетничаем. Вот. А я, кстати говоря, занимаюсь поиском сокровищ в музыкальном смысле, как музыкальный редактор. И хочу с вами поделиться сокровищами, которые обнаружил на этой
0: неделе.
1: Да?
0: Накопали.
1: Послушаем.
0: Давай.

0: в новый день со свободным радио.
1: Ну, я пытался уберечь ее от этого. Говорю, давай не всю главу, давай не всю главу, ты же устанешь. Она говорит, нет, надо читать всю. Ну, читай тогда всю. 9 главу Евангелия от Иоанна читаем.
2: А хочешь, мы по очереди будем?
1: По стежку, как в воскресной школе, да?
2: Да-да-да, давайте по очереди. Итак, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит «посланный».» Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он», а иные, «Похож на него». Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повели сего, бывшего слепца, к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, «Он в совершенных летах. Самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что вы хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его». «А мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века неслыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
1: Ох, мощная
2: длинная
1: глава.
2: Да, да. И... Все сказал Иисус.
1: В предыдущей главе, 8, мы читали длинный спор, наверное, 3 или 4 раза, да, мы приступали к этой главе, в котором Иисус говорил, что он сошел от Бога, как бы, да, что он пришел от Бога, а его, наоборот, обвиняли в том, что да ты вообще, в тебе бес, да и вообще ты сам бес, и что только ему не говорили, даже хотели побить камнями за богохульство, но Иисус как-то вот ушел, написано, прошел через них, как-то они не смогли его побить. Вот, и тут мы сразу же встречаем чудо, которое никто не может объяснить рациональным образом, потому что, ну, если человек слепой, ослеп на время, типа, может, какое-то воспаление, там, какой-то нерв пережал, да, ну, мало ли, могло пройти, типа, да, можно объяснить это хоть как-то, но слепорожденный человек, это значит, что у него, ну, врожденная какая-то, да, особенность, и он не может выздороветь вдруг внезапно сам по себе. Вот, поэтому это прям стопроцентное доказательство, что Иисус от Бога пришел, да, идет. Иначе это нельзя никак трактовать, да, поэтому здорово, что, ну, Иоанн всегда сопоставляет вот события, да, у него действительно текст, он не хронологический, он скорее именно богословский, недаром же он Иоанн Богослов, он доказывает что-то, и вот в данном случае он продолжает вести вот эту линию и доказывает, что Иисус Сын Божий, и никак иначе объяснить это нельзя. Вот Иисус видит слепорожденного, я думаю, что он уже знает, что произойдет дальше. Забавно, что ученики не в кассу лепят вообще. И он, кстати, тоже спокойно пишет, да, о каких-то вот таких нелепых замечаниях учеников, да, не стесняется обычно вот этого. Чаще, конечно, Петра он любит пнуть.
2: Он Петру вообще сказал, все время, да, какие-то.
1: Вот, но здесь вот он просто говорит, ученики начинают спорить. Рави, кто согрешил, что он родился слепым? Такое было поверье, да, что если кто-то рожден с увечьем, значит, это родители согрешили, ну, а как же иначе может быть? Да, но Иисус говорит, что в данном случае человек этот рожден слепым, чтобы слава Божия явилась, чтобы дела Божьи показать. Вот. И, собственно говоря, дальше происходит исцеление. Он доказывает в очередной раз, что он Сын Божий. Интересно, что он каждый раз по-разному исцеляет. Да? Когда-то он исцеляет словом. Он говорит просто типа там «прозрей» или там «очистись», «хочу очистись». Вот. А здесь он зачем-то делает какое-то брение. То есть не очень хорошее. Ну, слово-то какое красивое брение. Ну,
2: плюновение сути, там еще
1: плюновение
2: сказано.
1: Плюновение тоже сказано, да. То есть он смешивает грязь со слюной и вот этим намазывает глаза.
2: Очень важно то, что Иисус никогда не повторяется и не дает нам никаких рецептов, как в какой-нибудь алхимической книжке обязательно будет рецепт, как сделать то или это. Да? А вот у Иисуса есть только лишь вера, то есть внутреннее состояние, которое отдает исцеление настоящее, да? Ответ человека и вообще явление Божьей славы. Поэтому люди, когда сейчас говорят, вот надо сделать то или это, нужно там помолиться так-то, нужно сходить туда-то или сделать то-то, или отказаться от, например, обычного лечения, и только тогда Бог исцелит. А у Бога всегда есть какой-то пути, вариант. Да?
1: Да? Вот да, здорово, что Иисус действует по-разному. Он как будто специально делает так, чтобы, как раз, как ты сказала, не было какого-то готового рецепта. А то бы ведь взяли бы... Вот каждый раз Иисус говорил вот такими-то словами. Значит, вот только такими-то словами нужно молиться. Или каждый раз Иисус делал брение. Вот, значит, только вот так мы можем исцелять. Действительно, Иисус специально по-разному каждый раз действует, чтобы показать, что внешнее тут вообще не имеет значения. Слышал еще такую трактовку, что будто здесь он подшучивает немножко над бродячими целителями, которые подобные вещи делали, делали мази на основании целебных грязей каких-то. Вот здесь как будто он действует подобным образом. Вот. Ну и еще одну трактовку читал, он специально намазывает грязью, чтобы человек хотел умыться. Ну вообще мало приятно, что у тебя тут грязь смешанная со слюной на глазах, ты хочешь это помыть. Поэтому он говорит, пойди умойся, и тот, естественно, побежал сразу же умываться, потому что, ну, ты как бы... Это естественным образом тебе этого хочется. Вот. Интересно, что Силуам означает посланный. Иисус про себя в предыдущей главе говорил, что он послан Богом. Да? Тут, может, какие-то параллели. Но возникают проблемы в связи с этим умыванием как раз. Потому что пытаются тут же выяснить, каким образом ты исцелился. Да? Заметьте, они все время спрашивают, как ты исцелился. Возможно, они думают, что именно умывание в купальне Силуам и исцелило этого человека. И поэтому они пытаются докопаться. Ты в какой момент исцелился? Вот если бы Иисус сказал им по слову, открыл глаза сразу же, тогда было понятнее. Тут вот возникает проблема с этой купальней, да, они пытаются именно вот поймать этот момент исцеления и начинают допрашивать. Сначала допрашивают слепца.
2: Сначала они вообще не могут никак поверить, что он был слепым, да?
1: Да-да-да.
2: И вообще это он Или да, ты только быть, похож на него,
1: да? Подменил. То есть он, да, слепого взял куда-нибудь, вывез за город куда-нибудь, да, а очень похожего подсунул. Вот, пытается сначала узнать про это.
2: Целая потом, эпопея у них.
1: Да, расследование. Потом про слепого. Потом они родителей призывают, начинают родителей пытать. Это ваш сын, точно? Это не подмененный какой-то? Да, наш. Вот, но интересно, что люди, вот эти вот родители, боятся земную власть больше, чем Бога в данном случае. Потому что они пытаются отмазаться, съехать с тем, они не хотят, чтобы их отлучили от синагоги, какие-то проблемы не хотят иметь. Такие говорят, да вот его спросите, мы-то что, мы как бы не при делах. Угу. Мы не знаем. Вот. И этот человек, ну, а ему что терять? Как бы, он на себе это испытал, и он прямо говорит, что вот этот человек меня исцелил. А кто он? Ну, говорит, не знаю, кто он. Но дальше интересный спор получается у них. Они говорят, мы... А, он шутит над ними. Смотри, вот это я люблю момент. Или вы же хотите сделать с его учениками? Говорит, что вы меня допрашиваете? Что вы меня мучаете?
2: Вы
1: я вам
2: сто
1: раз уже ответил
2: вообще
1: на этот вопрос. Вы что, хотите его учениками стать? Вообще дерзкий вот этот слепой, очень, да? Он просто тут им дерзит. Они это укорили его, сказали, ну ты нам
2: да тут ты
1: тихо
2: вообще
1: язык прикуси. Их, да ты ученик его, да. А мы, говорит, Моисеевы ученики. Вот. Мы, значит, не знаем, откуда этот, мы зато знаем, что от Бога исходишь, Моисей от Бога и так далее. Он говорит, да как же тогда вы все знаете такие вот знатоки, а того, кто исцелил слепорожденного, чего никогда не бывает, вы не знаете. Он обвиняет их в некомпетентности.
2: Mm-hmm.
1: Опять же. Вот. И потом вообще они говорят, ты в грехах родился, тут ты нас учишь, вали отсюда. И выгнали. Не справились, в общем, они с этой ситуацией, хотя пытались как-то опровергнуть, наверное, найти доказательства, что да нет, тут подмененный, или да нет, он не был слепым, или что-нибудь еще, но никак не получилось. Ну, не сложилось.
2: Ну, и главный укор в адрес фарисеев у Иисуса состоит в том, что они говорят, что видят, да, а на самом деле слепые. То есть вот это надменное самодовольство, которое отличает именно противника Божьего Духа, порицается больше всего. То есть мы можем увидеть, как Иисус говорит, ну, такие достаточно добрые, поощряющие слова грешникам, да, которые являются изгоями этого общества. И он говорит, что у них есть возможность всегда вернуться к Отцу, потому что они понимают свою несостоятельность, свою греховность, недостаточность. Да, а вот, вот это самодовольство, которое переполняет тебя и говорит, как у фарисея, да, что я вижу, я все знаю, я готов тебе сам рассказать, как надо. Вот это и есть единственное препятствие, которое отделяет нас от Бога.
1: Получается, их самодовольство, что мы, вот Моисеевы ученики, мы все знаем, оно им не дает увидеть чудо, великого чуда, которое произошло вот прямо рядом с ними, да. Они закрывают на это глаза, и в этом, собственно, и метафора происходящего Иисус так и завершает, да, вот эту мысль. Он говорит, что я пришел на суд в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Вот как бы оно буквально так происходит, и метафорически, духовно тоже так происходит. Невидящие начинают видеть, как в буквальном смысле, так и в переносном. Те, кто не знал Бога, открывают глаза и знают Бога. И, к сожалению, те, кто притыкаются о фигуру Иисуса, наоборот, ожесточаются и еще больше закрывают глаза. То есть те, кто в гордыне находится, они так и еще усиляются в ней. А те, кто готовы эту гордыню принести к ногам Божьим, то те начинают видеть.
2: Угу. Ну и я предлагаю нам на полотно взглянуть сегодня.
1: Да.
2: Если у вас есть Телеграм или ВК, вы можете открыть наш канал и увидеть картину великого испанского живописца Эль Греко, которого на самом-то деле звали Доменикос Теотокополос. Вот почему его так не всегда произносят, да?
1: Вот,
2: ну, знаешь,
1: слушай,
2: ну, как у тебя Теотокополос-то, да?
1: Как интересно.
2: Ну, потому что...
1: Доменикос
2: Теотокополос.
1: Теотокополос.
2: Да, потому что, как видно из его имени, которое более известно...
1: Он грек.
2: Грек. Вообще грек.
1: Раскополос, то грек, очевидно.
2: Да. Знаменит стал в Испании, но вообще уроженец он бывшей Византийской империи, которая благополучно...
1: Почила.
2: Да, почила в позе. И после этого большой был исход именно оттуда христиан в западные земли. Да, так вот, кстати, Софья палеолог переехала, а потом стала царицей русской.
1: Она релокантка была.
2: Да, вот, тоже из рода императоров константинопольских. Но Эль Греко не был императорской крови, он был просто из города Ираклиона, из Греции. И родился в 1541 году. Это уже 16 век. Конечно же, высочайшее искусство, которое было в Византийской империи, вот греческое искусство, то, что известно у нас как иконопись, перешло на почву западноевропейскую, и вот Эль Греко стал творить, эта эпоха уже Ренессанса, Возрождения. То есть тут и образы такие иконописные можно увидеть, но и динамику как раз такую возрожденческую. Да. Да, абсолютно. Мы с вами смотрим на его полотно, которое так и называется, как тема сегодняшнего нашего разговора, «Исцеление слепорожденного». Очень важные всегда в этих полотнах жесты людей, которые указывают на исход, на источник вообще чудо, mm-hmm. что вообще здесь происходит, как реагируют персонажи этого полотна. Темный у нас человек, смотрите, совершенно чернокожий.
1: Да, смуглый.
2: Такой мавр, да. Все потому, что вообще темная кожа считалась тогда символичным образом греха. Тут никакой нету российской подоплеки. Это просто так считалось. Вот. И, кстати, на переднем плане у нас тоже пара темнокожая и светлокожая девушка, женщина. То есть вот это тоже противопоставление греха и святости. Может быть, это родители, кстати, его. Угу. Можем об этом поразмышлять. Да? То есть все жесты указывают на центральную группу, хотя она не посередине полотна находится, да, Иисус и слепорожденный находятся сбоку, но на него именно жестами указывают все персонажи. И находящийся рядом с ним юноша, который стоит к нам спиной, он как раз акцентирует внимание на том, что не физическое исцеление, а божественное вмешательство и духовное исцеление здесь главное. То есть, конечно, в эпоху Ренессанса не могли обойтись без обнаженных фигур и вообще были очень увлечены мускулатурой, но здесь эти мускулы, они как раз указывают на божественное исцеление, которое приходит сюда. Вот такой у нас сегодня интересный духовный посыл от Эль Греко.
1: Спасибо. Спасибо. Будем смотреть на картины другими глазами. Теперь,
2: да. Читайте, да, жесты, и они вам помогут понять
1: Спасибо.
2: Истину.
1: В следующем часе говорим про Божий покой и суету, и почему же нам трудно бывает просто перестать суетиться и что-то делать и быть продуктивным, или даже гиперпродуктивным.
2: Вот надо ли нам быть продуктивными?
1: И умеете ли вы лениться, кстати? Вот умеете вы качественно, хорошо, так вот в удовольствие и с пользой лениться? А то уже об этом напишите в наш чатик. Добро
2: Без
1: пожаловать.
2: Чувства вины. Угу. Вот.

0: Свободное радио. Всегда вместе.
1: 11 часов. А значит, тему пора обсудить, Катерина.
2: Есть ли у нас план, мистер Фикс? Есть ли у нас план?
1: У нас всегда есть план и пункты.
2: Пишите нам тоже.
1: Мы говорим сегодня про Божий покой. Почему трудно обрести желанный Божий покой? Все про него говорят. Все его вроде хотят. Иисус вроде обещает: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. А где он, этот покой? Мы вроде хотим. Вот мы пришли, Иисус. Давай. Вот. А что-то нет.
2: Мы уже готовы успокоиться, да?
1: Да, мы готовы успокоиться. А как вот он это даст? Как вот он его дает? Непонятно. Что мешает по-настоящему остановиться и вот забрать у Иисуса этот покой, да? Как написано: остановитесь и познайте, что я Господь. Как вот остановиться и познать? Давайте разбираться, что нам мешает остановиться и познать.
2: Наверное, надо сначала определить, что мы понимаем под словом «покой», потому что иногда мы ищем покой как полное отсутствие проблем. Например, вот если все, наконец, устаканится и будет нормальным, тогда у меня будет покой. Как мне быть в покое, если кругом у меня, вот, понимаешь, шурум-бурум такой?
1: Ну, тогда сразу же с этого начнем, что такого не будет никогда. Потому что...
2: Поэтому мы не можем успокоиться, не можем, да?
1: Если мы хотим найти покой в этом мире, ну, значит, фактически мы хотим признать, что в этом мире строится Царство Небесное. Иисус оставил, значит, задачу нам и церкви. Так, я ухожу, ребята, а вы здесь готовьте место себе сами. Угу. Вот, и стройте Царство Небесное. Вернусь и, как бы, уже вас здесь же расселю. Но на самом деле же это не так. Он же сказал: я ушел приготовить вам место туда, куда вы не можете пока пойти. Вот, но приду за вами и заберу вас. Поэтому сразу же это отметаем. Здесь Царства Небесного нету. И слава Богу, что нету. Потому что если это ответственность на нас, то мы провалились. Это ужас какой-то. У нас точно не получилось
2: двойка
1: новости.
2: Двойка в дневник.
1: Двойка — это кол и вызов родителей просто. Ну, новости почитайте вообще, что делается. Поэтому хорошо, что это не наша ответственность. И знаешь, мне тут сон недавно снился. Знаешь, такой бывает сон, когда чувствуешь какой-то вот... ты накосячил во сне, или какая-то потеря у тебя во сне, что-то вот такое вот необратимое происходит, и вдруг ты во сне осознаешь: да это же сон. Какая чушь, как я мог в это поверить? Еще во сне, да, ты уже начинаешь просыпаться, и вот чувствуешь это: да это же сон.
2: Что-то не настоящее.
1: Слушай, как
2: да?
1: отпускает. Какое это блаженное чувство, когда ты вдруг осознаешь, что... тебе не нужно нести ответственность за вот эту чушь, которую ты навратил.
2: Помнишь, в фильме «Начало» там они как раз с этим боролись, чтобы человек не догадался во сне, что это сон.
1: Да.
2: Что если он этим догадается, то тогда у них все, не получится «Инсепшн» сделать.
1: Точно, точно,
2: это,
1: да.
2: Зародить мысль.
1: Особенно на втором уровне, где он начал догадываться уже.
2: Да, да, да. Поэтому это очень освобождающее чувство, когда ты действительно вот на грани уже просыпания вдруг понимаешь, что это ерунда. Или какая-то совершенно абсурдная мысль, когда во сне у тебя получается, ты тогда понимаешь: о, это точно ненормально.
1: Вот, да-да-да. И
2: такого
1: получается,
2: быть не может.
1: На самом деле, вот это наша жизнь, если мы в этом мире строим Царство Небес и видим, что все не получается, это угнетает. Но на самом деле вот важно понять, важно осознать, что все, что здесь происходит, и все, что даже от наших рук зависит, оно как бы... это еще не все, понимаешь? И вот это не финал. И как-то важно это отпустить, что ли, знаешь, и так вот и понять: да, этот мир — это просто сон. Я проснусь, и будет уже по-настоящему.
2: Подожди, но вообще нам, конечно, хочется как-то контролировать жизнь, потому что кажется, что я буду в покое, когда буду уверен, что все под контролем. Да, вот я держу, можно сказать, все ниточки. Да, у меня просчитаны все ходы, сложены все вещи в чемодан, там, нужные и так далее. Тогда успокоюсь. Разве не так?
1: Да, мы ищем контроля, конечно. Мы хотим контролировать, вот. Но опять же, как во сне, мы не контролируем. То есть нам может казаться, что мы что-то делаем, что-то контролируем, но, честно говоря, зачастую получается какая-то дичь.
2: Ну что ж, тогда сложить ручки и сказать: пусть само собой как бы складывается.
1: Да нет, грести, наверное, надо, но опять же думать, что вот это все, вот этот мир — это единственный мир, и моя жизнь там — это вот единственное, что у меня есть, наверное, вот это угнетает, и с этим покоя не будет. Мне кажется, вот важно осознать какую-то, что ли, второстепенность земного и первостепенность небесного. И вот тогда Божий небесный покой приходит.
2: Ну вот расскажи, как ты это делаешь?
1: Понятия не имею.
2: Отлично. Как ты не контролируешь свои процессы?
1: Деле, вот то, что мы об этом сейчас говорим, и то, что мы это вслух проговариваем, это уже, мне кажется, шажочки. Mm-hmm. Это уже важные элементы. И где-то с переменным успехом где-то получается, где-то меньше получается. Но вот мне, как человек, который действительно хочет контролировать...
2: Как хочет быть эффективным,
1: хочет,
2: конечно.
1: Быть эффективным. Все-таки глава семьи еще, понимаешь, на мне ответственность за семью. У меня там 4 рта. Mm-hmm. Маленькие, большие, всякие ротики.
2: Разного размера.
1: Всякие там имущества, всякие счета и так далее. Я должен за все отвечать, должен всех прокормить. И, конечно, я хочу контролировать, хочу просчитывать на будущее, хочу подушки безопасности какие-то финансовые. Какие подушки? У меня даже простынки нет. Вот. Господь учит меня доверять ему, да, поэтому он мне не дает даже наволочки безопасности. Вот. Но это борьба для меня, это для меня вызов. Поэтому тема, конечно, актуальная для меня.
2: Ну вот на самом деле контроль – это призрачное состояние. Потому что в нашей жизни всегда все идет не по плану. Ты только запланировал одно – тут mm-hmm. же вмешивается какой-то фактор, неизвестный X, да, или Y, mm-hmm. или Z, да, и твой план благополучно рассыпается mm-hmm. в прах. И вот в этот момент как раз самое важное, что ты чувствуешь. Чувствуешь ты, что катастрофа, и тебя захлестывает волна, что там, mm-hmm. кортизола, какие там гормоны стресса начинаются, mm-hmm. да, или ты можешь в этот момент отпустить.
1: Зазвучил вчера проповедь, значит, и там проповедник забавную шутку говорит. Если вы собираетесь, вот прям решите, что вы встанете в молитве, значит, за Царствие Божие, так сказать, за все хорошее против всего плохого, или там решите, что вот сегодня начинаю читать Библию, и вы решите, что вы будете делать это в 8 часов, я вам гарантирую, когда будет 7:55, вам позвонит теща, свекровь, позовут дети, сблюет собачка. Все, что угодно. Но оно пойдет не так. По-любому. Вот.
2: Да, и будь готов к вот такому сопротивлению, к саботажу. Потому да. что ничего нового не придумал противник наш, да? Да. Кроме саботажа.
1: Ну, и это нормальная часть жизни. Знаем мы одного такого в Библии человека, который считал, что у него все под контролем. Он очень экономически был успешен. Он говорит, так много денег у меня, что, говорит, не помещается имущество. Сломаю свои логистические центры и выстрою новые логистические центры еще больше, чем прежние, чтобы туда все добро мое сложить.
2: Это Уайлдберрис?
1: Это, да. Это про него была речь. Ага. Вот. Но Господь сказал, безумный, в эту же ночь у тебя жизнь заканчивается. Ты что там напланировал по себе? Угу. Вот он, где наш контроль? Вот это, где наши планы?
2: Но, да, если начать с самого важного, что мы не можем проконтролировать длину своей жизни. То есть мы, конечно, занимаемся здоровьем, мы там ПП, здоровое питание, здоровый сон пытаемся делать. Правда, ты вот занимаешься да. спортом с утра до вечера.
1: И ПП занимаешься с утра до вечера, да.
2: И ПП, да. Но может произойти все, что угодно. Да, сводки новостей, на которые мы тоже заглядываем периодически, говорят о том, что с людьми может произойти совершенно непредвиденные. И, да, башня Силаамская угу, упала да. на людей не потому, что они были самые грешные или не потому, что они сделали что-то не так, а просто потому, что так бывает. И если мы это проконтролировать не можем, как вообще жить-то дальше? Угу. Вот это накрывает периодически.
1: Мы приглашаем вас к беседе. Пишите, делитесь своими размышлениями на эту тему. А мы прервемся на песенку и почитаем ваши сообщения и по пунктам обязательно пройдемся.
2: Давайте.
1: Куда без них.
2: Давайте.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома.

людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: «Утренний движ» на свободном радио.
1: Настя пишет, а я умею отдыхать без зазрения совести. Вот так, спокойно. Потому вот. Что понимаю, что в отдыхе тоже есть польза для меня. А это значит, что время прошло продуктивно. Вот опять про продуктивность. Не, ну на самом деле, да, отдыхать
2: нужно. А все-таки продуктивность-то хочется.
1: Она как бы отложенный эффект имеет. Mm-hmm. То есть отдыхаешь сейчас вообще непродуктивно, чтобы потом быть продуктивным. Получается, ты как натягиваешь резинку у этой, как рогатки, да?
2: Ну, видишь, вот ключевое условие соблюдается, да? Должно быть отсутствие чувства вины для отдыха. А также, как говорят умные люди, для отдыха необходимо, чтобы у тебя не было никого зависящего от тебя в этот момент. То есть, если ты отправляешься в отдых с детьми, то будь готов к тому, отдыха что это не отдых. Да. Угу. Поэтому отдыхаешь ты, когда ты ни за кого не несешь в этот момент ответственность.
1: А если ты родители, ты все время несешь ответственность. Получается, ты вообще не можешь отдыхать так полноценно.
2: Ты можешь привлечь сопутствующих людей, как? Бабушек, дедушек и других сочувствующих.
1: Сочувствующих. Сопутствующих, да, сочувствующих.
2: Сопутственно сочувствующих.
1: Мы когда с Настей уезжаем куда-нибудь, просто уехать хотя бы на несколько часов. Угу. Вот, телефон раскаляется от звонков Левтины. У нее всегда есть какие-то вопросы. Там, мам, а можно я вот это? Мам, а можно я вот это? А можно мы... Можно подруга придет? Хорошо. А можно мы с подругой приготовим? Хорошо. А где у нас, там, не знаю, что-нибудь, как кухонный комбайн?
2: Огнетушитель.
1: Какой кухонный комбайн? Что вы там собираетесь делать? А мы вот тут будем печь там ватрушки. А можно мы еще там, ну...
2: А представляешь?
1: А как оттирается вот это? А как шторы стирать, мам?
2: Режим авиа поставить?
1: Она с ума сойдет просто. Она взорвется там, если она не сможет
2: звонить. Надо, значит, ребенка как отдыхать от родителей, да, чтобы она тоже могла отключиться.
1: Она умеет продуктивно отдыхать, понимаешь?
2: Да?
1: То есть, опять же...
2: С привлечением вас.
1: С привлечением нас, подруг. Я говорю, там шторы, там вся кухня там будет в чем, в ошметках чего-нибудь. Но зато она прям с душой отдохнет. Вот, mm-hmm. Поэтому как родителю-то трудно покой вот этот обрести, который как раз от тебя никто не зависит, там ты ничего никому не должен. Такого покоя нету. Мне кажется, вообще у взрослого человека вот в этом плане настоящего покоя быть не может. Mm-hmm. Мы всем должны постоянно.
2: Слушай, ну как доверие-то тут развить, между прочим, надо? Надо развить доверие и к миру, и к себе, и к Богу. Вот, знаешь, это такое вот три в одном. Ведь наше беспокойство, оно в первую очередь корень имеет в недоверии.
1: Да, согласен.
2: В недоверии, угу. Потому что мы почему хотим все контролировать? Потому что мы не верим, что что-то вообще что возможно. Да?
1: Как говорил герой «Пятого элемента», люблю цитировать, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
2: Это очень популярная фраза, да, знакомая многим. И мы, получается, и Богу не доверяем, потому что думаем, что Он не справится, если мы Ему не будем помогать.
1: Угу. Да, мы смотрим, а что-то не идет и не идет. Ну, придется самому в свои руки брать. А
2: сомнения в благости Бога тогда тоже получается, что мы не верим, что то, что Он сотворит, будет нам на благо.
1: И мы не верим в то, что Его план для нас хорош.
2: Да, потому что кажется, ну, лучше, если я. Ты, я лучше спланирую.
1: Ты ошибся, Господь. Да?
2: Потом, а вдруг Он придумает меня тут испытать какими-нибудь сложностями? Мне это как? Да. Надо подготовиться,
1: согласен,
2: к этому тогда. То есть мы думаем о Боге как...
1: фарсист, например.
2: О каком-нибудь строгом начальнике, да, который так и ждет, вот, что мы тут накосячим, и тогда нам даст щелбан. Скажет, что-то вы тут не так. Как в таком покое тогда пребывать?
1: Я говорю, вот у нас сплошные вопросы.
2: Угу.
1: Вопросов больше, чем ответов. Вам задаем вопрос, умеете ли вы лениться без чувства вины, и как отличить здравый Божий покой от такой вот болезненной пассивности, знаешь, даже паралича воли какого-то, угу, который тоже бывает, когда апатия такая, да, когда ты ничего не делаешь, но при этом, ну, как бы не получаешь удовольствия от этого, да?
2: Но, знаешь, это в клиническую депрессию, угу, наверное, если переходит, вот тогда это опасно, это необходимо лечить, и необходимо с этим справляться. Но необходимость в покое, она заложена ведь самим Богом в человеке. Угу. Он сказал нам, что нельзя нон-стопом трудиться.
1: Да. И смотри, получается, и то, и другое пассивность, но в первом случае это будет болезнь, которую надо лечить, а во втором случае это будет исцеляющий покой. Вообще диаметрально противоположное.
2: Это будет даже исполнение заповеди. По-моему, это даже в 10 заповедях находится.
1: Так вот где, да, кажется...
2: Соблюдай это, субботу.
1: Это разница между ленивый, полежишь немножко, посидишь немножко, и придет бедность твоя, как вор, и соблюдай субботу, ничего не делай, и вообще Иисус исцелять нельзя
2: в субботу. Слушай, а как хорошо они вот в Израиле субботу соблюдают вообще. Это праздник. Каждую неделю праздник настоящий.
1: У испанцев каждая сиеста праздник. И они еще лучше.
2: Но я в Испании вот не наблюдала это, а когда Господь позволил побывать на Святой Земле много лет назад, году так в 18-м, по-моему, это было, или 17-м, да, это прямо настоящее всенародное такое гуляние, когда люди официально в пятницу вечером уже начинают отмечать, кушать, обязательно выходят на улицу, песни петь. Это все очень пристойно.
1: Благопристойно.
2: Да, вот это вот много хотела сказать слов.
1: Достопримечательно.
2: Достопримечательно очень, да. Обязательно идут в храм, то бишь к стене плача, которая там не плача, а песен там, танцуют они обязательно все. В общем, суббота, говорят, праздник. Вот как ты субботу проводишь?
1: Я в церковь
2: тоже, кстати,
1: хожу. У меня праздник Евангелия.
2: Ты самый настоящий субботник.
1: Я радуюсь вообще каждый раз.
2: Отдыхаешь?
1: Правда, правда. Нет, не отдыхаю. Вот слушай, для меня, как для служителя, и как для второго пастора, церковь — это вообще не отдых. Это прям труд, я выжатый, как лимон. Я вечером мяса никакой вообще после церкви. Но при этом уже и без церкви не могу. И я правда радуюсь в церкви. Каждый раз я вижу братьев и сестер, которые пришли, и мне прям радостно, что мы встретились сейчас. Мы вместе поем, мы вместе молимся, слово читаем. И это не из-под палки, это искренне, мне хорошо от этого.
2: Ну вот говорят же, что отдых – это смена деятельности, да? Что вот ты поменял деятельность и отдохнул.
1: А если бы я остался дома и лежал на диване, я бы себе места не находил от совести, которая меня грызет.
2: Было бы тебе плохо, да. Поэтому вот быть в моменте, это на самом деле отдых тоже есть. Даже если мы находимся в напряженном состоянии, как ты вот говоришь, в общении с братьями и сестрами, это же тоже можно воспринимать как отдых. Все дело в точке зрения и
1: получается,
2: состоянии внутреннем.
1: Да? Получается, что покой он может приходить и во время бурной деятельности.
2: Вот,
1: получается.
2: Мне кажется, мы к твоему какому-то пункту подходим.
1: Давай по пунктам попробуем пройтись. Ну, по крайней мере, начнем. Смотри, основа всякого действия, гласят мои пункты, это покой в Боге.
2: Золотые слова.
1: То есть это старт. Прежде чем действовать, нужно обрести внутренний покой. Потому что если ты без покоя двинешься, будет суета.
2: И вот возвращаясь, да, к нашему размышлению о том, что ты можешь быть спокоен даже во время какой-то деятельности, да, то есть не обязательно быть покой, это в горизонтальном положении. Покой может быть в том числе, когда ты ведешь прославление.
1: Значит,
2: да?
1: Он не в бездействии, да, покой в отношении, в состоянии. Можно одно и то же делать с суетой, с нервами, с ругательствами. Вот это что же это такое? А можно делать это с толком, с расстановкой, с покоем, с удовольствием.
2: Вот пример.
1: Слушая «Свободное радио».
2: Пример из жизни тебе. Да, у нас прошел фестиваль «Свободного радио».
1: Да.
2: И было очень спокойно. И много кто сказал, что было очень такое приятное состояние, атмосфера. И мы, как организаторы этого действия, тоже могли этим насладиться. Потому что вот как раз не было вот такой нервозности внутренней. То есть все происходило, все действовало, и не было такого вот напряга.
1: Просто каждый делал свою часть,
2: да,
1: не торопясь.
2: И мы, мне кажется, мы отдохнули даже. Не знаю, как ты, как
1: Шаббат
2: ведущий, смог ли ты отдохнуть, когда ты много-много говорил. А я вот отдохнула прекрасно.
1: Ну, я рад за тебя. Не очень искренне.
2: Спасибо.
1: Да? Вот. Ну, я, конечно, как ведущий не могу каждый раз насладиться фестивалем. Я потому что все равно все время контролирую, что происходит. Да, я же не могу даже далеко уйти там от сцены, потому что я слушаю, сколько песен прошло и когда мне выходить. Вот, но все равно я с тобой согласен, что элемент внутреннего покоя был.
2: Но если не ты, то кто? Понимаешь, если не ты, то кто? Некому вести фестиваль.
1: Я согласен.
2: Понимаешь,
1: я же единственный
2: сейчас...
1: остался вообще во всем русскоязычном христианстве, кто может вести фестиваль, по всей видимости.
2: Свободное радио. Это Андрей Стародубцев. Так что без ложной скромности скажем.
1: Идем дальше по пунктам.
2: Давай.
1: Покой требует остановки, то есть сознательного отказа от суеты. Сама по себе суета не уходит. Суета как состояние вот это внутреннее. Она сама по себе не уходит, это сознательный отказ. Это какая-то перезагрузка, да? Либо ты пересматриваешь плотность потока, либо эта плотность пересмотрит тебя.
2: Ух, как ты как сказал-то.
1: Пафосно. Это не я, это пункты.
2: Да, это пункты, они тобой повелевают.
1: Я потом раскрою автора этих пунктов.
2: Ну, на самом деле, как с этим поспорить?
1: Сознательный отказ. Вот прям взял и перестал, и все. Может быть, надо... опять же, пример. У меня Алевтина, это энциклопедия жизни.
2: Да.
1: Она часто начинает что-нибудь делать. У нее проекты, которые сильно превышают ее способности. То есть у нее полет фантазии, он выше, чем способности, чем физические законы порой. Потому что, когда она была помладше, она начала делать поделки, которые, в принципе, они не будут с точки зрения физики даже держаться там вот так вот. Да? Но она считала, что она должна этого добиться. У нее не получалось. Она паниковала, психовала, суетилась, нервничала, начинала на все кричать. И, то есть, вот она действовала, получается, с внутренней вот этой суетой, с внутренним беспокойством. Хотя можно было то же самое делать с другим отношением.
2: Да. И это меняет вообще все. Когда ты торопишься, когда тебе нужно быстрее, быстрее, быстрее что-то сделать, у тебя внутри начинает расти такой негатив, такой вообще стресс, что ты не видишь даже варианты решения. Угу. Вот как говорят, что даже когда какие-то чрезвычайные ситуации, люди больше гибнут от того, что у них начинается паника, и они не могут принять решение и выход не видят.
1: Вот. Я вот говорил дочке, что говорю, может быть, стоит остановиться, просто сейчас перестать, потому что в этом состоянии ты не сможешь добиться необходимого результата. Тебе нужно остановиться, переключиться на что-то другое, пойти прогуляться, заняться чем-то другим. Может быть, вернуться к этому завтра. Утро вечера мудренее, опять же, великая поговорка. И это правда работает. Такая перезагрузка и подход заново. Еще раз подойдем уже с другим сердцем к этому вопросу.
2: И получалось? Она слушалась тебя?
1: Да.
2: А ты так можешь?
1: А я?
2: Если тебе сказать, вот оставь,
1: очень
2: оставь
1: болезненно,
2: вот это.
1: Катя, я не могу, мне очень-очень это тяжело. Тут моя жена мне это говорит. Mm-hmm. То есть когда я, там, допустим, условно, что-то с ремонтом связано, или какую-нибудь там мебель я собирал, которая мне не поддавалась. Конечно, когда начать собирать мебель? В 10 вечера. И почему-то нервничаю, что к часу ночи до сих пор не получилось. А завтра утром рано вставать. И мне жена говорит, оставь завтра спокойно. С силами подойдешь к этому и сделаешь. И я такой, нет, я же должен
2: довести
1: доделать.
2: До конца, да.
1: А это же из детства тоже, да, даешь, не оставляй, ничего не должно быть.
2: Доделай, да.
1: Доделай, доведи дело до конца. И мы так воспитаны. Это вот в голове у нас, знаешь, не то, что положили, утрамбовали, еще положили, вот эту мысль. Угу. И мне так трудно переключиться.
2: Конечно,
1: и
2: у тебя
1: оставить
2: внутри
1: это.
2: Прямо знаешь, тревога начинается.
1: Я должен сделать. Если я это не доделал, я проиграл. Я в поражении. Я какой-то, значит, плохой, я неполноценный, я не мужик, раз я не доделал. И все, и убивался прям там до трех ночи. В итоге зачастую так ничего не получалось. У меня как-то был случай, я начал...
2: Ты просто засыпал уже во мне с этой мебели, да?
1: Сантехникой однажды начал маяться. В итоге я сломал еще хуже, потому что не послушался жену. Слушайтесь, жен. В итоге у меня рука сорвалась, я это сломал, руку поранил, все еще хуже. Я там... Ночью надо было успокоиться.
2: Вредительство себе устроил.
1: Вот, поэтому надо без суеты, надо спокойно это делать.
2: Да, слушать своих собственных советов, которые даешь детям. Вот мы запомнили твой совет, что нужно отложить,
1: да.
2: Перезагрузиться и потом вернуться к этому. Угу. И вообще, на самом деле, вот эта тема замедлиться, она золотая, прям золотая тема, потому что, когда мы замедляемся, мы начинаем видеть себя настоящих. Угу. И бегство от себя — это самая распространенная причина отсутствия нашего покоя. Потому что мы заполняем свою жизнь бесконечными задачами, которые мы решаем. Угу. И как будто бы при решении, в конце концов, всех этих задач у нас наступит что-то такое вот прекрасное. А истина-то состоит в том, что нам необходимо просто остановиться и посмотреть внутрь. Вот в этот момент бывает страшно, потому что, а вдруг ты там что-нибудь увидишь, какую-нибудь пустоту, или нерешенные какие-то свои вопросы, боль свою, mm-hmm, опять же. Mm-hmm. А боль-то есть, у каждого человека есть. И вот от этой боли хочется убежать, сделать себя полезным, сделать mm-hmm. себя приятным для окружающих, принятым обществом. То есть мы заглушаем вот эти свои страхи. Даже ты сейчас вот сказал о том, что почему подгоняло тебя вот это желание закончить сборку шкафа там, или ремонт сантехники, потому что ты чувствовал, что если ты это не сделаешь, то ты как будто бы недостаточно хорош mm-hmm. для этого мира. А вот посмотреть в глаза вот этому страху и сказать: да, я недостаточно хорош. Вот и как я с этим справлюсь? Вот это, друзья мои, большая задача.
1: О, слушай, давай прервемся, посмотрим в глаза нашему страху. Надо же замедлиться, прерваться.
2: Надо. Что-нибудь медитативное, да.

0: Так вот, давай по пунктам-то пройдемся. Обещали, обещали, все никак. Уже конец эфира скоро, мы никак.
1: Не дочитаем список.
0: Значит, вот, смотри, основные причины перед остановкой, вот тот, той самой, перед, ну, что мешает нам бороться с суетой? Страх пустоты. Да, когда прекращается суета, возникает ощущение вакуума внутреннего. Без дел и забот становится слышно тишину. А в тишине начинают всякие вопросики возникать. Собственно, а что я здесь делаю? А кто я такой? А в чем вообще смысл? А что я хочу? Это я хочу или это не я хочу? Это, может быть, кто-то мне сказал, что я должен хотеть. И так далее. А эти вопросы, они неприятные. Отвечать на них сложно. Вот, поэтому лучше забью все делами. И все, и не буду мучиться. Дальше страх.
1: Давай мы тебе дадим задание.
0: Реализовать эти пункты?
1: Попробовать, да, вот так вот. А потом мы тебя проверим, да, работает это или нет. Я, например, могу отдыхать. Я не жалуюсь совершенно. У меня чувства вины нету. Извините. Вот, так что давайте будем все учить Андрея отдыхать. Так? Ты хочешь, чтобы я сказала какой-нибудь умный пункт? А почему мы боимся отдыхать? Или почему мы не умеем отдыхать? А, ну, на самом-то деле, мы все испытываем это социальное давление. Угу. И как уже у нас прозвучало даже в разговоре, что мы боимся оказаться хуже. Да, страх, что мы хуже, чем можем. Даже в песне так пелось. А ведь окружение наше, оно часто ценит активность гораздо выше, чем вот ту самую глубину погруженности в себя, нашего внутреннего размышления, о котором мы говорим и которому вас призываем. А внешние люди нас оценивают именно по тому, что ты сделал, почему ты ничего не делаешь. Слышишь, ты со стороны, ты что, сдался? Почему ты тут лежишь? Понимаешь, в направлении
0: слабак.
1: Цели.
0: Да. А ну давай вставай. Сопли потер и работай.
1: Вот, поэтому остановиться реально страшно. Все мы люди социальные, мы зависим от мнения окружающих, и пойти вразрез с общепринятым мнением нам вообще стоит дорого.
0: Причем мы тяготимся этим давлением, но без него не можем. Это как подросток, который хочет, ну, заявляет, что он ни на кого не похож, он такой один особенный, но при этом старается одеваться и выглядеть, и говорить ровно точно так же, как все его сверстники.
1: Да, максимально не выделяясь из толпы своих сверстников.
0: Да, но чувствует себя он абсолютно особенным и неповторимым при этом. Иногда смотришь так, идет группа подростков, ты не можешь отличить одного от другого, они абсолютно одинаковые.
1: Да, кстати. Так возмущалась, конечно, уже много поколений до нас, что же это такое. Но когда все стали одеваться в бэгги клоуз, то есть мешковатую одежду, унисекс, прически одинаковые, одежда объемная одинаковая.
0: Черный цвет.
1: И все черное, да.
0: Макияж одинаковый.
1: В принципе, да. Мальчики и ногти красят, и макияжем пользуются сейчас активно, так что все похоже.
0: Еще один пункт – страх столкнуться с болью. А суета – это анестезия в своем роде. Потому что пока ты что-то делаешь, ты как бы не чувствуешь боли. Она заглушает невылеченные раны, какие-то внутренние детские обиды, разочарования, травмы, утраты, чувство вины. А остановка – это, соответственно, пробуждение боли. Опять же, в фильме из 90-х слышал такую фразу, где, значит, мужчина сталкивается, он думает, что жена ему изменяет, потом окажется, что это не так. Вот. И друг говорит ему, что, знаешь, тебе нужно просто окунуться в работу. Говорит. Я всегда так делаю. Вгрызаюсь в работу, и она меня вытаскивает.
1: Или затягивает на самое дно. Ну, потому что работа, она, конечно, хороша сама по себе, но никто не отменяет следующий уровень, да, когда мы встречаемся с Богом. Да, и вот эта боязнь встретиться с Богом, это тоже причина, почему человек заполняет свою жизнь делами. Делами. А ведь для верующего человека остановка это как раз встреча. Встреча с тем, кто видит себя насквозь.
0: То есть, а может, мы и не хотим его видеть? То есть, да, мы вроде как заявляем, что мы хотим встретиться с Богом, а на самом деле встреча с ним зачастую связана с дискомфортом, мягко говоря.
1: И превращает вот эта боязнь нас вот в тех самых фарисеев, которых больше всего Иисус порицал. Тех фарисеев, которые знают все, как правильно, как нужно, да, а на самом деле разговаривать-то с Иисусом не хотят. они хотят его поучать. Mm-hmm. Вот если мы не останавливаемся и не разговариваем с Богом вот с позиции тишины, вот этой внутренней тишины, тогда мы те самые добропорядочные, очень высокодуховные, но фарисеи. Mm-hmm. А именно это, если не сказать единственное, что вообще Иисуса раздражало и что Иисуса порицал. Mm-hmm. Поэтому остановиться и встретиться с Богом – это то, что единственное нас может успокоить.
0: Угу. Как мы говорили уже с тобой, еще раз проговорим, в зависимости от продуктивности и страх собственной ограниченности. То есть, ну, нас с детства учили, мир современный особенно учит, да, эти несчастные коучи, сколько их было. Говорят, ты должен вкалывать, ты должен добиваться большего, да, и получается, что, ну, это вслух не проговаривается, но имеется в виду, что ты ценен, пока ты эффективен. Как только ты перестаешь быть продуктивным, эффективным, ты, значит, сам по себе уже и не ценен, ты уже недостоин любви и уважения. Вот. И, соответственно, человек этого боится, и ему страшно это признать, и вообще страшно признать, что, может быть, с другой стороны, может, а я и действительно не вытягиваю, может, действительно, я где-то устаю, где-то ошибаюсь, где-то что-то не получается, я не всесилен. Это тоже необходимое сознание. То есть понимание, что я в любом случае достоин уважения, необходимо, которого нет, да, потому что нас научили по-другому. И понимание, что даже если я ошибаюсь, даже если я где-то не всесилен, я все равно достоин уважения.
1: Все-таки эту надо мысль в себе поддерживать, да, что Господь нас сотворил достойными своей любви. То есть если сам Бог решил в какой-то потрясающий момент исторической, не знаю, действительности, что ты, как личность, должен появиться на этот свет, значит, ты достоин. Mm-hmm. Ты достоин внимания, достоин любви уже сам по себе, просто как личность. В силу своего существования на этой земле ты не должен что-то доказать кому-то, в том числе Богу. Ничего не должен доказать, кроме принадлежности Ему, кроме любви, кроме того, что ты готов идти по жизни с ним. Вот это решение, которое делает человек.
0: И обратите внимание, вы вообще устойчивы вот в этом осознании себя? Опять, не хочется банально вот это вот самооценка говорить, но это так важно на самом деле. Потому что если вы сейчас чувствуете, вот у вас что-то получилось, и вы чувствуете, о, какой я молодец, я ценный специалист на работе, я хороший человек, я достойный уважения. Через минуту начальник вам написал в чате, это что такое, ты накосячил там и там, да? Там mm-hmm. Катя написала, Андрюха, ты плохо разметил передачу, там все наехало друг на друга, все звучит. И все, и сразу же ощущение, о нет, я косячник, я невнимательный, я неплохой специалист, я недостоин уважения, я недостоин любви. И вы тут же упали в яму.
1: Ты путаешь самооценку и самоценность. Оценка mm-hmm. – это вот адекватное восприятие действий, которые ты иногда делаешь правильно, иногда неправильно. Да? То есть это просто оценка того, что происходит. А ценность – это уже такое вот постоянное чувство.
0: Оно фундамент, да? Это как
1: да.
0: Литая плита
1: ты
0: бетонная
1: должна изначально
0: быть.
1: Изначально ценный человек. Вот ты ценный сам по себе. Ты можешь совершать ошибки. Как мы знаем, все люди совершают ошибки. И был только один на земле человек, праведник, да, человек Иисус Христос, который может это сказать, что он не совершал ошибки.
0: Многие считали, что он совершал ошибки. Но и его соратники считали, что а надо было бы тебе восстание-то поднять.
1: Это внешние оценки,
0: и
1: да?
0: И его враги считали, что в субботу-то не надо было исцелять. То есть, независимо от того, что кто-то вокруг там говорил о нем.
1: Да. Он знал, что он Сын Божий, и это ценность, которую никто не может поменять никакими внешними оценками. Да, то есть, но я могу совершить какую-то ошибку и сказать, да, я сделала ошибку, потому что, простите,
0: ну,
1: пожалуйста,
0: ну,
1: я сделала косяк. Вот, косяк буду исправлять. И это не значит, что я вдруг экзистенциально стала плохим человеком mm-hmm. и потеряла, не знаю, спасение свое, например. Mm-hmm. И вот этот момент, который в каждом нашем поступке должен проявляться, да, что наша ценность, она зависит не от наших достижений. Она есть у нас, благодаря Божьему творению, что мы Божие дитя.
0: И вот если это осознать, это будет хорошим базисом, чтобы немножко отпустить
1: да?
0: свою жизнь, ситуацию, и перестать суетиться, и где-то допустить остановку. Потому что ничего не рухнет, никто не умрет, если что-то вот где-то вы отпустите.
1: Да, и будет просто идти своим чередом.
0: Я даже сейчас вот ехал.
1: Экклезиаст опять у меня
0: я
1: в голове.
0: Я ехал, и из-за пробки я опаздывал. Вот я заметил, что я образца несколько лет назад, я бы прям психовал и с ума сходил, что я не успел там вот ровно вот 10:00 выйти в эфир. Сейчас я еду, мы даже вот переписываемся с тобой, да? Угу. Я говорю, ну подожди, не начинай без меня, никто не умрет. Вот правда, это внутреннее ощущение какого-то такого вот покоя.
1: Видишь, ты пришло. Учишься, и даже себя сравнивая сегодняшнего со вчерашним, вот этот прогресс-то уже и виден.
0: Ну да, я сделал
1: будь
0: все, что мог.
1: Будь как Андрей называется.
0: Я сделал все, что мог, я не проспал, я не поленился, ситуация сложилась вот
1: за
0: так.
1: За 2 часа выехал.
0: Да,
1: до
0: я заранее выехал, чтобы кофе сказать и попить, но в итоге даже опоздал, потому что вот так вот получилось. Ну и что? Вот задайте себе вот этот простой терапевтический вопрос. Ну и что?
1: Это мудрость, Андрюх. Она пришла.
0: Вот, видишь, седина пришла, и мудрость пришла. Там бес в ребро, подожди.
1: Да-да-да.
0: Что-то там другое было.
1: У тебя мудрость. Ты нарушаешь эти поговорки, пословицы.
0: Да. И помните, что Бог открывает себя в тишине. Угу. Один из моих любимых отрывков из Писания, мы уже заканчиваем, время
1: да,
0: кончается,
1: да, да.
0: Когда пророк Илья, да, которому Господь открывается, открывается он в тишине в том числе, да. И Бог говорит, ну, он показывает, сначала там гром, там огонь, там чуть-чуть, а потом веяние тихого ветра. И он говорит, Господь не там, а вот, вот здесь сейчас, вот в этой угу. тишине. Поэтому иногда остановиться, может, что-то не сделать, не быть где-то эффективным и продуктивным, ну, не подводить, конечно, если вы обещали, обещание надо выполнять. Но я имею в виду то, что это от вас зависит. Вот расслабиться, и, может быть, в этот момент Бог проговорит.
1: И перекликается с этой мыслью слова Псалма, где сказано, что остановитесь и познайте, что я Господь. Вот это слово «остановитесь», оно прям для нас, для всех очень актуально в наш век абсолютной спешки, когда остановиться, кажется, это проиграть. Так вот нет, Господь говорит «остановитесь угу. и познайте».
0: Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Не уходите никуда, оставайтесь на свободном.
1: Да, и такой вот понедельничный у нас заряд. Да, остановитесь, но при этом двигайтесь.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: 7 сентября 1803 года родился Уильям Нип, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Нип отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Нип прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Нип стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов и даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Нип нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Нип вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Нип лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Нип был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны.
2: След в истории.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Как любить в трудные периоды брака? В супружестве бывают разные периоды. И оставаться в любви в трудные времена, в рождении ребенка, во время переезда, смены работы, не всегда просто. Чтобы сохранить отношения, оставаться в любви, необходимо держаться следующих вещей. Первое. Всегда держите связь друг с другом. В такие непростые периоды жизни очень важно найти время для общения, чтобы стать ближе друг к другу. Сядьте и задавайте простые вопросы. Или посмотрите фильм, прижавшись друг к другу. Это позволит вам чувствовать себя менее одинокими и вселит надежду. Итак, даже в те дни, когда вам этого не хочется, выберите какой-то способ для общения, даже если это на 5 минут. Второе. Научитесь сообщать о своих потребностях. Вы должны быть достаточно смелыми и уверенными в период горя и печали, чтобы иметь возможность сказать своему супругу или супруге: «Эй, сегодня у меня действительно тяжелый день, и мне нужно…» И дальше вы можете озвучить вашу потребность. Помощь, пространство, время, объятия, чтобы ты позаботился о еде, об ужине, об обеде и так далее. Ваш супруг или супруга не читают ваших мыслей, особенно в этот период, тем более, что у них тоже есть свои эмоциональные потребности. Третье. Дайте друг другу пространство и благодать. Изо всех сил старайтесь изо дня в день приспосабливаться друг к другу и оставлять место для скорби, грусти, страха или неуверенности. Все это нормальные эмоции до тех пор, пока они не берут верх над вами постоянно. Но будьте осторожны, чтобы не пытаться помочь «исправлять» в кавычках плохое настроение друг друга. Предлагайте свою поддержку. Иногда грустить — это нормально, поэтому подставьте плечо, пока ваш супруг или супруга не сможет снова стать позитивным. В конце концов, разве вы не хотите, чтобы ваш партнер делал то же самое, когда вы боретесь с чем-то? Разве не для этого вы заключили брачный союз? Чтобы быть и в счастье, и в горе. Четвертый. Никогда не сдавайтесь. Я знаю, что это больно. Я знаю, что это непросто. Но есть надежда, и перемены придут. Да, мы не знаем, как скоро это может случиться. Но я точно знаю, что вы и ваш супруг можете быть вместе в этот период. Вы можете быть вместе, а не врозь. Не отказывайтесь от себя и не отказывайтесь друг от друга. Сделайте эти маленькие шаги вместе, и день за днем, шаг за шагом, вы преодолеете и пройдете через трудности. Это 4 простых способа, чтобы держаться друг за друга и оставаться в любви, пока вы это проходите. Вы можете это сделать. Я знаю, что можете. Всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самаритянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. «Как? Ты иудей? Просишь у меня, самаритянки, напиться?» — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. «Если бы ты знала», — ответил Иисус, — «чем одаряет Бог и кто говорит тебе «дай мне напиться», ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам, и его сыновья и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды. Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина. Час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так Ему поклоняются. Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит ему женщина. Когда Он придет, Он нам все объяснит». «Это Я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись Его ученики. Они были удивлены, что Он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил Его, что Ему надо или зачем Он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к Нему. Тем временем ученики просили Иисуса: «Рабби, поешь». «У меня есть пища, которой вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой: «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им: «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца, и наступит жатва? Но вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет». Вот так подтвердилась пословица: «Сеет один, жнет другой». «Это я послал вас жать ниву, на которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов». Много самаритян из этого города поверило в него, благодаря словам женщины, сказавшей: Он рассказал мне обо всем, что я сделала.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дело в сердце. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи. Можно говорить все правильно и все же быть далекими от Бога. Это потому, что для Бога имеет значение наше сердце. Снаружи иудеи соблюдали закон, но внутренне они нарушали его. Бог говорил об этом непостоянстве через пророка Исаию, который сказал им: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Исаия, 29 глава, 13 стих. Если вы продолжаете жить по плоти, то никакие ритуалы вас не спасут. Павел здесь говорит иудеям, что обрезание бесполезно, если продолжать жить по плоти. То же самое верно и для церкви. Некоторые верят, что получат спасение через крещение, а не через живые взаимоотношения с Иисусом. Но крещение — это лишь символ того, что ветхая жизнь была погребена и началась новая жизнь. Вы можете ходить в церковь, вы можете петь все песни, вы можете знать слово и иногда говорить «Аминь», но ничто из этого не делает вас Божьим детем. Он видит ваше сердце. Он знает, наслаждаетесь ли вы этими взаимоотношениями между родителем и ребенком. Отец, помоги нам иметь чистое сердце и любить Тебя всем сердцем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Филлипс. Еще не достигнув 50 лет, Уильям Филлипс стал лауреатом Нобелевской премии за разработку методов улавливания атомов лазерным излучением. На сегодняшний день он является одним из виднейших физиков и в то же время религиозным человеком. Выступая на пресс-конференции после присуждения ему Нобелевской премии, он сказал: «Бог дал нам прекрасный мир, чтобы мы жили в нем и постигали его».

0: А у вас есть друг, с которым прям не разлей вода? Я думаю, с годами хранить отношения без общего дела становится все труднее, потому что основа дружбы — это общее время, а оно заполнено работой и семьей. Но у христиан в этом смысле есть преимущество. Церковь и еженедельные собрания — это то самое общее дело, помогающее поддерживать связи с близкими по духу людьми. Чем не лайфхак от Бога?
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: их дня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего,

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обузнан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом. Об этом стих нашего дня. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле. Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь. Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха, отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить сердце – это сказать: «Я не стану жить один, с меня хватит, я сыт своим горным одиночеством, рожки эгоизма больше не могу видеть». Дверь сердца нужна для приватности. Внутренний мир не должен быть как проходной двор, но он им становится, если внутри нет Господа. Он приносит с собой мир и порядок. А если Бога нет в сердце, значит, на месте его сидит противник и заставляет делать то, чего не хотим и для чего не были созданы. Сегодня на двери горницы, где была тайная вечеря, висит табличка «Вход свободный». Она открыта для близких отношений с Богом. У каждого есть выбор – войти или остаться вне. Но что мы не можем сделать, друзья, так это не выбирать. До свидания.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Бог очень сильно хранит детдомовских. Свидетельство вот ярко как раз из детского дома.
1: Саша воспитывался без отца, и его маме приходилось много работать, поэтому единственным выходом было определить его в школу-интернат, где Саша находился 6 дней в неделю и лишь по воскресеньям был дома.
0: Постоянное житье в этом интернате, как бы оно все равно отдаляло ее ощущение, что ты живешь дома, все равно считала себя интернатовским.
1: Встречи с мамой были редкими, и с каждым годом это отдаляло их друг от друга. И в интернате Саша также не находил понимания. Там действовали волчьи законы.
0: Эти волчьи законы, они формируют любое общество, где нету контроля. Если есть толпа, то ты уже одинок. Толпа – это безумие.
1: И все безумие в интернате начиналось после того, как объявляли отбой.
0: Были ситуации, когда приходил старшеклассник в палату, брал солдатский ремень и говорил: «Вот нас били, я вас буду бить», и пошел по койкам, не разбирая, где, чего, почему.
1: Это было в 3-м классе, а в 5-м Саша уже сам ходил к малышам, чтобы утвердить себя.
0: Я мог прийти в спальню, рявкнуть: «А ну спать всем!» И все, в комнате была тишина. Но я ремень не брал, не ходил там по койкам, у меня, слава богу, до этого не дошло, потому что уже в детском доме уже Бог начал стучаться в мое сердце.
1: Однажды по дороге в школу к Саше один за другим обратились 3 человека с одинаковым вопросом: «Ты веришь в Бога?»
0: Я первому говорю: «Не, не верю». Второй подходит. Я говорю: «Ну, не знаю». Третий раз: «Молодой человек, вы верите в Бога?» Я: «Ну, вроде да». И Бог за это зацепился.
1: С того момента Бог начал стучаться в Сашино сердце. Поздними вечерами, когда уже все дети спали, Саша мысленно беседовал с самим Богом.
0: И вот этот вот процесс, который начался, я его вообще не хотел останавливать. Он доставлял мне наслаждение, потому что у меня не было родителей, а тут голос, который меня поддерживает.
1: Откровенные беседы с Богом помогали Саше выжить в интернате, ведь рядом не было мамы, заботливой и доброй.
0: Родители, которые поставлены Богом как защита, как охрана детей, они поставлены для того, чтобы тесно поддерживать детей во всех сферах. В детском доме я получил так называемую рану отверженности. Через отверженность у меня появилась злоба просто на людей. Вот она буквально бралась ниоткуда, из-за непрощения.
1: В первую очередь Саша не мог простить свою маму. Он чувствовал себя брошенным, никому не нужным, и от этих мыслей его душили слезы. Но Саша старался сдерживаться и не проявлять свои эмоции.
0: После этого обваливалась плита депрессии, и она доходила до того, что я в слезах падал на пол и ничего с собой не мог поделать. От боли уже я не понимал, что мне нужно.
1: Саша никому не рассказывал о своих переживаниях, и это держало его в цепях ненависти. Но рядом был любящий Бог, который продолжал заботиться о Саше.
0: Бог очень сильно хранит детдомовских. Очень сильно. Но надо сказать, что над ними больше издевается дьявол.
1: В одну из ночей, когда Саша не мог уснуть, вдруг ему стало страшно. Саша решил прогуляться по детскому дому и успокоиться.
0: То, что я увидел, оно меня поразило. Передо мной стоял демон 2 метра высотой с оружием. И я не мог ничего сделать, ни пошевелить, ни сказать. Вот полное оцепенение было. И я понял, что моя воля под чьим-то контролем. Я думал, я сейчас там упаду замертво. В тот момент, я не знаю, каким способом, как, но... Я проговорил полузакрытым ртом: «Господи, помоги мне, пожалуйста, выбраться из этого состояния».
1: Саша будто почувствовал, что появилась невидимая стена, и страх быстро угас.
0: Я услышал голос Бога внутри себя. Обычный голос, приятный. Он говорит: «Саша, успокойся, через 5 минут ты будешь спать, как будто ничего не было». Да после такого заснуть, да ни за какие деньги, я не поверю в это.
1: И все же через 5 минут Саша уже спокойно спал. Прошли годы, интернатовское детство осталось позади, а связь с Богом становилась все прочней. Саша научился обращаться к Богу в молитве.
0: Я говорил: «Бог, сделай меня праведным, сделай меня святым. Надоело быть серой вороной, надоело быть в этой толпе. Мне не хочется больше этого, я наелся этого. Господи, спаси меня».
1: Саша сделал первый шаг на пути к спасению. Он примирился с Богом. Но впереди ему предстояло научиться прощать. И в первую очередь Саше надо было примириться с мамой.
0: Как правило, отверженность, она из-за непрощения. Когда я простил свою маму, у нас начался процесс примирения. И Бог объединил наши сердца. Я уже с родителями примирился, и наши сердца, они обращены друг к другу.
1: До тех пор, пока люди любят, они прощают. А любить нам помогает Бог. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. Правильный выбор.

all the glory, all the power and

0: Значит, говорите, его укусила змея Мамба.
1: Так и есть, доктор. Говорила же, ему нельзя держать ее дома в аквариуме.
2: Доктор, я буду жить.
0: Не более 2 часов.
3: В Библии сказано: все согрешили, нет праведного, нет ни одного.
0: Но, к счастью, я захватил с собой единственный в мире антидот против яда этой змеи.
2: Быстрее галить!
1: Постойте. Хотите сказать, это единственная возможность спасти моего мужа?
3: Библия говорит, что только Иисус, Сын Божий, может спасти нас от наших грехов.
1: Значит, прими этот антидот или умри. Звучит, мягко говоря, странно.
2: Дорогая, что ты говоришь? Пусть колет.
1: Думаю, нам стоит поискать более компетентного врача.
0: Хозяин, барин, но вы об этом глубоко пожалеете.
2: Пусть колет.
3: Иисус сказал: вы умрете в своих грехах, если не поверите мне.
1: Да вы к тому же еще и угрожаете.
2: Дорогая, пусть колет.
1: Успокойся. Я читала об этих узколобых врачах. Они всегда стоят на своем.
3: А как поступите вы?
4: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Проявлять лицеприятие нехорошо, но за кусок хлеба человек может сделать зло.

0: Разрешите предположить, что у каждого из нас есть масса поводов поворчать. Например, кто-то влюбился в молчаливого и спокойного мужчину, а потом пришло осознание, что молчит он только потому, что не умеет одновременно говорить и втягивать живот. А кто-то на полном серьезе ворчит, мол, нынче белая нитка, та самая, что связывает между собой носки, теперь эта нитка стала прочнее, чем сами чулочные изделия. Кто-то всерьез надеялся, что взрослая жизнь – это когда получаешь зарплату, и она вся твоя, можно тратить. А потом ты понимаешь, что взрослая жизнь – это когда у тебя нет времени порыдать на полу, потому что ты его еще не помыла. Ох уж эта взрослая жизнь, друзья. Поводов и причин масса, но все равно не продлевайте аренду грусти в самом себе. Приветствую вас на Свободном радио и желаю отличного дня. Меня зовут Наташа Романцова.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего.

0: Евангелие от Марка.
1: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им:
2: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека».
1: Ученики Его отвечали Ему:
3: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?»
1: И спросил их:
2: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они сказали:
3: 7.
1: Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их».

Существование Библии как книги является величайшей пользой для всех людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступление против человечества. Немецкий философ и родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант.

0: Звягиным.
1: Чак Финни, создатель Duty Free, а также основатель многочисленных благотворительных проектов, в которые он вложил все свои 7,5 миллиардов долларов США. Он один из немногих богатых и знаменитых людей нашего времени, кто отдал весь свой капитал на благотворительность еще при жизни. В 1988 году журнал Forbes поставил Финни на 31 место в рейтинге самых богатых людей Америки с оценкой состояния 1 миллиард 300 миллионов долларов США. О Финни узнали все. Но Forbes кое в чем ошибся. Во-первых, состояние было значительно больше, а во-вторых, оно уже не принадлежало Финни. Финни анонимно жертвовал свои деньги всевозможным учреждениям и организациям. Часто даже сами получатели не знали, кто был их благодетелем. А бывало, что с них бралось даже слово о неразглашении. Я убедился, что куда больше удовольствия получаешь, когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им что-то появляется. Например, госпиталь. Это же логично, вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на счет в банке и копить, говорит Финни. Я не знаю, во что верит Чак Финни, но точно не в деньги. Они не смогли занять в жизни Финни главное место. Иисус сказал как-то: «Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам». Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: самое важное рядом. Свободное радио.
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

100 нескучных историй. Особенный котенок. Владелец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление: «Продаются котята». Эта надпись привлекла внимание детишек, и уже через короткое время в магазин вошел мальчик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят. 100 рублей каждый», — ответил мужчина. Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал пересчитывать мелочь. «У меня только 30 рублей сейчас. Вот. Но, пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть на котят?» С надеждой попросил он продавца. Тот улыбнулся и вынул котят из большого короба. Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и стали разбегаться кто куда. Только один из них почему-то явно от всех отставал и как-то странно подтягивал заднюю лапку. «Скажите, а этот котенок, с ним что-то не так?» – поинтересовался мальчик. Продавец объяснил, что у котенка врожденный дефект лапки. «Ветеринар сказал, что это на всю жизнь. Увы, он так и будет хромать». После этих слов мальчуган почему-то очень заволновался, а затем произнес: «Вот его-то я и хотел бы купить». «Да что ты, мальчик, это же неполноценное животное. К чему он тебе? Впрочем, если уж ты такой сердобольный, забирай этого котенка даром, я тебе его и так отдам». Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось. «Нет, я не хочу брать его даром. Этот котенок стоит столько же, сколько и другие. Я заплачу за него 100 рублей, только позже. Вот увидите, я принесу вам деньги». Изумленно глядя на ребенка, продавец возразил: «Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, прыгать, играть, как другие котята. Никогда». При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут пораженный продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддерживается металлическими обручами. Ребенок взглянул на продавца. «Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котенку нужен кто-то, кто бы его понимал, как ему тяжело, кто бы его поддержал», — дрожащим голосом произнес мальчик. Мужчина за прилавком стал кусать губы, слезы переполнили его глаза. Немного помолчав, он заставил себя улыбнуться. «Сынок, я буду молиться, чтобы у всех этих котят были такие же прекрасные, сердечные хозяева, как ты. Вот так же и Бог. В Библии сказано, что Он весьма милосерд и сострадателен. Господь прекрасно понимает нас, все наши земные проблемы, страдания, боль, потому что однажды Божий Сын пришел на землю, стал человеком и все испытал, что испытываем мы. Он не понаслышке знает, что такое тяжкий труд, усталость, нужда, голод, болезни, искушения, соблазны, одиночество, что такое непонимание, людская злоба, неблагодарность, предательство и так далее, и так далее. Он это знает, он прошел через все это и понимает нас, сострадает нам. И это не все. Христос умер за наши грехи. Он заплатил за наши грехи своей святой кровью. Он взял нашу вину на себя по той самой причине, что все мы бесконечно дороги Ему. Он ценит всех людей одинаково. Он не меньше любит слабых, чем сильных, больных, чем здоровых, людей непривлекательных внешне, чем красавцев. Он смотрит не на внешность, он смотрит на сердце человека, видя нечто драгоценное в каждом, настолько драгоценное, что он не пожалел отдать за нас свою жизнь. Лишь бы и мы оценили любовь Христа по достоинству и ответили Ему взаимностью.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 7 сентября 1803 года родился Уильям Нип, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Нип отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Нип прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Нип стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов. И даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Нип нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Нип вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Нип лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Нип был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны.
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Недавно я прочитала призыв Иоанна Златоуста к нам, чтобы, живя на земле, мы землю делали небом, и, живя на ней, так вели себя во всем, как если бы мы находились на небе. Ведь можно и здесь, обитая, все делать так, как бы мы жили на небе. Удивительные слова, правда? Жить на земле и при этом вести себя так, как если бы мы находились на небе. Но хороший челлендж. Ведь мы с вами здесь на земле являемся проводниками, Божьими руками, Божьими голосами. Давайте жить на земле, как на небе.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Грех убивает. Он убивает нашу душу, делая ее нечуткой и черствой. Он убивает отношения наши с Богом и с людьми. Он убивает совесть нашу и жизнь в других. Он убивает Христа на кресте.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ангелина из Челябинска.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Он меня, во-первых, позволил родиться на свет, потому что были трудности в рождении, и дал шанс быть с ним. Он дал выбор, и я выбрала его. И хочу быть с ним всегда.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера без дел мертва, и только лишь в вере мы можем только лишь доверять Богу. Вера помогает, да.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Псалом 118 полностью. Как юноше содержать путь свой, хранение себя по слову Божьему.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Мы свободны во Христе Иисусе всегда во всем. Вот, поэтому, да, мы свободны.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне: приготовьте дорогу Господу, пути прямые проложите для него». В пустыне появился Иоанн, который крестил водой и призывал людей покаяться и в знак этого принять крещение, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он крестил пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой крещу, а он будет крестить вас Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн крестил его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада».

0: Стих дня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: «Мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обузнан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом». Об этом стих нашего дня. «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле». Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: «Приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь». Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить сердце – это сказать: «Я не стану жить один, с меня хватит, я сыт своим горным одиночеством, рожки эгоизма больше не могу видеть». Дверь сердца нужна для приватности. Внутренний мир не должен быть как проходной двор, но он им становится, если внутри нет Господа. Он приносит с собой мир и порядок. А если Бога нет в сердце, значит, на месте его сидит противник и заставляет делать то, чего не хотим и для чего не были созданы. Сегодня на двери горницы, где была тайная вечеря, висит табличка «Вход свободный». Она открыта для близких отношений с Богом. У каждого есть выбор – войти или остаться вне. Но что мы не можем сделать, друзья, так это не выбирать. До свидания.
0: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.

0: Знаете, когда я только уверовала, мое сердце просто горело желанием что-то делать для Бога. Я была уверена, что Господь приготовил для меня какое-то великое служение. Однако на пути к моему великому служению мне не раз приходилось говорить «нет» тем вещам, которые могли бы меня отвлечь.
1: Оль, привет.
0: Привет.
1: Сегодня семинар по эффективной работе в воскресных школах. Идешь?
0: Не-а.
1: А почему?
0: Ну, я чувствую, что воскресная школа – это... Это не то служение, которое приготовил для меня Господь.
1: Но ведь у нас как раз в школе людей не хватает.
0: Ну, я знаю. Ну, ты пойми, если я сейчас уйду с головой в это служение, я просто могу упустить из виду то особенное служение, которое уготовано мне Богом. Понимаешь?
1: Ну, как знаешь.
0: Если бы меня попросили охарактеризовать свою жизнь одним словом, я бы сказала «целеустремленность». Потому что у меня есть великая цель. И когда Господь призовет меня, ничто не должно мне помешать.
2: Оля, привет.
0: Привет.
2: А чего это ты не записалась?
0: Куда? А, в группу помощи бездомным?
2: Ну да, у нас людей не хватает.
0: Знаю, но пойми, если я буду чистить картошку или накрывать на столы, я просто могу пропустить тот самый судьбоносный момент, когда Господь призовет меня на служение всей моей жизни.
2: Ну смотри, тебе виднее.
0: Вы не поверите, как это не просто всегда помнить о своей главной цели и как часто мне приходилось отказываться от всевозможных малозначительных предложений. Но вот, наконец, в один прекрасный день в мою жизнь постучалось то самое заветное служение. Служение всей моей жизни.
3: Ольга, мы ознакомились с вашим резюме, и нам показалось, что для такого важного служения у вас нет необходимого опыта.
0: Как это нет опыта? Вы что?
3: Ну вот, к примеру, это служение требует навыков работы с детьми и подростками.
0: Да я отлично лажу со своим младшим братом.
3: Не сомневаюсь, но в общении с трудными подростками вам потребуется очень много терпения.
0: Да они же такие милые.
3: Это качество вы могли бы приобрести, к примеру, ну, в воскресной школе, например.
0: Опять про воскресную школу.
3: Да, а порой придется выполнять довольно такую монотонную, рутинную работу.
0: Ничего, я справлюсь как-нибудь.
3: Судя по вашему резюме, мы не можем быть в этом уверены. Вот если бы вы имели опыт служения, к примеру, бездомным, готовили там еду, накрывали на столы и так далее. Но вы никогда ничем подобным не занимались. Честно говоря, Ольга, в вашем резюме я вообще не вижу никакого свидетельства о том, что вы когда-либо, каким-либо образом служили Богу.
0: Но как же вы не понимаете? Я шла к этому служению всю свою жизнь. Это главная цель моей жизни.
3: Ну, что я могу сказать? Получается, что вы как-то неправильно шли к главной цели вашей жизни.
0: Вот так вот, друзья мои радиослушатели. Вывод, я думаю, вы сможете сделать сами.

0: Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Софья Павловна Ливен. Из книги «Духовное пробуждение в России». Многие из новообращенных, хорошо владея иностранными языками, начали переводить на русский язык духовную литературу и гимны. В православных церквях, где поет только хор, песнопение церковное не приспособлено для всех молящихся. Новая живая церковь нуждалась в духовных песнопениях. Один из потрудившихся на этом поприще был Шулепников, тесть графа Корфа, отличавшийся большой музыкальностью, переложивший на музыку несколько псалмов и некоторые гимны. Остальные духовные песни вполне соответствовали духу и переживаниям этих решительных и радостных воинов Христовых. Но что касается мотивов, они были музыкально примитивны и были несколько чужды для русского слуха, так как являлись точным повторением английских напевов. Все средства на печатание и бесплатное распространение этой литературы верующие давали от себя. Вскоре основалось трактатное общество, издававшее книги, брошюры и журналы духовного содержания. Журнал этот выходил под названием «Русский рабочий». Издателем и редактором была Александра Ивановна Пейкер. Библии и Новые Заветы получались из британского библейского общества. Библии того времени были большого формата и соответствующего веса. Они были напечатаны на очень хорошей бумаге и крупным шрифтом. Всю эту литературу верующие раздавали своим знакомым и друзьям, а также всем желающим. К комитету трактатного общества принадлежал и мой отец, обер-церемонимейстер при императоре Александре II. Он нередко беседовал с государем о свободе совести в России. Отличавшийся большой веротерпимостью государь уже готовил соответствующий закон. В проекте будущего закона о веротерпимости предполагалось, между прочим, разрешение при смешанных браках самим родителям предоставить детям выбор вероисповедания. Проект этот, насколько мне известно, уже получил согласие Сената и должен был в самом непродолжительном времени стать законом. К великому сожалению, убийство государя положило всему этому конец, и закон этот так и не увидел света. Мой отец, лютеранин, смотрел на новое духовное течение с некоторой сдержанностью. Мать моя была православная. Когда она сказала отцу, что хочет на ближайшем евангельском собрании принять участие в преломлении хлеба, соответствующем церковному причастию, он предупредил ее о возможности возбудить этим недовольство высших властей. Однако других препятствий он ей не ставил, а впоследствии и сам охотно посещал собрание, преклоняя колено со всеми молящимися.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Петр Мамонов. Сейчас скажу одну вещь, вы скажете банальщина. Жену надо любить. Но не как свою игрушку, а как человека. До меня это с годами дошло. Хочется любить не только тело, но и душу. Да, бывает, ссоримся с Олей. Ухожу на свою половину, думаю, ах ты. Потом успокаиваюсь, понимаю, не в жене дело, а во мне. Иногда 3 дня нужно, чтобы остыть. А после ругаю себя. Сколько времени на злобу угробил.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил:
2: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
1: Другие говорили:
3: «Это Илия».
1: А иные говорили:
4: «Это пророк, или как один из пророков».
1: Ирод же, услышав, сказал:
2: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых».
1: Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду:
5: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
1: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице:
2: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе».
1: И клялся ей:
2: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства».
1: Она вышла и спросила у матери своей:
6: «Чего просить?»
1: Та отвечала:
6: «Головы Иоанна Крестителя».
1: И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря:
6: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».
1: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе.
0: Музыка,

0: Гамме полный порядок, а другим словно не прорваться сквозь невидимую стену с невидимой табличкой «Денег нет». Да, бывает, ты пребываешь в финансовом благополучии, потому что, выражаясь языком обывателя, родился в правильной семье. Но такие истории не единственные основания, далеко не единственные. Так почему у того парня получилось, а у тебя нет? И да, кстати, наверное, это тоже про многих. Как только появляются не то чтобы лишние, ни в коем случае, а просто чуть свободные деньги, тут же случается нечто непредвиденное, деньги как песок сквозь пальцы, и вот уже ты возвращаешься к исходной дырке в кошельке. Если узнали себя, делайте погромче. Существует мнение, что порог дохода и финансовое поведение задаем мы сами, причем порой в этом задействовано наше несознательное. Так бывает, например, когда в картину мира человека заложены негативные установки и убеждения в отношении денег. Вот, например, вы были ребенком, а ваши родители ссорились из-за денег. У вас сформировалась ассоциативная цепочка «деньги – это зло». И теперь вы так и живете. Вы отдельно, а это так называемое зло – отдельно. Или вы впитали лозунг «деньги – это грязь, а все богатые – воры». А еще вас в детстве научили, что деньги зарабатываются потом, то есть очень тяжелым трудом. И вот вы повзрослели, работаете много, но денег все равно не хватает. И где-то внутри вы уже начинаете понимать, что чем тяжелее труд, тем ниже он оплачивается. Возможно, для вас это звучит как фэнтези, но вдумайтесь, ведь действительно для каждого из нас деньги несут разный психологический смысл. И многие уже так давно экономят, что уже и не слишком размышляют над тем, как зарабатывать. В этом нет никакого осуждения, но констатация факта. И все же попробуйте ответить на пару вопросов. Вот, например, не боитесь ли вы потерять близких друзей, если будете более финансово успешны, чем они? Как ответите на этот вопрос? Не пугает ли вас мысль о том, что отношение людей к вам меняется с ростом вашего благосостояния? И нет ли в вас желания прибедняться перед другими или скрывать свои реальные материальные доходы? Верите ли вы в то, что деньги могут приходить к вам легким и при этом честным путем? И если, отвечая на все эти вопросы, вы почувствовали, что с вашими убеждениями что-то не так, разбирайтесь с этим. И позвольте вас опередить. На вашу мысль или слова о том, что христианам не надлежит думать о деньгах, отвечу словами Оскара Уайльда. «Больше, чем богатые, о деньгах могут думать только бедные. Бедные не могут думать ни о чем другом. Вот в чем несчастье бедности». Будьте здоровы, друзья, в том числе и финансово. Так вы сможете больше времени уделять служению.
1: Время. Деньги. Зигазон.

0: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.
1: Если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».

0: Ой, я дома.
1: Привет.
2: Привет.
1: Хорошо посплетничали?
2: Дорогой, мы не сплетничали. Мы просто вместе стирали.
1: Ну да, конечно.
2: Дорогой, ты случайно не видел нашего ослика?
1: Ослика?
2: Ну да, нашего ослика. Я все обыскала, его нет на привязи.
1: Ну, понимаешь...
2: Ну, говори, что с нашим осликом?
1: Я одолжил его.
2: Как это?
1: Одному человеку.
2: Он же еще совсем маленький, он еще не готов для тяжелой работы.
1: Кто сказал,
2: как
1: что он будет работать?
2: Так рано? Он
1: они просто
2: еще...
1: сказали, что он нужен господу.
2: Ну кто они?
1: Ну это...
2: Ну говори, ну что, ну кто они-то?
1: Люди.
2: Какие люди? Ты что, даже не знаешь их? Ты что? Ты что, отдал нашего ослика каким-то проходимцам, что ли? Ну вот, все, теперь их днем с огнем не сыщешь. Где я теперь его пойду искать вообще?
1: Кое что мне о них известно. У них это говорок не местный. По-видимому, они из Галилеи. Вот увидишь, они вернут его.
2: Боже, да какой же ты доверчивый. Ну, нашего ослика уже съели, наверное.
1: Почему ты так плохо думаешь о людях?
2: Ну почему? Потому что никому сейчас нельзя доверять. Все, пойдем, нам нужно найти этих людей, пока они не съели нашего ослика.
1: Ну зачем?
2: Так, в какую сторону они пошли, говори. Наш ослик. Смотри, скорее, дорогой, это же он, правда? Это наш ослик, дорогой, наш осленок или нет, говори.
3: Глазам своим не верю.
2: Погоди, так кто на нем? Это он взял нас ослика взаймы, да?
3: Это Иисус. Иисус из Назарета. Глазам своим
2: так,
3: не верю.
2: Так, я, пожалуй, пойду и верну нашего ослика обратно. Сейчас возьму сейчас эту штуку.
3: Не надо. Не делай этого.
2: Ну, почему нет? Смотри, он слезает со сленка. Ну, он больше уже ему не нужен. Не нужен он ему, правда? Дорогой!
1: А? Что ты сказала?
2: Да что с тобой, дорогой? Что ты стоишь как вкопанный? Пойдем, возьмем нашего
1: ослика.
2: Какой
1: сегодня день?
2: Воскресенье. Причем тут день вообще?
1: Я знаю, что воскресенье. Число какое?
2: 10-е Ниссана, а что? Что такое? Ну ты меня пугаешь.
1: У меня какое-то смутное воспоминание, что 10-го Ниссана в этом году должно что-то случиться, что-то важное.
2: Он плачет. Смотри, этот человек плачет. Почему он плачет?
1: Я не знаю, тихо.
4: Иерусалим, Иерусалим. О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он скрыт. И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон тебя и жителей твоих, сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне из-за того, что не узнал ты время, когда Бог предлагал тебе спасение.

0: ладно, что-то я... Дорогой, нужно забрать нашего ослика. Пойдем поскорее его заберем, пока он не
1: Нет,
0: сел на него опять.
1: Не мешай ему.
0: Не мешать? Ну вот, он опять куда-то поехал на нашем ослике.
1: Неужели ты не понимаешь, что происходит?
0: Да что не происходит? Я не понимаю.
1: Об этом дне написано в книге пророка Даниила. Этот день прихода Мессии в Иерусалим. И пророк Захария предсказал, что Мессия войдет в Иерусалим, сидя на осле. Теперь тебе ясно?
0: Ну, если это человек, обещанный нам спаситель, все должны радоваться и ликовать, а он, посмотри, он грустит.
1: Ну, разве ты не слышала, что он сказал?
0: Ну, кажется, он говорил что-то, что в Иерусалиме камня на камне не останется.
1: Правильно. А знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что фарисеи и священники не пришли сюда. Они не вспомнили об этом дне, не узнали его приход. Они забыли о пророчестве.
0: Ты куда? Погоди, дорогой, мы разве не будем возвращать нашего осленка?
1: Нет. Мы, как и все, нарежем пальмовых ветвей и будем приветствовать Спасителя мира.
0: А, дорогой, а в пророчестве что-нибудь сказано о возвращении нашего ослика?

Клайв Льюис. Нет сомнений в том, что людей с недалеким от рождения разумом Бог будет любить и использовать не меньше, чем наделенных блестящим умом. У него и для них есть место. Но он хочет, чтобы каждый из нас в полной мере пользовался теми умственными способностями, которые нам отпущены.

0: друзья, с вами Катя. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какая церковь самая правильная? И где вообще истина? Ведь в мире так много церквей и направлений даже внутри христианства. Великий проповедник Джон Уэсли, размышляя об этом, говорил, что важно, не предавая традиции своей общины, признавать право за другими христианами прославлять Бога так, как принято в их церкви. Ведь церквей много, но одни небеса. Вы на Свободном радио.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 7 сентября 1803 года родился Уильям Ниб, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Ниб отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Ниб прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Ниб стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов и даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Ниб нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Ниб вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Ниб лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Ниб был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны.
3: След в истории.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Сегодня я хотел бы вам сказать о том, что никогда не сомневайся в Божьей любви к тебе. Бог всегда любит тебя, где бы ты ни был, через что бы ты ни проходил. Любовь Божья всегда остается неизменной для тебя и для меня. И тот человек, который получит откровение Божьей любви к себе, это человек, который способен оказывать влияние на судьбу людей. Если вспомнить, как приходили пробуждения в страны, в государства, то пробуждения проходили через тех людей, чье сердце было вполне уверено в Боге. Когда Даниил проходил сложные обстоятельства жизни, он был уверен в Божьей любви. Он был брошен в львиный ров. Но Бог по своей великой любви и милости сохранил ему жизнь. Он заградил уста львов. Когда царь заглянул туда, он был очень удивлен. И он дал приказ, что все должны поклоняться Богу этого человека. Когда мы не сомневаемся в Божьей любви, это высвобождает Божью силу, Божьи чудеса в нашей жизни. Библия говорит о том, что сомневающийся человек, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И Библия говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова, 6-7 стих. Не позволяй сомнениям приходить в твое сердце. Бог знает, что нужно сделать с тобой и со мной, чтобы твое сердце горело для Него. Поэтому доверься Богу. Благослови тебя Господь там, где ты есть. Укрепляйся надеждою на Господа и укрепляйся в Божьей любви к тебе. Пусть Бог благословит тебя. С миром Божьим.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность. Имя ей – мудрость. И ее может дать нам один Христос.
2: Наш сайт – свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дело в сердце. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи. Можно говорить все правильно и все же быть далекими от Бога. Это потому, что для Бога имеет значение наше сердце. Снаружи иудеи соблюдали закон, но внутренне они нарушали его. Бог говорил об этом непостоянстве через пророка Исаию, который сказал им: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Исаия, 29 глава, 13 стих. Если вы продолжаете жить по плоти, то никакие ритуалы вас не спасут. Павел здесь говорит иудеям, что обрезание бесполезно, если продолжать жить по плоти. То же самое верно и для церкви. Некоторые верят, что получат спасение через крещение, а не через живые взаимоотношения с Иисусом. Но крещение — это лишь символ того, что ветхая жизнь была погребена и началась новая жизнь. Вы можете ходить в церковь, вы можете петь все песни, вы можете знать слово и иногда говорить «Аминь», но ничто из этого не делает вас Божьим детем. Он видит ваше сердце. Он знает, наслаждаетесь ли вы этими взаимоотношениями между родителем и ребенком. Отец, помоги нам иметь чистое сердце и любить Тебя всем сердцем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Надежда есть всегда.
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это...

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в сиянии славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его. Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него. Это та же сила и могущество, которыми Бог воскресил из мертвых Христа и усадил Его по правую руку на небе, выше начала и властей, силы господств, а имя Его сделал превыше имен всех не только в нынешнем веке, но и в будущем. И Он все покорил Ему под ноги и поставил Его, владыку всего, главой церкви. Она же есть Его тело, в ней вся полнота того, кто наполняет собой все творение».

0: пожаловать на очередную программу «Отцы и дети». Дорогие друзья, это не Тургенев, но поверьте старому доброму ведущему, не менее интересно. Сегодня у нас в гостях Ольга Дашкова, которая, я уверен, поведает нам что-нибудь интересное и доселе неизвестное из жизни ее отца, к сожалению, ушедшего от нас несколько лет назад, Антона Григорьевича Дашкова. Аплодисменты, дорогие мои! Оля, здравствуйте, присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Ну, что же интересного? Вы расскажете нам сегодня о вашем отце, о вашем великом отце.
1: Что именно вас интересует?
0: Ну, Оля, обычно людям интересно буквально все, что связано, Оленька, с лауреатом Нобелевской премии. Аплодисменты, дорогие друзья!
1: Мой папа лауреат Нобелевской премии?
0: Хорошая шутка, Оля. Аплодисменты, дорогие друзья! Чувство юмора, ну, на высоте, Оля. Эх, Оленька, ну, ученый Дашков, как нам известно, прославился на весь мир, собственно, как известно и этому миру, достижениями в области квантовой физики.
1: Мой папа физик? Ой!
0: Да, Оленька, ну, второй раз шутка уже не прокатывает, но это не
1: шутка. Мой папа физик?
0: Оля, а вы не знали.
1: Ну, мы просто, ну я что, я думала, ему нравятся по всякие там штучки. А вы-то откуда все это знаете?
0: Оля, из автобиографии вашего отца?
1: Папа написал книгу?
0: Йоко Лемене, вы что издеваетесь, Оля? Она же в свое время стала бестселлером. Моя жизнь после покорения Эвереста. Я сам...
1: Папа залез на Эверест?
0: Ну, Оль, давайте серьезно.
1: Папа залез на Эверест?
0: Это что, серьезно, Оленька? Да. Как я вижу, вы не сильно горели желанием узнать вашего отца.
2: Каждый из нас пришел в этот мир не по воле слепого случая, но по замыслу великого Создателя. Замечаете ли вы его присутствие? Стремитесь ли лучше узнать его?

что если время – это способ, которым Бог проверяет наши желания на истинность? Наверное, поэтому мы почти никогда не получаем все сразу.

0: Стих дня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обузнан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом. Об этом стих нашего дня. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле. Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь. Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха, отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить сердце – это сказать: «Я не стану жить один, с меня хватит, я сыт своим горним одиночеством, рожки эгоизма больше не могу видеть». Дверь сердца нужна для приватности. Внутренний мир не должен быть как проходной двор, но он им становится, если внутри нет Господа. Он приносит с собой мир и порядок. А если Бога нет в сердце, значит, на месте его сидит противник и заставляет делать то, чего не хотим и для чего не были созданы. Сегодня на двери горницы, где была тайная вечеря, висит табличка «Вход свободный». Она открыта для близких отношений с Богом. У каждого есть выбор – войти или остаться вне. Но что мы не можем сделать, друзья, так это не выбирать. До свидания.
0: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Почему некоторые дети находят удовольствие в труде, а другим придет уже сама мысль об этом? Конечно, можно проследить некую связь между этим отношением к труду и темпераментом ребенка. Но будем откровенны, дети делают то, чему мы их учим. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «Фактор.

этот труд не оплачивается, но за дополнительную работу дети должны получать вознаграждение. Кроме того, дети многому учатся, имитируя взрослых. Поэтому не забывайте о пользе примера. Вместо того, чтобы сказать ребенку «иди и заправь постель», сделайте это вместе с ребенком. Работа бок о бок вместе со взрослыми является своего рода очень полезной игрой для ребенка. При правильном подходе, разумеется. Попробуйте найти в этом что-то забавное. Побольше смейтесь. Постоянное ворчание и менторский тон могут сформировать у ребенка негативные отношения к труду. Конечно, привить ребенку любовь к труду – задача не из самых простых. Но трудолюбие и успех вашего малыша послужат вам лучшей наградой за ваши труды. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

музыка на свободном радио.

Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И мы говорим о кино. Я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1993 года «Страна теней». Режиссер Ричард Аттенборо. Биографический фильм о судьбе Клайва Льюиса, автора «Хроник Нарнии». В главной роли Энтони Хопкинс. Фильм повествует об истории трагической любви Льюиса и американки Джой Грэшем и их короткой супружеской жизни, прерванной смертью от рака. Фильм «Страна теней».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3.
0: Глоток живой воды.

0: подходит к концу уже седьмой энд, и положение, прямо скажем, затруднительное. Работу нашего скипа можно оценить...
1: Не, это просто бредовый вид спорта.
2: Да что случилось-то?
1: Да я уже второй час смотрю матч по этому, как его, керлингу. И до сих пор ничего не понимаю. Слова какие-то иностранные, все кричат что-то. И при этом почему-то опять наши проигрывают. Этот керлинг специально ввели в олимпийскую программу, чтобы нашу сборную звали. Разве нормальные люди станут такой ерундой заниматься?
2: Да все очень даже просто. Смотри, видишь этот круг в конце поля?
1: Но...
2: Это так называемый дом. Задача игроков — направить свой камень внутрь него. Выигрывает та команда, которой удалось поместить свой камень ближе к центру дома. Понимаешь?
1: Ну это понятно. А зачем они эту щетками лед-то трут?
2: Чтобы откорректировать траекторию движения камня. Это называется свиповать.
1: Какой идиот это придумал, а?
2: Сложно сказать. Считается, что керлинг возник еще в начале 16 века в Шотландии. Во всяком случае, впервые он упоминается в средневековых монастырских книгах одного шотландского аббатства.
1: Надо же!
3: Многие процессы и события могут показаться вам просто бессмысленными, если вы не знаете, по каким правилам и с какой целью они совершаются. Чтобы жизнь не осталась для вас нелепым стечением обстоятельств, спешите узнать, для чего вы созданы Богом. Как и к чему он ведет вас?

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет. Песню, в которой два слова, все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

0: Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира, не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель, все до единого в земле, исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем Грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: вершины холмов даны нам для видов и вдохновения. Но плоды растут в долинах. Билли Грэм.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя, настроиться на истину. В жизни взрослого человека какой-то жуткий дефицит радости. И если искать ее в обстоятельствах и окружающей нас ситуации, то тут, каким бы оптимистом ты ни был, а трудно признать стакан полным хотя бы на треть. Мы все жонглируем шариками с работой, духовным развитием и семьей и очень устаем от этого. Порвать угнетающую суету помогают моменты, в которые мы исполняем волю Бога. Помочь дойти слабовидящему до входа в метро, поделиться своей верой со знакомым, послужить в церкви. Принося радость и благословение другим, мы получаем в ответ еще больше. Так уж мы устроены. Созданные служить ближнему, в конечном итоге мы получаем удовольствие от этого, даже тогда, когда бывает нужно преодолеть себя. Суета вытягивает все силы. Обстоятельства складываются не так, чтобы вызывать радостную эйфорию. Но у нас всегда есть возможность подарить свою помощь и подставить плечо нуждающемуся в нас. Этого у нас никто не отнимет. И только это является неиссякаемым источником радости.
1: Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: бросаешь каждый день, ведь ты.
1: Иван Крылов, ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда не обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством их грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко, скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу живу? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и ствердит

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Игорь, зовут, из Донецка.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Было время, когда я жил без Бога, была другая жизнь. Это был Афганистан, потом было 10 лет после Афганистана, поиск. Ну, это бессмысленная жизнь вообще-то. Ну, работа, как поиск спутника жизни. Такое вот казалось, что вот если будет спутник жизни, значит, будет все нормально. Потом, ну, так все как-то оно. Понимал, что даже и в этом не было смысла. Потом был крик к Богу, был ответ от Бога. Познакомились, стали общаться. Было приглашение на евангельское служение. Слово Божье коснулось сердца. Пришла вера в Слово. То, что я не безразличен Богу, оказывается, как казалось раньше.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Жизнь изменилась, да. Появилась семья, да, смысл жизни. 7 детей дал Бог. Ну, жена моя уже в небесах. Вот служим на Донбассе. Там сейчас боевые действия, но мы знаем истину, что блаженны миротворцы.
0: Свободное радио.

день, ночь, дожди, метель. Не сгущается в неделе. Ткут месяцы, года, бегут, скажи, куда. День, ночь, так за годом год. Век пройдет, и жизнь пройдет. Скомкал в склоках суеты свет лучших чувств, твои мечты. Что же ты

0: Притчи Соломона.
1: Страх перед Господом ведет к жизни. Исполненный им спит спокойно, и зло его не коснется.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. После всего этого остается еще церковь как таковая, его прибежище. Церковь и церкви. Здесь он собрался с силами, здесь сосредоточен на оружие его благодати. Здесь нужно разбить его окончательно. Тогда нет у него никакого пристанища. Тогда у него потеряна последняя почва под ногами, и царство его воистину не среди нас. Но утешьтесь, эта битва почти уже выиграна. Все идет к тому, что он окружен уже и в церкви. Ибо здесь, и прежде всего здесь, он хотел общаться с людьми по-человечески. Здесь он изобрел чудо своей Евхаристии. Он в тебе, и ты в нем. Нескончаемое брачное пиршество между ним и тобою, брак, в сравнении с которым единение мужа и жены – лишь малый и бедный опыт. В этом одеянии хлеба и вина он хочет пребывать среди нас во плоти, пребывать, чтобы участвовать в радостях и горестях человеческих, но напомните ему о разделяющей нас благочестивой дистанции, о символическом значении Евхаристии. Научите его хотя бы немного мыслить эсхатологически. В конце концов, мы пребываем во времени, он же в вечности. И чтобы он понял, что мы имеем в виду, извлеките его из его дарохранительницы. Мы хотим думать о нем более духовным и возвышенным образом. Да будет духовным присутствие его, да будет духовным царствие его. И все эти уж слишком человеческие наслоения, все эти статуи, исповедальни, скамейки, образа, картины крестного пути, облака ладана, прочь все эти скандальные напоминания о его близости. Да будет прозрачным воздух между ним и тобой. Долой это двусмысленное, получеловеческое, полубожественное посредничество. Долой этот чувственный полусвет. Разве он не воскрес из мертвых? Разве

местной литургии, и любое прикосновение к этой тайне было бы кощунством, народу же довольно уходящих ввысь образов. На них, на этих образах, огромные святые, бестелесные и недоступные, в одеяниях с иеротическими складками отрешенно воздевают ввысь свои изможденные руки. К ним можно обращаться в молитвах, их можно просить о предстательстве. Фаворский же свет, в высях которого восседает на троне Господь, может ослепить. Лишь немногие десятилетиями спасавшиеся на Афонской горе были удостоены экстатического приближения к этому свету. Поистине достойна восхищения красота этих икон, ибо открывающийся в них духовный мир освобождает нас от навязчивой его любви.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
2: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
1: И сказал им Иисус в ответ:
3: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
1: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
3: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его».
0: Уютный вечер на свободном радио.

100 нескучных историй. Отвергнутый подарок. Юный отпрыск состоятельной семьи готовился к защите диплома. Еще на первом курсе отец обещал ему купить машину сразу после сдачи диплома. Не раз уже они вместе ходили по лучшим автосалонам города и уже давно присмотрели автомобиль по сердцу сына. Юноша был уверен, что в тот день, когда он защитится, его новый красивый автомобиль с полным бензобаком будет стоять у двери дома. Каково же было его разочарование, когда после успешной защиты диплома отец подошел к нему с улыбкой, но вместо ключа от машины протянул ему книгу. То была Библия. В ярости разочарованный юнец, зайдя в свою комнату, отшвырнул книгу и с тех пор больше не хотел ни видеть отца, ни разговаривать с ним. Несколько месяцев спустя он нашел работу в другом городе, весьма далеко от дома, и с удовольствием перебрался туда. Домой он вернулся лишь тогда, когда узнал о смерти отца. Вечером после похорон молодой человек прохаживался по своей старой комнате и вдруг, подняв взгляд, увидел книгу, лежащую на серванте под самым потолком. Это была та самая Библия, подаренная отцом. Мучимый угрызениями совести, юноша стряхнул пыль с обложки и открыл ее. Насколько же он был поражен, обнаружив между страницами священного писания чек, выписанный в тот день, когда он защитил диплом. Сумма на чеке была равна стоимости того самого автомобиля, о котором так мечтал молодой человек. Библию многие считают ненужной, она может показаться несколько устаревшей, может показаться непонятной, неактуальной, но на самом деле в Библии скрывается именно то, что мы как раз хотим, именно то, что нам нужно. Люди говорят, им некогда Библию читать, потому что они всегда заняты, заняты работой, заняты семьей, заняты карьерой. Они хотят обрести успех в этой жизни, счастье. И они не догадываются, что как раз-таки вот и счастье, и успех, и мудрость – это все вот в этой книге, в Библии. Если мы будем, ну не просто, конечно, читать, а следовать Библии, следовать ее советам, жить, основываясь на этой Божьей книге. В Библии сокрыто сокровище гораздо больше, чем мы даже можем представить, потому что это Божье Слово. Только вдумайтесь, это Слово премудрого Бога, Творца, который создал все. И Бог со страниц этой книги обращается к нам, Он хочет поделиться своей мудростью. Нужно лишь открыть эту книгу, пыль стряхнуть, открыть и начать следовать советам этой книги и уже никогда с ней не расставаться, но по жизни вместе с этой книгой идти. Был такой царь Давид, наверное, слышали о нем, великий царь, могущественный, сильный царь. Уж его жизнь точно никак не назовешь беззаботной, но он, тем не менее, всегда находил время для священного писания, потому что он ценил Божью мудрость. Вот как он писал, здесь он обращается к Богу. «Я люблю заповеди твои больше золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Господь, я хочу изучать заповеди твои, они мне как воздух». Библия, книга «Псалтирь».

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
1: Вот здравствуйте.
2: Она что-то расслабляющая, знаешь, после двухчасовой пробки, поэтому что-нибудь та-та-та-та-та-та такое вот.
1: А у тебя сколько дорога заняла сегодня?
2: 2 часа и 5 минут где-то.
1: Это называется «Поздравляю с началом учебного года».
2: Спасибо. И вот. При этом я каждый раз удивляюсь, что я типа живу в административном округе этом же. То есть я как бы вот даже не выезжая из округа умудряюсь.
1: Какие химки большие, да. У нас. Это просто мегаполис тут.
2: Огромный
1: вокруг город. Москвы.
2: Здравствуйте, друзья. 7 сентября.
1: Утро. У кого утро?
2: Да. 7 сентября сегодня. Дети уже вовсю учатся. Вошли в ритм, наверное, да. Мои уже так, наверное, смирились, что ли. Первые дни я видел вот эту вот тоску, эту боль в глазах, но все-таки они приняли
1: Подожди.
2: Этот удар судьбы.
1: Они же дома учатся.
2: Да, но все равно. Это же учеба, это надо все равно подниматься. Подожди,
1: они все равно целое лето отдыхали.
2: Целое лето отдыхали, а теперь у них эти онлайн-занятия. Всякие дополнительные занятия и прочее, прочее.
1: Да, вот, как тяжело приходится вставать и включать компьютер.
2: И включать,
1: Боже,
2: да, ужас
1: я не представляю,
2: вообще.
1: Как вы вообще, как твои дети это пережили, я не знаю. Так, чувствуется сарказм в моем голосе, извини.
2: Слышу, да, есть такое дело. Но зато они в пробке не стоят, да, это большой плюс. И я вместе с ними.
1: Нет, наоборот. Но зато они лишены радости стояния в пробке.
2: Точно.
1: А приходится вставать с кровати. Да, но на самом деле, друзья, за окном у нас сегодня пасмурно, что говорит о том, что все-таки календарь не врет, и на 7 сентября приходится осень.
2: Да.
1: Да, мы немножечко расслабились, тут было так солнечно, радостно.
2: Еще бабье лето скоро, подожди. Вот, да. Вот обещают, скоро наступит.
1: Надеемся, что продлится все-таки у нас такая позитивная погода на сентябрь. Ну, от погоды мы не очень зависим, потому что мы умеем расслабляться и переключаться, да?
2: Да.
1: Вот сегодня будем тоже говорить о таком Божьем покое,
2: да,
1: который есть у нас.
2: Про Божий покой. Вот знаешь, суета против Божьего покоя. У нас эта тема, мы ее поднимали, конечно, неоднократно, но она всегда актуальна, особенно, знаешь, именно вот с началом учебного года, когда все закрутилось, все засуетилось, и я даже вижу, вот я еду, и все дороги, вот они все куда-то сливаются, стекаются, и все стоят, все нервничают. Я сейчас вот уже подъезжал, люди на встречку выехали и пытаются по встречке объехать пробку.
1: То есть им уже даже не важно, что это штраф,
2: вообще,
1: лишение прав.
2: Вообще, то есть люди все отморозились окончательно, а я не могу проехать, потому
1: один
2: что у меня машины на встречку едут, я не могу проехать по своей уже вот здесь, близко-близко уже от офиса. Вот, и все на таких нервах, и такая суета, и поэтому наша тема сегодняшняя очень актуальна, я считаю.
1: А ты знаешь, мы даже так вот совпало, хотя не собирались, у нас женская группа, и началась новая книга, поскольку новый сезон, лето закончилось. И знаешь, какую мы взяли книгу?
2: Какую?
1: «Экклезиаста». И как раз читали главу именно о том, что все. Суета, сует, все суета,
2: да.
1: Все тщета. И сегодня тоже об этом поговорим.
2: Угу. Наверное, у нас есть несколько пунктов таких. Вот
1: пунктов?
2: Несколько, да, я люблю пункты. Это
1: важная тема.
2: Вот, которые мы разберем. Почему мы, собственно, суетимся, и что нам мешает остановиться? Как написано, остановитесь и познайте, что я Господь. Что нам мешает, собственно, остановиться от суеты? В чем наши глубинные психологические причины? Вот об этом будем сегодня говорить в том числе. Но это во втором части. А в первой части вот давайте новости откроем.
1: Новости откроем. У меня новости вечного характера.
2: Отлично, замечательно. У нас давай все сегодня вот на таком вайбе будет вечном.
1: Чтобы прошли века, прошли тысячелетия, а новости все те же. У меня новость такая, например, в Москве обрели мощи Дмитрия Донского. Внезапно. Да.
2: Потеряли и нашли снова.
1: Что самое интересное, нашли именно там, где и захоронили.
2: Вот, это ж, слушай, как хорошо, когда ты находишь ту вещь, которую ты куда-то положил, там, куда ты ее положил. У меня в доме совсем не так.
1: Да, на самом деле новость прошла так, достаточно широко, громко, с крестными ходами и так далее, потому что мощи благоверного князя Дмитрия Донского были обретены в Архангельском соборе Кремля, где и были похоронены в XIV веке. Казалось бы, в чем вообще тогда удивление? Почему это чудо? Почему это так странно? На самом деле, находка и обретение – это не синонимы. Если вы думали, что это одно и то же, то это не так.
2: Расскажи мне, в чем разница?
1: Слово «обретение» в церковно-славянском смысле, то есть это получение или принятие дара, означает, что останки перестали быть просто историческим захоронением под землей и стали доступной святыней. На самом деле в Архангельском соборе Кремля идут раскопки, идет реставрация, и там находилось коллективное захоронение. Причем Дмитрия Донского захоронили еще в 1300 лохматом году, когда он, и, собственно говоря, умер. Да, то есть прошло уже... Сколько там лет-то получается с 1300 лохматого года? 700?
2: Ну, очень много. Очень. Лохматые годы, ужасно, как ты говоришь.
1: Ужасно много времени. Да, вообще веками великий князь находился этот глубоко под полом собора, скрытый массивными каменными надгробиями. Никакого к нему доступа не было. И, кстати, вообще святым его объявили только в 1988 году.
2: А, собственно говоря, во время крещения Руси.
1: Да. Мы как крестили Русь тысячелетним.
2: Так и его так святым и его, объявили.
1: Да. Вот. И, соответственно, это новый как бы святой. И вот сейчас обрели его и мощи. Да, то есть Дмитрий Донской был канонизирован, а тело оставалось в земле нетронутым. А сейчас, помимо того, что открыли саркофаг, увидели, что вообще все на месте, что тоже является чудом и святыней, сразу сказали, что это хороший знак. Вот.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Это хорошая новость.
1: Да, да, ладно. Конечно, у меня всегда хорошие
2: ученые
1: новости.
2: Рассказали, что, ну, знаешь, черты личности у всех разные, да, все мы разные, и всякие вот эти интроверты, экстраверты там и прочие, восприятие отношений к критике, восприятие негативных новостей, вот это все, общительность, необщительность, да. Ну, ничего нового ученые, в принципе, по-моему, нам не сказали с тобой, но они... доказали экспериментально, что черты личности зависят от ДНК. То есть не воспитание, не окружающая среда. Хотя частично, конечно, тоже, но в большей степени генетика влияет на черты личности.
1: Олень – это черта личности?
2: Я думаю, да. Более продуктивный человек – это, как правило, более нервозный человек, который хочет больше сделать, большего достичь, потому что его что-то гложет внутри, да. А ленивый человек, он, как правило, такие флегматики, которые, в принципе, довольны собой, и им и так нормас.
1: Но вообще вот у меня встречная к тебе тогда новость-информация от других психологов и исследователей личности, которые заявили, что изучили количество лени, которой достаточно для нас, и сколько это уже плохо.
2: Сколько в граммах лени можно употреблять?
1: Да. На самом деле, с детства мы все знаем, что ленивым быть просто, в принципе, плохо.
2: Конечно.
1: Да? Это аксиома такая.
2: Стишки, сказки, там,
1: да.
2: Вот это все про лень.
1: Поговорки, опять же, мы учим пословицы. Знаем, что хорошо быть трудолюбивым, занятым, таким вот всегда активным. А ленивый человек, это, конечно, бездельник, который никакой похвалы точно...
2: Да, чуть-чуть полежишь там, чуть-чуть посидишь,
1: а это вообще
2: уже
1: из Библии уже
2: твоя.
1: Тоже, да, притчи. У нас тут. Однако, как выяснили психологи, это совершенно устаревшее понятие лени.
2: Вот и все.
1: Да, лень – это защитный механизм, который охраняет нашу психику от чрезмерной нагрузки, когда задача кажется невыполнимой или бессмысленной. Вот. Когда нам бессмысленность бытия, так сказать, застит глаза,
2: типа,
1: мы понимаем...
2: А зачем это делать?
1: Вот. И в некоторых случаях лень уже можно назвать такой вот лечебной, да, она нас защищает. Но ключевое условие для продуктивной лени – это отсутствие чувства вины. Вот как только у тебя чувства вины не будет, у тебя, значит, продуктивная лень. Если вы лежите на диване и корите себя за бездействие, то это не отдых, а стресс.
2: Да, согласен.
1: Вот. Но в некоторых случаях, конечно, лень может быть патологической, а происходит это, когда исчезает удовольствие от безделья. Такой вот интересный замкнутый.
2: Главное получать удовольствие здесь, да?
1: Да.
2: Но это в тему нашего сегодняшнего эфира. Катя, умеешь ли ты лениться? Вот так вот взять и просто ничего не делать за день.
1: Это очень сложный навык. Мы потому что действительно воспитаны и впитали с молоком матери, а потом со словами наших учителей, что ничего нельзя впустую делать. Нужно обязательно быть продуктивным. Вот. А нам нужно действительно понять, как вообще заставлять себя отдыхать. Потому что отдыхать люди тоже не умеют. Они в отдыхе тоже эффективные. То есть во время отдыха нужно что-то делать, надо либо какие-то достопримечательности активно смотреть.
2: То есть, опять же, что-то познавать или там спортом заниматься, чтобы, так сказать, развить мускулатуру. Там, да.
1: Да, преодолевать себя.
2: То есть, например, опять куда-то вложиться, чтобы что-то получить. Просто полениться бесцельно. Человек не умеет как будто бы.
1: Нужно идти, например, в поход, в горы, там, еще что-нибудь такое сделать. Ну или, во всяком случае, развлечь своих детей, которым обязательно нужно хороший активный отдых летом. И родители в этот момент, по-моему, перенапрягаются еще больше.
2: Ну, это такой себе отдых, да.
1: Да, у нас в пятницу была Инна на эфире и рассказывала, как она устала за это лето, потому что очень активно отдыхала.
2: Устала развлекать детей. Мне очень это знакомо, да.
1: Да.
2: Съездить с детьми, не знаю, там, в зоопарк, это же в 10 раз хуже любого рабочего дня.
1: Представляешь, в поездку с детьми, с тремя.
2: С тремя.
1: Шебутными, небольшого размера.
2: Шебутными, как у Инны.
1: На машине.
2: Я не представляю себе.
1: В общем, это серьезные такие нагрузки. Поэтому очень важно найти вот этот вот баланс, когда ты действительно переключаешься. И для эффективной работы, как известно, хорош принцип, когда ты делаешь себе запланированные перерывы. Например, 1.5 часа работаешь, 15 минут отдыхаешь. Но как в этот момент переключиться, это прям задача со звездочкой.
2: Вот. Но... Я так не умею вообще. Я вообще ничего такого не умею, серьезно. То есть, во-первых, я зависим от вот этого вот, от этой продуктивности. То есть, я себя хорошо чувствую, когда я прям много пользы принес. Я удовлетворение ощущаю. Если я непродуктивно провел там время, день, то меня гложет, мне нехорошо. Я чувствую себя каким-то неполноценным, что ли, да? Вот. И переключаться я тоже не умею. То есть, если я начал что-то делать, то мне прям надо это доделать.
1: Ну, вот сегодняшний наш разговор как раз об этом будет, и о том покое, который нас вообще-то должен наполнять. И что с этим делать? Я надеюсь, в твоих пунктах есть ответ на этот вопрос. Ну, или, во всяком случае, время для размышления
2: там
1: на эту тему.
2: Больше вопросов, чем ответов. Ответы будем искать мы с тобой вместе в разговоре.
1: Ну, и с нашими слушателями. Так что, друзья, обязательно подключайтесь, рассказывайте, что вы думаете, умеете ли вы вообще отдыхать, и что нам всем тут делать.
2: Занимательная статистика. У меня пару статистических таких очерков. Людей старше 65 лет в мире впервые стало больше, чем детей младше 5 лет. Подсчитано. То есть население всего мира постарело.
1: Это новость?
2: Да, представь себе. Людей старше 65, то есть уже, ну, скажем так, пенсионеров, да? Даже в нашем понимании. Вот больше, чем детей. И становится все больше и больше.
1: Ученые столько лет бьются над увеличением продолжительности жизни, над вот этой вечной молодостью. Ну, вот не знаю насчет молодости, но продолжительность жизни, во всяком случае, увеличивается, это точно.
2: Да. И еще печальные цифры. Цифровая деменция накрыла молодежь.
1: Ой-ой-ой, а вот это ты прям страшное 86% говоришь.
2: 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и даже дочитать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без искусственного интеллекта, чего зумеры уже практически не делают, строить маршруты в голове без навигатора, чего мы практически уже не делаем, считать в уме, читать, заниматься спортом, устраивать цифровой детокс, рекомендуют врачи.
1: Ого! Да. Пришли мне эту новость, я детям отправлю.
2: Представляешь, мы настолько уже так быстро привыкли к искусственному интеллекту, что зачем вот эта вот скучная работа?
1: Потому, слушай, это произошло буквально текста. За год последний.
2: За год, да.
1: Когда год назад все еще только говорили, ой, мы вообще не знаем, что такое ИИ, устраивали какие-то конференции на этот счет, как там страшно, что будет. Потом все стали просто им пользоваться.
2: Да.
1: Всем перестало быть страшно, все просто пересели на это и все.
2: Вот именно. Вот давно ты искал информацию по форумам в интернете.
1: Ну,
2: да
1: такого не бывает уже. Никто на форумах, мне кажется, даже и не сидит. такого
2: да сейчас
1: нету.
2: Просто вопрос забиваешь, явления. И тебе там Алиса...
1: Так дело в том, что перестали там, да, даже Google, Википедией пользоваться. Да, если раньше спрашивали, все смотрели в Википедии, сейчас это Google AI или Алиса.
2: Ну,
1: AI.
2: Я еще пользуюсь Википедией, когда готовлю ты музыкальные среды. Вот. Но вообще, да, я все чаще стал пользоваться именно вот этой готовой сборкой, где он там все собирает из Википедии, из статей, кстати, разноязычных, англоязычных, все сам переводит, сам анализирует, и пум-пум-пум, мне готовые пункты выдают. А я же пункты люблю, ты же знаешь.
1: О, да, это вот. Они тебя подсаживают на любимое.
2: Вот. Поэтому даже я сломался перед искусственным интеллектом. А вот говорят, цифровая деменция. Если раньше нужно было прям подумать, поискать, поанализировать, поотбрасывать, самому систематизировать, составить, сделать конспект информации. Сейчас не нужно этого делать. За тебя все делают, так что мы тупеем. Будем как в фильме «Валли и Ева», помнишь, вот это вот.
1: А
2: там да, дядьки такие были, и тетки, которые просто сидели на летающих креслах и все время смотрели какое-то кино занимательное.
1: Ну, кстати, да, вот такие очень большие. И все, что они делали, это меняли цвет костюмчиков.
2: Да, да, да. Все, что они могли решить.
1: Это нам предстоит. Надеюсь, что не скоро.
2: Вот такая вот.
1: Подожди, грустная. А знаешь, у меня в противовес, что, собственно говоря, дома-то сидеть и лениться.
2: Давай.
1: Вот. Можно взять опять и что-нибудь раскопать. Вот Индиану Джонс любишь смотреть? Вообще приключения всякие, когда археологи в таких шляпах. Вот. А на самом деле это можно прямо в подмосковной Коломне наблюдать, потому что там развернулись нешуточные страсти. Вообще это лето было очень богатым на удивительные находки. Под Смоленском викингов потрясающих нашли с золотым ведром.
2: Викингов с ведром, они ходили за водой.
1: С драгоценным пафосным ведром. Вот. А под Коломной, даже не под Коломной, а в самом центре Коломны нашли настоящие.
2: Буквально под, они же раскопали, значит, под Коломной.
1: Да, настоящие сокровища нашли. Это уникальный серебряный клад стоимостью в 500 000 000 рублей. Вот, представляешь, какая цифра тебе отправляется.
2: Круто.
1: Да, место действия. Подмосковная Коломна, улица у Пятницкой башни Коломенского Кремля, в которой каждый день, в общем-то, ходят сотни и сотни туристов. Для них как раз и собрались строить гостиницу. Как положено по закону, перед стройкой позвали археологов, которым нечего дома-то сидеть. Вдруг что ценное осталось. И тут... Сокровища реальные, натуральные, блестящие килограммы золота. Это одна из самых ярких находок Московской области. В конце августа сделано. Вот прям свежачок для вас. Самое яркое за последние несколько десятилетий. Таких сокровищ даже в Эрмитаже нету. Так что в Коломне есть. Это, опять же, из средневековья нашего русского, 1420-е годы, времена Василия Темного. Почти все монеты клада, это как раз время сына Дмитрия Донского. И они исключительно в хорошей сохранности, как будто вчера отчеканены. Совершенно ясно, что это часть великокняжеской казны, сообщил член-корреспондент Российской академии наук Петр Гайдуков. Владелец не смог воспользоваться этим кладом в свое время, в середине 15 века, потому что произошло что? Чума! Вот, почти как ковид. В общем, он, скорее всего, зарыл это, да, и помер. Вот. Чума была в 1425-27 годах. Да, никто не знал, а вот тут стали строить гостиницу и откопали. В общем, такая некоторая мистика археологическая, потому что, как я только что рассказала, в Архангельском соборе Кремля нашли саркофаг с мощами Дмитрия Донского, и практически одновременно

0: да, по-моему?
1: Что-то ты много себе берешь-то.
0: 3? 0,3? Ну, неважно. В общем, это наш с тобой единственный шанс разбогатеть. Поэтому все, берем лопаты и идем копать. Договорились?
1: Да. А Инна говорит, что она только что включила радио и услышала историю про себя.
0: Вот так, Инна. Слушай нас чаще, мы про тебя тут сплетничаем. Вот. А я, кстати говоря, занимаюсь поиском сокровищ в музыкальном смысле, как музыкальный редактор. И хочу с вами поделиться сокровищами, которые обнаружил на этой
1: неделе.
0: Да?
1: Накопали.
0: Послушаем.
1: Давай.

0: новый день со свободным радио.
1: Ну, я пытался уберечь ее от этого. Говорю, давай не всю главу, давай не всю главу, ты же устанешь. Она говорит, нет, надо читать всю. Ну, читай тогда всю. 9 главу Евангелия от Иоанна читаем.
2: А хочешь
1: сегодня.
2: Мы по очереди будем?
1: По стежку, как в воскресной школе, да?
2: Да-да-да, давайте по очереди. Итак, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он», а иные, «Похож на него». Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повели сего, бывшего слепца, к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали. «Он в совершенных летах. Самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп. И сказали ему. «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник!» Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что вы хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его». «А мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает». От века неслыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
1: Ох, мощная
2: длинная
1: глава.
2: Да, да. И... Все сказал Иисус.
1: В предыдущей главе, 8, мы читали длинный спор, наверное, 3 или 4 раза, да, мы приступали к этой главе, в котором Иисус говорил, что он сошел от Бога, как бы, да, что он пришел от Бога, а его, наоборот, обвиняли в том, что да ты вообще, в тебе бес, да и вообще ты сам бес, и чего только ему не говорили, даже хотели побить камнями за богохульство, но Иисус как-то вот ушел, написано, прошел через них, как-то они не смогли его побить. Вот, и тут мы сразу же встречаем чудо, которое никто не может объяснить рациональным образом, потому что, ну, если человек слепой, ослеп на время, типа, может, какое-то воспаление, там, какой-то нерв пережал, да, ну, мало ли, могло пройти, типа, да, можно объяснить это хоть как-то, но слепорожденный человек, это значит, что у него, ну, врожденная какая-то, да, особенность, и он не может выздороветь вдруг внезапно сам по себе. Вот, поэтому это прям стопроцентное доказательство, что Иисус от Бога пришел, да, идет. И иначе это нельзя никак трактовать, да, поэтому здорово, что, ну, Иоанн всегда сопоставляет события, да, у него действительно текст, он не хронологический, он скорее именно богословский, недаром же он Иоанн Богослов, он доказывает что-то, и вот в данном случае он продолжает вести вот эту линию и доказывает, что Иисус Сын Божий. И никак иначе объяснить это нельзя. Вот Иисус видит слепорожденного, я думаю, что он уже знает, что произойдет дальше. Забавно, что ученики не в кассу лепят вообще. И он, кстати, тоже спокойно пишет, да, о каких-то вот таких нелепых замечаниях учеников, да, не стесняется обычно вот этого. Чаще, конечно, Петра он любит пнуть.
2: Он Петру вообще все время, да, какие-то.
1: Вот, но здесь вот он просто говорит, ученики начинают спорить. Рави, кто согрешил, что он родился слепым? Такое было поверье, да, что если кто-то рожден с увечьем, значит, это родители согрешили, ну, а как же иначе может быть? Но Иисус говорит, что в данном случае человек этот рожден слепым, чтобы слава Божья явилась, чтобы дела Божьи показать. Вот. И, собственно говоря, дальше происходит исцеление. Он доказывает в очередной раз, что он Сын Божий. Интересно, что он каждый раз по-разному исцеляет. Да? Когда-то он исцеляет словом. Он говорит просто, типа, там, прозрей или там, очистись, хочу очистись. Вот. А здесь он зачем-то делает какое-то брение. То есть не очень хорошее. Ну, слово-то какое красивое брение. Ну,
2: плюновение там еще сказано.
1: Плюновение тоже сказано, да. То есть он смешивает грязь со слюной и вот этим намазывает глаза.
2: Очень важно то, что Иисус никогда не повторяется и не дает нам никаких рецептов, как в какой-нибудь алхимической книжке обязательно будет рецепт, как сделать то или это, да, а вот у Иисуса есть только лишь вера, то есть внутреннее состояние, которое дает исцеление настоящее, да, ответ человека и вообще явление Божьей славы. Поэтому люди, когда сейчас говорят, вот надо сделать то или это, нужно там помолиться так-то, нужно сходить туда-то или сделать то-то, или отказаться от, например, обычного лечения, и только тогда Бог исцелит. А у Бога всегда есть какой-то вариант, да?
1: Вот да, здорово, что Иисус действует по-разному. Он как будто специально делает так, чтобы, как раз как ты сказала, не было какого-то готового рецепта. А то бы ведь взяли бы... Вот каждый раз Иисус говорил вот такими-то словами. Значит, вот только такими-то словами нужно молиться. Или каждый раз Иисус делал брение. Вот значит, только вот так мы можем исцелять. Действительно, Иисус специально по-разному каждый раз действует, чтобы показать, что внешнее тут вообще не имеет значения. Слышал еще такую трактовку, что будто здесь он подшучивает немножко над бродячими целителями, которые подобные вещи делали, делали мази на основании целебных грязей каких-то. Вот здесь как будто он действует подобным образом. Вот. Ну и еще одну трактовку читал, он специально намазывает грязью, чтобы человек хотел умыться. Ну вообще мало приятно, что у тебя тут грязь смешанная со слюной на глазах, ты хочешь это помыть. Поэтому он говорит, пойди умойся, и тот, естественно, побежал сразу же умываться, потому что, ну, ты как бы... Это естественным образом тебе этого хочется. Вот. Интересно, что Силуам означает посланный. Иисус про себя в предыдущей главе говорил, что он послан Богом. Да? Тут, может, какие-то параллели. Но возникают проблемы в связи с этим умыванием как раз. Потому что пытаются тут же выяснить, каким образом ты исцелился. Да? Заметьте, они все время спрашивают, как ты исцелился. Возможно, они думают, что именно умывание в купальне Силуам и исцелило этого человека. И поэтому они пытаются докопаться. Ты в какой момент исцелился? Вот если бы Иисус сказал им по слову, открыл глаза сразу же, тогда было понятнее. Тут вот возникает проблема с этой купальней, да, они пытаются именно вот поймать этот момент исцеления и начинают допрашивать. Сначала допрашивают слепца,
2: Сначала они вообще не могут никак поверить, что он был слепым, да?
1: Да.
2: И вообще это он.
1: Да,
2: это только
1: быть,
2: похож
1: Иисус
2: на него, да?
1: Подменил, то есть он, да, слепого взял куда-нибудь, вывез за город куда-нибудь, да, а очень похожего подсунул. Вот, пытается сначала узнать про это.
2: Целая потом, эпопея у
1: да, них. Расследование, потом про слепого. Потом они родителей призывают, начинают родителей пытать. Это ваш сын, точно? Это не подмененный какой-то? Mm-hmm. Да, наш. Вот, но интересно, что люди, вот эти вот родители, боятся земную власть больше, чем Бога в данном случае. Потому что они пытаются отмазаться, съехать с тем, они не хотят, чтобы их отлучили от синагоги, какие-то проблемы не хотят иметь. Такие говорят, да вот его спросите, мы-то что, мы как бы не при делах. Мы не знаем. Вот. И этот человек, ну, а ему что терять? Как бы, он на себе это испытал, и он прямо говорит, что вот этот человек меня исцелил. А кто он? Ну, говорит, не знаю, кто он. Но дальше интересный спор получается у них. Они говорят, мы... А, он шутит над ними. Смотри, вот это я люблю момент. Или вы хотите сделаться его учениками? Говорит, что вы меня допрашиваете? Что вы меня мучаете?
2: Вы
1: я вам сто раз уже ответил
2: вообще
1: на этот вопрос. Вы что, хотите его учениками стать? Вообще дерзкий вот этот слепой, очень, да? Он просто тут им дерзит. Они это укорили его, сказали, ну ты нам...
2: Да это ты
1: тихо,
2: вообще...
1: Тихо, прикуси. Их, да ты ученик его, да. А мы, говорит, Моисеева ученики. Вот. Мы, значит, не знаем, откуда этот, мы зато знаем, что от Бога исходишь, Моисей от Бога и так далее. Он говорит, а как же тогда вы все знаете такие вот знатоки, а того, кто исцелил слепорожденного, чего никогда не бывает, вы не знаете. Он обвиняет их в некомпетентности.
2: Угу.
1: Опять же. Вот. И потом вообще они говорят, ты в грехах родился, тут ты нас учишь, вали отсюда, и выгнали. Не справились, в общем, они с этой ситуацией, хотя пытались как-то опровергнуть, наверное, найти доказательства, что да нет, тут подмененный, или да нет, он не был слепым, или что-нибудь еще, но никак не получилось. Ну, не сложилось.
2: Ну, и главный укор в адрес фарисеев у Иисуса состоит в том, что они говорят, что видят, да, а на самом деле слепые. То есть вот это надменное самодовольство, которое отличает именно противника Божьего Духа, порицается больше всего. То есть мы можем увидеть, как Иисус говорит, ну, такие достаточно добрые, поощряющие слова грешникам, да, которые являются изгоями этого общества. И он говорит, что у них есть возможность всегда вернуться к Отцу, потому что они понимают свою несостоятельность, свою греховность, недостаточность. Да? А вот, вот это самодовольство, которое переполняет тебя и говорит, как у фарисея, да, что я вижу, я все знаю, я готов тебе сам рассказать, как надо. Вот это и есть единственное препятствие, которое отделяет нас от Бога.
1: Получается, их самодовольство, что мы вот Моисеевы ученики, мы все знаем, оно им не дает увидеть чудо, великого чуда, которое произошло вот прямо рядом с ними, да. Они закрывают на это глаза, и в этом, собственно, и метафора происходящего Иисус так и завершает, да, вот эту мысль. Он говорит, что я пришел на суд мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Вот как бы оно буквально так происходит, и метафорически, духовно тоже так происходит. Невидящие начинают видеть, как в буквальном смысле, так и в переносном. Те, кто не знал Бога, открывают глаза и знают Бога. И, к сожалению, те, кто притыкаются о фигуру Иисуса, наоборот, ожесточаются и еще больше закрывают глаза. То есть те, кто в гордыне находится, они так и еще усиляются в ней. А те, кто готовы эту гордыню принести к ногам Божьим, то те начинают видеть.
2: Угу. Ну и я предлагаю нам на полотно взглянуть сегодня.
1: Да.
2: Если у вас есть Телеграм или ВК, вы можете открыть наш канал и увидеть картину великого испанского живописца Эль Греко, которого на самом-то деле звали Доменикос Теотокополос. Вот почему его так не всегда произносят, да?
1: Вот,
2: ну, знаешь,
1: слушай,
2: ну, как у тебя Теотокополос-то, да?
1: Как интересно.
2: Ну, потому что...
1: Доменикос
2: Теотокополос.
1: Теотокополос.
2: Да, потому что, как видно из его имени, которое более известно...
1: Он грек.
2: Грек.
1: Ну, Раскополос, то грек, очевидно.
2: Да. Знаменит стал в Испании, но вообще уроженец он бывшей Византийской империи, которая благополучно пала.
1: Почила.
2: Да, почила в позе. И после этого большой был исход именно оттуда христиан в западные земли. А, да, так вот, кстати, Софья палеолог переехала, а потом стала царицей русской.
1: Она релоканткой была.
2: Да, вот, тоже из рода императоров константинопольских. Но Эль Греко не был императорской крови, он был просто из города Ираклиона, из Греции. И родился в 1541 году. Это уже 16 век. Конечно же, высочайшее искусство, которое было в Византийской империи, вот греческое искусство, то, что известно у нас как иконопись, перешло на почву западноевропейскую, и вот Эль Греко стал творить эту эпоху уже Ренессанса, Возрождения. То есть тут и образы такие иконописные можно увидеть, но и динамику как раз такую возрожденческую. Да, абсолютно. Мы с вами смотрим на его полотно, которое так и называется, как тема сегодняшнего нашего разговора, «Исцеление слепорожденного». Очень важные всегда в этих полотнах жесты людей, которые указывают на исход, на источник вообще чудо, mm-hmm. что вообще здесь происходит, как реагируют персонажи этого полотна. Темный у нас человек, смотрите, совершенно чернокожий.
1: Да, смуглый,
2: такой мавр, да. Все потому, что вообще темная кожа считалась тогда символичным образом греха. Тут никакой нету российской подоплеки, это просто так считалось. Вот. И, кстати, на переднем плане у нас тоже пара темнокожая и светлокожая девушка, женщина. То есть вот это тоже противопоставление греха и святости. Может быть, это родители, кстати, его. Угу. Можем об этом поразмышлять. Да? То есть все жесты указывают на центральную группу, хотя она не посередине полотна находится, да, Иисус и слепорожденный находятся сбоку, но на него именно жестами указывают все персонажи. И находящийся рядом с ним юноша, который стоит к нам спиной, он как раз акцентирует внимание на том, что не физическое исцеление, а божественное вмешательство и духовное исцеление здесь главное. То есть, конечно, в эпоху Ренессанса не могли обойтись без обнаженных фигур и вообще были очень увлечены мускулатурой, но здесь эти мускулы, они как раз указывают на божественное исцеление, которое приходит сюда. Вот такой у нас сегодня интересный духовный посыл от Эль Греко.
1: Спасибо, спасибо. Будем смотреть на картины другими глазами. Теперь,
2: да. Читайте, да, жесты, и они вам помогут понять
1: спасибо.
2: Истину.
1: В следующем часе говорим про Божий покой и суету, и почему же нам трудно бывает просто перестать суетиться и что-то делать и быть продуктивным. Или даже гиперпродуктивным.
2: Вот надо ли говорим. Нам быть продуктивными?
1: И умеете ли вы лениться, кстати? Вот умеете вы качественно, хорошо, так вот в удовольствие, с пользой лениться тоже. Об этом напишите в наш чатик. Добро
2: пожаловать. Без чувства вины.
1: Вот.

0: Свободное радио. Всегда вместе.
1: 11 часов. А значит, тему пора обсудить, Катерина.
2: Есть ли у нас план, мистер Фикс? Есть ли у нас план?
1: У нас всегда есть план и пункты.
2: Пишите нам тоже.
1: Мы говорим сегодня про Божий покой. Почему трудно обрести желанный Божий покой? Все про него говорят. Все его вроде хотят. Иисус вроде обещает: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. А где он, этот покой? Мы вроде хотим. Вот мы пришли, Иисус. Давай. Вот. А что-то нет.
2: Мы уже готовы успокоиться, да?
1: Да, мы готовы успокоиться. А как вот он это даст? Как вот он его дает? Непонятно. Что мешает по-настоящему остановиться и вот забрать у Иисуса этот покой, да? Как написано: остановитесь и познайте, что я Господь. Как вот остановиться и познать? Давайте разбираться, что нам мешает остановиться и познать.
2: Наверное, надо сначала определить, что мы понимаем под словом «покой», потому что иногда мы ищем покой как полное отсутствие проблем. Например, вот если все, наконец, устаканится и будет нормальным, тогда у меня будет покой. Как мне быть в покое, если кругом у меня, вот, понимаешь, шурум-бурум такой?
1: Ну, тогда сразу же с этого начнем, что такого не будет никогда. Потому что...
2: Поэтому мы не можем успокоиться, да?
1: Если мы хотим найти покой в этом мире, ну, значит, фактически мы хотим признать, что в этом мире строится Царство Небесное. Иисус оставил, значит, задачу нам и церкви. Так, я ухожу, ребята, а вы здесь готовьте место себе сами. Угу. Вот, и стройте Царство Небесное. Вернусь и, как бы, уже вас здесь же расселю. Но на самом деле же это не так. Он же сказал: я ушел приготовить вам место туда, куда вы не можете пока пойти. Вот, но приду за вами и заберу вас. Поэтому сразу же это отметаем. Здесь Царства Небесного нету. И слава Богу, что нету. Потому что если это ответственность на нас, то мы провалились. Это ужас какой-то. У нас точно не получилось
2: двойка
1: новости.
2: Двойка в дневник.
1: Двойка — это кол и вызов родителей просто. Вот. Ну, новости почитайте вообще, что делается. Поэтому хорошо, что это не наша ответственность. И знаешь, мне тут сон недавно снился. Знаешь, такой бывает сон, когда чувствуешь какой-то вот... ты накосячил во сне, или какая-то потеря у тебя во сне, что-то вот такое вот необратимое происходит, и вдруг ты во сне осознаешь: да это же сон. Какая чушь, как я мог в это поверить? Еще во сне, да, ты уже начинаешь просыпаться, и вот чувствуешь это: да это же сон.
2: Что-то не настоящее.
1: Слушай, как
2: да?
1: отпускает. Какое это блаженное чувство, когда ты вдруг осознаешь, что... тебе не нужно нести ответственность за вот эту чушь, которую ты наворотил.
2: Помнишь в фильме «Начало»? Там они как раз с этим боролись, чтобы человек не догадался во сне, что это сон.
1: Да.
2: Что если он этим догадается, то тогда у них все, не получится «Инсепшн» сделать.
1: Точно, точно, это, да.
2: Зародить мысль.
1: Особенно на втором уровне, где он начал догадываться уже.
2: Да, да, да. Поэтому это очень освобождающее чувство, когда ты действительно вот на грани уже просыпания вдруг понимаешь, что это ерунда. Или какая-то совершенно абсурдная мысль, когда во сне у тебя получается, ты тогда понимаешь: о, это точно ненормально.
1: Вот, да-да-да. И
2: такого
1: получается,
2: быть не может.
1: На самом деле, вот это наша жизнь, если мы в этом мире строим Царство Небес и видим, что все не получается, это угнетает. Но на самом деле вот важно понять, важно осознать, что все, что здесь происходит, и все, что даже от наших рук зависит, оно как бы... это еще не все, понимаешь? И вот это не финал. И как-то важно это отпустить, что ли, знаешь, и так вот и понять: да, этот мир — это просто сон. Я проснусь, и будет уже по-настоящему.
2: Подожди, но вообще нам, конечно, хочется как-то контролировать жизнь, потому что кажется, что я буду в покое, когда буду уверен, что все под контролем. Да, вот я держу, можно сказать, все ниточки. Да, у меня просчитаны все ходы, сложены все вещи в чемодан, там, нужные и так далее. Тогда успокоюсь. Разве не так?
1: Да, мы ищем контроля, конечно. Мы хотим контролировать, вот. Но опять же, как во сне, мы не контролируем. То есть нам может казаться, что мы что-то делаем, что-то контролируем, но, честно говоря, зачастую получается какая-то дичь.
2: Ну что ж, тогда сложить ручки и сказать: пусть само собой как бы складывается.
1: Да нет, грести, наверное, надо, но опять же думать, что вот это все, вот этот мир — это единственный мир, и моя жизнь там — это вот единственное, что у меня есть, наверное, вот это угнетает, и с этим покоя не будет. Мне кажется, вот важно осознать какую-то, что ли, второстепенность земного и первостепенность небесного. И вот тогда Божий небесный покой приходит.
2: Ну вот расскажи, как ты это делаешь?
1: Понятия не имею.
2: Отлично. Как ты не контролируешь свои процессы?
1: Вот то, что мы об этом сейчас говорим, и то, что мы это вслух проговариваем, это уже, мне кажется, шажочки. Это уже важные элементы. И где-то с переменным успехом где-то получается, где-то меньше получается. Но вот мне, как человек, который действительно хочет контролировать...
2: Как хочет быть эффективным,
1: хочет,
2: конечно.
1: Хочет быть эффективным. Все-таки глава семьи еще, понимаешь, на мне ответственность за семью. У меня там 4 рта. Маленькие, большие, всякие ротики.
2: Разного размера.
1: Всякие там имущества, всякие счета и так далее. Я должен за все отвечать, должен всех прокормить. И, конечно, я хочу контролировать, хочу просчитывать на будущее, хочу подушки безопасности какие-то вот. Финансовые. Mm-hmm. Какие подушки? У меня даже простынки нет. Вот. Господь учит меня доверять ему, да, поэтому он мне не дает даже наволочки безопасности. Вот. Но это борьба для меня, это для меня вызов, поэтому тема, конечно, актуальна для меня.
2: Ну вот на самом деле контроль – это призрачное состояние, потому что в нашей жизни всегда все идет не по плану. Ты только запланировал одно – тут же вмешивается какой-то фактор, неизвестный X, да, или Y, или Z, да, и твой план благополучно рассыпается в прах. И вот в этот момент как раз самое важное, что ты чувствуешь. Чувствуешь ты, что катастрофа, и тебя захлестывает волна, что там, кортизола, какие там гормоны стресса начинаются, да, или ты можешь в этот момент отпустить.
1: Зазвучил вчера проповедь, значит, и там проповедник забавно шутку говорит. Если вы собираетесь, вот прям решите, что вы встанете в молитве, значит, за Царствие Божие, так сказать, за все хорошее против всего плохого, или там решите, что вот сегодня начинаю читать Библию, и вы решите, что вы будете делать это в 8 часов, я вам гарантирую, когда будет 7:55, вам позвонит теща, свекровь, позовут дети, сблюет собачка. Все, что угодно. Вот, но оно пойдет не так. По-любому. Вот.
2: Да, и будь готов к вот такому сопротивлению, к саботажу. Потому что ничего нового не придумал противник наш, да? Кроме саботажа.
1: Ну, и это нормальная часть жизни. Знаем мы одного такого в Библии человека, который считал, что у него все под контролем. Он очень экономически был успешен. Он говорит, так много денег у меня, что, говорит, не помещается имущество. Сломаю свои логистические центры и выстрою новые логистические центры еще больше, чем прежние, чтобы туда все добро мое сложить.
2: Это Wildberries?
1: Это, да. Это про него была речь. Ага. Вот. Но Господь сказал, безумный, в эту же ночь у тебя жизнь заканчивается. Ты что там напланировал ты себе? Угу. Вот он, где наш контроль, вот это, где наши планы?
2: Но, да, если начать с самого важного, что мы не можем проконтролировать длину своей жизни. То есть мы, конечно, занимаемся здоровьем, мы там ПП, здоровое питание, здоровый сон пытаемся делать. Правда? Ты вот занимаешься спортом с утра до вечера.
1: И ПП занимаешься с утра до вечера,
2: да. И ПП, да. Но может произойти все, что угодно. Да, сводки новостей, на которые мы тоже заглядываем периодически, говорят о том, что с людьми может произойти совершенно непредвиденные. И, да, башня Силаамская упала на людей не потому, что они были самые грешные или не потому, что они сделали что-то не так, а просто потому, что так бывает. И если мы это проконтролировать не можем, как вообще жить-то дальше? Вот это накрывает периодически.
1: Мы приглашаем вас к беседе. Пишите, делитесь своими размышлениями на эту тему. А мы прервемся на песенку и почитаем ваши сообщения и по пунктам обязательно пройдемся.
2: Давайте.
1: Куда без них.
2: Давайте.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: «Утренний движ» на свободном радио.
1: Настя пишет, а я умею отдыхать без зазрения совести. Вот так, спокойно. Потому что понимаю, что в отдыхе тоже есть польза для меня. А это значит, что время прошло продуктивно. Вот опять про продуктивность. Не, ну на самом деле, да, отдыхать
2: нужно. А все-таки продуктивность-то хочется.
1: Она как бы отложенный эффект имеет. Mm-hmm. То есть отдыхаешь сейчас вообще непродуктивно, чтобы потом быть продуктивным. Получается, ты как натягиваешь резинку у этой, у, как рогатки, да?
2: Mm-hmm. Ну, видишь, вот ключевое условие соблюдается, да? Должно быть отсутствие чувства вины для отдыха. А также, как говорят умные люди, для отдыха необходимо, чтобы у тебя не было никого зависящего от тебя в этот момент. То есть, если ты отправляешься в отдых с детьми, то будь готов к тому, отдыха что это не будет. Отдых. Да. Угу. Поэтому отдыхаешь ты, когда ты ни за кого не несешь в этот момент ответственность.
1: А если ты родители, ты все время несешь ответственность. Получается, ты вообще не можешь отдыхать так полноценно.
2: Ты вот можешь привлечь сопутствующих людей, как? Бабушек, дедушек и других сочувствующих.
1: Сопутствующих, сочувствующих.
2: Сопутственно сочувствующих.
1: Мы когда с Настей уезжаем куда-нибудь, просто уехать хотя бы на несколько часов. Mm-hmm. Вот. А, телефон раскаляется от звонков Левтины. Mm-hmm. У нее всегда есть какие-то вопросы. Там, мам, а можно я вот это? Мам, а можно я вот это? А можно мы... Можно подруга придет? Хорошо. А можно мы с подругой приготовим? Хорошо. А где у нас, там, не знаю, что-нибудь, как кухонный
2: комбайн?
1: Какой кухонный комбайн? Что вы там собираетесь делать? А мы вот тут будем печь там, ватрушки. А можно мы еще там, ну...
2: А представляешь?
1: А как оттирается вот это? А как шторы стирать, мам?
2: Режим авиа поставить?
1: Она с ума сойдет просто. Она взорвется там, если она не сможет
2: занять. Надо, значит, ребенка как отдыхать от родителей, да, чтобы она тоже могла отключиться.
1: Она умеет продуктивно отдыхать, понимаешь?
2: Да?
1: То есть, опять же...
2: С привлечением вас.
1: С привлечением нас, подруг. Я говорю, там, шторы, там, вся кухня там будет в чем, в ошметках чего-нибудь. Но зато она прям с душой отдохнет. Вот, mm-hmm. Поэтому как родителю-то трудно покой вот этот обрести, который как раз от тебя никто не зависит, там, ты ничего никому не должен. Такого покоя нету. Мне кажется, вообще у взрослого человека вот в этом плане настоящего покоя быть не может. Mm-hmm. Мы всем должны постоянно.
2: Слушай, ну как доверие-то тут развить, между прочим, надо? Надо развить доверие и к миру, и к себе, и к Богу. Вот, знаешь, это такое вот три в одном. Ведь наше беспокойство, оно в первую очередь корень имеет в недоверии.
1: Да, согласен.
2: В недоверии, mm-hmm. Потому что мы почему хотим все контролировать? Потому что мы не верим, что что-то вообще что возможно. Да?
1: Как говорил герой «Пятого элемента», люблю цитировать, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
2: Это очень популярная фраза, да, знакомая многим. И мы, получается, и Богу не доверяем, потому что думаем, что Он не справится, если мы Ему не будем помогать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, мы смотрим, а что-то не идет и не идет. Ну, придется самому в свои руки брать.
2: Сомнение благости Бога тогда тоже получается, что мы не верим, что то, что Он сотворит, будет нам на благо.
1: И мы не верим, что Его план для нас хорош.
2: Да, потому что кажется, ну, лучше, если я. Ты, я лучше спланирую.
1: Ты ошибся, Господь. Да?
2: Потом, а вдруг Он придумает меня тут испытать какими-нибудь сложностями? Мне это как? Да. Надо подготовиться.
1: Согласен.
2: К этому тогда. То есть мы думаем
1: убежать
2: о Боге как...
1: в фарсис, например.
2: О каком-нибудь строгом начальнике, да, который так и ждет, вот, что мы тут накосячим, и тогда нам даст щелбан. Скажет, что-то вы тут не так. Как в таком покое тогда пребывать?
1: Я говорю, вот у нас сплошные увидели. Вопросы.
2: Угу.
1: Вопросов больше, чем ответов. Вам задаем вопрос, умеете ли вы лениться без чувства вины, как отличить здравый Божий покой от такой вот болезненной пассивности, знаешь, даже паралича воли какого-то, угу. Который тоже бывает, когда апатия такая, да, когда ты ничего не делаешь, но при этом, ну, как бы не получаешь удовольствия от этого, да?
2: Но, знаешь, это в клиническую депрессию, угу. Наверное, если переходит, вот тогда это опасно, это необходимо лечить, и необходимо с этим справляться. Но необходимость в покое, она заложена ведь самим Богом в человеке. Угу. Он сказал нам, что нельзя нон-стопом трудиться.
1: Да. И смотри, получается, и то, и другое пассивность. Но в первом случае это будет болезнь, которую надо лечить, а во втором случае это будет исцеляющий покой. Вообще диаметрально противоположное.
2: Это будет даже исполнение заповеди. По-моему, это даже в 10 заповедях находится.
1: Так вот где, да, кажется...
2: Соблюдай это, субботу.
1: Это разница между ленивый, полежишь немножко, посидишь немножко, и придет бедность твоя, как вор, и соблюдай субботу, ничего не делай, и вообще Иисус исцелять нельзя в субботу.
2: Слушай, а как хорошо они вот в Израиле субботу соблюдают вообще. Это праздник. Каждую неделю праздник настоящий.
1: У испанцев каждая сиеста праздник. Они еще лучше.
2: Но я в Испании вот не наблюдала это, а когда Господь позволил побывать на Святой Земле много лет назад, году так в 18-м, по-моему, это было, или 17-м, да, это прямо настоящее всенародное такое гуляние, когда люди официально в пятницу вечером уже начинают отмечать, кушать, обязательно выходят на улицу, песни петь. Это все очень пристойно.
1: Благопристойно.
2: Да, вот это вот много хотела сказать слов.
1: Достопримечательно.
2: Достопримечательно очень, да. Обязательно идут в храм, то бишь к стене плача, которая там не плача, а песен, там танцуют они обязательно все. В общем,

0: хорошо от этого.
1: Ну вот говорят же, что отдых – это смена деятельности, да? Угу. Что вот ты поменял деятельность и отдохнул.
2: А если бы я остался дома и лежал на диване, я бы себе места не находил от совести,
1: было
2: которая
1: бы
2: меня грызет.
1: Было бы тебе плохо, да. Поэтому вот быть в моменте – это на самом деле отдых тоже есть. Угу. А, даже если мы находимся в напряженном состоянии, как ты вот говоришь, в общении с братьями и сестрами, это же тоже можно воспринимать как отдых. Все дело в точке зрения и
2: получается,
1: состоянии внутреннем.
2: Да? Получается, что покой он может приходить и во время бурной деятельности.
1: Вот, мне кажется, мы к твоему какому-то пункту подходим.
2: Давай по пунктам попробуем пройтись. Ну, по крайней мере, начнем. А, смотри, основа всякого действия, гласят мои пункты, это покой в Боге.
1: Золотые слова.
2: То есть это старт. Прежде чем действовать, нужно обрести внутренний покой. Потому что если ты без покоя двинешься, будет суета.
1: И вот возвращаясь, да, к нашему размышлению о том, что ты можешь быть спокоен даже во время какой-то деятельности, да, то есть не обязательно быть в покое, это в горизонтальном положении. Mm-hmm. Покой может быть в том числе, вот, когда ты ведешь прославление.
2: Значит,
1: да?
2: Он не в бездействии, да, покой в отношении, в состоянии. Можно одно и то же делать с суетой, с нервами, с ругательствами, вот это что же это такое? А можно делать это с толком, с расстановкой, с покоем, с удовольствием?
1: Вот пример.
2: Слушая свободное радио.
1: Пример из жизни тебе, да? У нас прошел фестиваль свободного радио.
2: Да.
1: И было очень спокойно. И много кто сказал, что было очень такое приятное состояние, атмосфера. И мы, как организаторы этого действия, тоже могли этим насладиться. Потому что вот как раз не было вот такой нервозности внутренней. То есть все происходило, все действовало, и не было такого вот напряга.
2: Просто каждый делал свою часть,
1: да,
2: не торопясь.
1: Да, и мы, мне кажется, мы отдохнули даже. Я не знаю, как ты, как
2: Шаббат
1: ведущий, смог ли ты отдохнуть, когда ты много-много говорил. А я вот отдохнула прекрасно.
2: Ну, я рад за тебя. Не очень искренне.
1: Спасибо.
2: Да, вот. Ну, я, конечно, как ведущий не могу каждый раз насладиться фестивалем. Я потому что все равно все время контролирую, что происходит. Да, я же не могу даже далеко уйти там от сцены, потому что я слушаю, сколько песен прошло и когда мне выходить. Вот, но все равно я с тобой согласен, что элемент внутреннего покоя был.
1: Но даже если не ты, то кто? Понимаешь, если не ты, то кто? Некому вести фестиваль.
2: Я согласен.
1: Понимаешь, я
2: же единственный
1: сейчас
2: остался вообще во всем русскоязычном христианстве, кто может вести фестиваль, по всей видимости.
1: Свободное радио. Это Андрей Стародубцев. Так что без ложной скромности скажем.
2: Идем дальше по пунктам.
1: Давай.
2: Покой требует остановки, то есть сознательного отказа от суеты. Сама по себе суета не уходит. Суета как состояние вот это внутреннее. Она сама по себе не уходит, это сознательный отказ. Это какая-то перезагрузка, да? Либо ты пересматриваешь плотность потока, либо эта плотность пересмотрит тебя.
1: Ух, как ты как сказал-то.
2: Пафосно. Это не я, это пункты.
1: Да, это пункты, они тобой повелевают.
2: Я потом раскрою автора этих пунктов.
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, как с этим поспорить?
2: Сознательный отказ. Вот прям взял и перестал, и все. Может быть, надо... опять же, пример. У меня Алевтина, это энциклопедия жизни.
1: Да.
2: Она часто начинает что-нибудь делать, у нее проекты, которые сильно превышают ее способности. То есть у нее полет фантазии, он выше, чем способности, чем физические законы порой. Потому что, когда она была помладше, она начала делать поделки, которые, в принципе, они не будут с точки зрения физики даже держаться там вот так вот. Да? Но она считала, что она должна этого добиться. У нее не получалось. Она паниковала, психовала, суетилась, нервничала, начинала на все кричать. И то есть вот она действовала, получается, с внутренней вот этой суетой, с внутренним беспокойством. Хотя можно было то же самое делать с другим отношением.
1: Да. И это меняет вообще все. Когда ты торопишься, когда тебе нужно быстрее, быстрее, быстрее что-то сделать, у тебя внутри начинает расти такой негатив, такой вообще стресс, что ты не видишь даже варианты решения.
2: Угу.
1: Ну, как говорят, что даже когда какие-то чрезвычайные ситуации, люди больше гибнут от того, что у них начинается паника, и они не могут принять решение и выход не видят.
2: Угу. Вот. Я вот говорил дочке, что говорю, может быть, стоит остановиться, просто сейчас перестать, потому что в этом состоянии ты не сможешь добиться необходимого результата. Тебе нужно остановиться, переключиться на что-то другое. Пойти прогуляться, заняться чем-то другим.

0: сделаем. Может быть, вернуться к этому завтра. Утро вечером мудренее, опять же, великая поговорка. И это правда работает. Такая перезагрузка и подход заново. Еще раз подойдем уже с другим сердцем к этому вопросу.
1: И получалось? Она слушалась тебя?
0: Да.
1: А ты так можешь?
0: А я?
1: Если тебе сказать, вот оставь
0: болезненно,
1: вот это.
0: Катя, я не могу, мне очень-очень это тяжело. Тут моя жена мне это говорит. То есть, когда я, там, допустим, условно, что-то с ремонтом связано, или какую-нибудь там мебель я собирал, которая мне не поддавалась. Конечно, когда начать собирать мебель? В 10 вечера. И почему-то нервничаю, что к часу ночи до сих пор не получилось. А завтра утром рано вставать. И мне жена говорит, оставь завтра спокойно. С силами подойдешь к этому и сделаешь. И я такой, нет, я же должен
1: довести
0: доделать.
1: До конца, да.
0: А это же из детства тоже, да, доешь, не оставляй, ничего не должно быть
1: доедено. Доделай, да.
0: Доделай, доведи дело до конца. И мы так воспитаны. Это вот чук-чук-чук-чук в голове у нас. Знаешь, не то, что положили, утрамбовали, еще положили, еще утрамбовали вот эту мысль. Угу. И мне так трудно переключиться.
1: Конечно,
0: и
1: у тебя внутри прям тревога начинается.
0: Я должен сделать. Если я это не доделал, я проиграл. Я в поражении. Я какой-то, значит, плохой, я неполноценный, я не мужик, раз я не доделал. И все, и убивался прям там до трех ночи. В итоге зачастую так ничего не получалось. У меня как-то был случай, я начал...
1: Ты просто засыпал уже во мне с этой мебели, да?
0: Сантехника однажды начал маяться. В итоге я сломал еще хуже, потому что не послушался жену. Слушайтесь, жен. В итоге у меня рука сорвалась, я это сломал, руку поранил, все еще хуже. Я там... Ночью надо было успокоиться.
1: Вредительство себе устроил.
0: Вот, поэтому надо без суеты, надо спокойно это делать.
1: Да, слушать своих собственных советов, которые даешь детям. Вот мы запомнили твой совет, что нужно отложить, да. Перезагрузиться и потом вернуться к этому. Угу. И вообще, на самом деле, вот эта тема замедлиться, она золотая. Прям золотая тема, потому что когда мы замедляемся, мы начинаем видеть себя настоящих. Угу. И бегство от себя — это самая распространенная причина отсутствия нашего покоя. Потому что мы заполняем свою жизнь бесконечными задачами, которые мы решаем. Угу. И как будто бы при решении, в конце концов, всех этих задач у нас наступит что-то такое вот прекрасное. А истина-то состоит в том, что нам необходимо просто остановиться и посмотреть внутрь. Вот в этот момент бывает страшно, потому что, а вдруг ты там что-нибудь увидишь, какую-нибудь пустоту, или нерешенные какие-то свои вопросы, боль свою, опять же. А боль-то есть, у каждого человека есть. И вот от этой боли хочется убежать, сделать себя полезным, сделать себя приятным для окружающих, принятым обществом. То есть мы заглушаем вот эти свои страхи. Даже ты сейчас вот сказал о том, что почему подгоняло тебя вот это желание закончить сборку шкафа там или ремонт сантехники, потому что ты чувствовал, что если ты это не сделаешь, то ты как будто бы недостаточно хорош для этого мира. А вот посмотреть в глаза вот этому страху и сказать, да, я недостаточно хорош. Вот и как я с этим справлюсь? Вот это, друзья мои, большая задача.
0: О, слушай, давай прервемся, посмотрим в глаза нашему страху. Надо же замедлиться, прерваться.
1: Надо. Что-нибудь медитативное, да.

0: Так вот, давай по пунктам-то пройдемся. Обещали, обещали, все никак. Уже конец эфира скоро, мы никак.
1: Не дочитаем, не дочитаем. Список.
0: Значит, твой. Вот, смотри, основные причины перед остановкой, вот тот, той самой, перед, угу. Что мешает нам бороться с суетой? Страх пустоты. Да, когда прекращается суета, возникает ощущение вакуума внутреннего. Без дел и забот становится слышно тишину. А в тишине начинают всякие вопросики возникать. Собственно, а что я здесь делаю? А кто я такой? А в чем вообще смысл? А что я хочу? Это я хочу или это не я хочу? Это, может быть, кто-то мне сказал, что я должен хотеть. И так далее. А эти вопросы, они неприятные. Отвечать на них сложно. Вот, поэтому лучше забью все делами. И все, и не буду мучиться. Дальше страх.
1: Давай мы тебе дадим задание.
0: Реализовать все эти
1: пункты? Попробовать, да, вот так вот.
0: Журналистское расследование,
1: да? А потом мы тебя проверим, да, работает это или нет. Я, например, могу отдыхать. Я не жалуюсь совершенно. У меня чувства вины нету. Извините. Вот, так что давайте будем все учить Андрея отдыхать. Так? Ты хочешь, чтобы я сказала какой-нибудь умный пункт? Почему мы боимся отдыхать? Или почему мы не умеем отдыхать? Но на самом-то деле мы все испытываем это социальное давление. Угу. И как уже у нас прозвучало даже в разговоре, что мы боимся оказаться хуже. Да, страх, что мы хуже, чем можем. Даже в песне так пелось. А ведь окружение наше, оно часто ценит активность гораздо выше, чем вот ту самую глубину погруженности в себя, нашего внутреннего размышления, о котором мы говорим и которому вас призываем. А внешние люди нас оценивают именно по тому, что ты сделал, почему ты ничего не делаешь. Слышишь, ты со стороны, ты что, сдался? Почему ты тут лежишь? Понимаешь, в направлении
0: слабак.
1: Цели.
0: Да. А ну давай вставай! Сопли потер и работай!
1: Вот, поэтому остановиться реально страшно. Все мы люди социальные, мы зависим от мнения окружающих, и пойти вразрез с общепринятым мнением нам вообще стоит дорого.
0: Причем мы тяготимся этим давлением, но без него не можем. Это как подросток, который хочет, ну, заявляет, что он ни на кого не похож, он такой один особенный, но при этом старается одеваться и выглядеть, и говорить ровно точно так же, как все его сверстники.
1: Да, максимально не выделяясь из толпы своих сверстников.
0: Да, но чувствует себя он абсолютно особенным и неповторимым при этом. Иногда смотришь так, идет группа подростков, ты не можешь отличить одного от другого, они абсолютно одинаковые.
1: Да, кстати. Так возмущалось, конечно, уже много поколений до нас, что же это такое. Но когда все стали одеваться в бэгги клоуз, то есть в мешковатую одежду, унисекс, прически одинаковые, одежда объемная одинаковая.
0: Черный цвет.
1: И все черное, да.
0: Макияж одинаковый.
1: В принципе, да. Мальчики и ногти красят, и макияжем пользуются сейчас активно, так что да. Все похоже.
0: Еще один пункт – страх столкнуться с болью. А суета – это анестезия в своем роде. Потому что пока ты что-то делаешь, ты как бы не чувствуешь боли. Она заглушает невылеченные раны, какие-то внутренние детские обиды, разочарования, травмы, утраты, чувство вины. А остановка – это, соответственно, пробуждение боли. Опять же, в фильме из 90-х слышал такую фразу, где, значит, мужчина сталкивается, он думает, что жена ему изменяет, потом окажется, что это не так. Вот. И друг говорит ему, что, знаешь, тебе нужно просто окунуться в работу, говорит. Я всегда так делаю. Вгрызаюсь в работу, и она меня вытаскивает.
1: Или затягивает на самое дно. Ну, потому что работа, она, конечно, хороша сама по себе, но никто не отменяет следующий уровень, да, когда мы встречаемся с Богом. Да, и вот эта боязнь встретиться с Богом, это тоже причина, почему человек заполняет свою жизнь делами. Делами. А ведь для верующего человека остановка – это как раз встреча. Встреча с тем, кто видит себя насквозь.
0: То есть, ну, а может, мы и не хотим его видеть? То есть, да, мы вроде как заявляем, что мы хотим встретиться с Богом, а на самом деле встреча с ним зачастую связана с дискомфортом, мягко говоря.
1: И превращает вот эта боязнь нас вот в тех самых фарисеев, которых больше всего Иисус порицал. Тех фарисеев, которые знают все, как правильно, как нужно, да, а на самом деле разговаривать-то с Иисусом не хотят. Они хотят его поучать. Вот если мы не останавливаемся и не разговариваем с Богом вот с позиции тишины, вот этой внутренней тишины, тогда мы те самые добропорядочные, очень высокодуховные, но фарисеи. Угу. А именно это, если не сказать единственное, что вообще Иисуса раздражало и что Иисуса порицал. Угу. Поэтому остановиться и встретиться с Богом – это то, что единственное нас может успокоить.
0: Угу. Как мы говорили уже с тобой, еще раз проговорим, в зависимости от продуктивности и страх собственной ограниченности. То есть ну, нас с детства учили, мир современный особенно учит, да, эти несчастные коучи, сколько их было. Говорят, ты должен вкалывать, ты должен добиваться большего, да, и получается, что ну, это вслух не проговаривается, но имеется в виду, что ты ценен, пока ты эффективен. Как только ты перестаешь быть продуктивным, эффективным, ты, значит, сам по себе уже и не ценен, ты уже недостоин любви и уважения. Вот. И, соответственно, человек этого боится, и ему страшно это признать, и вообще страшно признать, что, может быть, с другой стороны, может, а я и действительно не вытягиваю, может, действительно, я где-то устаю, где-то ошибаюсь, где-то что-то не получается, я не всесилен. Это тоже необходимое сознание. То есть понимание, что я в любом случае достоин уважения, необходимо, которого нет, да, потому что нас научили по-другому, и понимание, что даже если я ошибаюсь, даже если я где-то не всесилен, я все равно достоин уважения.
1: Все-таки эту надо мысль в себе поддерживать, да, что Господь нас сотворил достойными своей любви. То есть если сам Бог решил в какой-то потрясающий момент исторической, не знаю, действительности, что ты, как личность, должен появиться на этот свет, значит, ты достоин. Mm-hmm. Ты достоин внимания, достоин любви уже сам по себе, просто как личность. В силу своего существования на этой земле. Ты не должен что-то доказать кому-то, в том числе Богу. Ничего не должен доказать, кроме принадлежности Ему, кроме любви, кроме того, что ты готов идти по жизни с Ним. Вот это решение, которое делает человек.
0: И обратите внимание, вы вообще устойчивы вот в этом осознании себя? Опять не хочется банально вот это вот самооценка говорить, но это так важно на самом деле. Потому что если вы сейчас чувствуете, вот у вас что-то получилось, и вы чувствуете, о, какой я молодец, я ценный специалист на работе, я хороший человек, я достойный уважения. Через минуту начальник вам написал в чате, это что такое, ты накосячил там и там, да? Там угу. Катя написала, Андрюха, ты плохо разметил передачу, там все наехало друг на друга, все звучит. И все. И сразу же ощущение, о нет, я косячник, я невнимательный, я неплохой специалист, я недостоин уважения, я недостоин любви. И вы тут же упали в яму.
1: Ты путаешь самооценку и самоценность. Оценка – это вот адекватное восприятие действий, которые ты иногда делаешь правильно, иногда неправильно. Да? То есть это просто оценка того, что происходит. А ценность – это уже такое вот постоянное чувство.
0: Оно фундамент, да? Это как
1: да.
0: Литая плита бетонная должна быть.
1: Ты изначально ценный человек. Вот ты ценный сам по себе. Ты можешь совершать ошибки. Как мы знаем, все люди совершают ошибки. И был только один на земле человек, праведник. Да, человек Иисус Христос, который может это сказать, что он не совершал ошибки.
0: Многие считали, что он совершал ошибки. Но и его соратники считали, что а надо было бы тебе восстание-то
1: это
0: поднять.
1: Это внешние оценки,
0: и
1: да?
0: И его враги считали, что в субботу-то не надо было исцелять. То есть, независимо от того, что кто-то вокруг там говорил о нем.
1: Да. Он знал, что он Сын Божий, и это ценность, которую никто не может поменять никакими внешними оценками. Да, то есть, но я могу совершить какую-то ошибку и сказать, да, я сделала ошибку, потому что, простите, ну, пожалуйста, ну, я сделала косяк. Вот, косяк буду исправлять. И это не значит, что я вдруг экзистенциально стала плохим человеком и потеряла, не знаю, спасение свое, например. Mm-hmm. И вот этот момент, который в каждом нашем поступке должен проявляться, да, что наша ценность, она зависит не от наших достижений. Она есть у нас, благодаря Божьему творению, что мы Божье дитя.
0: И вот если это осознать, это будет хорошим базисом, чтобы немножко отпустить
1: да?
0: свою жизнь, ситуацию и перестать суетиться. И где-то допустить остановку. Потому что ничего не рухнет, никто не умрет, если что-то вот где-то вы отпустите.
1: Да, и будет просто идти своим чередом.
0: Я даже сейчас вот ехал...
1: Экклезиаст опять у меня
0: я
1: в голове.
0: Ехал, и из-за пробки я опаздывал. Вот я заметил, что я образца несколько лет назад, я бы прям психовал и с ума сходил, что я не успел там вот ровно вот 10:00 выйти в эфир. Сейчас я еду, мы даже вот переписываемся с тобой, да? Угу. Я говорю, ну подожди, не начинай, без меня никто не умрет. Вот правда, это внутреннее ощущение какого-то такого вот покоя.
1: Видишь, ты пришло. Учишься, и даже себя сравнивая сегодняшнего со вчерашним, вот этот прогресс ты уже и виден.
0: Ну да, я сделал
1: будь
0: все, что
1: Андрей
0: мог.
1: Будь как Андрей называется.
0: Я сделал все, что мог, я не проспал, я не поленился, ситуация сложилась вот
1: за
0: так.
1: За два часа выехал.
0: Да,
1: до
0: я заранее выехал, чтобы кофе с Катей попить, но в итоге даже опоздал, потому что вот так вот получилось. Ну и что? Вот задайте себе вот этот простой терапевтический вопрос. Ну и что?
1: Это мудрость, Андрюх. Она пришла.
0: Вот, видишь, седина пришла, и мудрость пришла. Там бес в ребро, подожди.
1: Да-да-да.
0: Что-то там другое было.
1: У тебя мудрость. Ты нарушаешь эти поговорки, пословицы.
0: Да. И помните, что Бог открывает себя в тишине. Один из моих любимых отрывков из Писания, мы уже заканчиваем, время кончается, когда пророк Илья, да, которому Господь открывается, открывается он в тишине в том числе, да. И Бог говорит, ну, он показывает, сначала там гром, там огонь, там чуть-чуть, а потом веяние тихого ветра. И он говорит, Господь не там, а вот, вот здесь сейчас, вот в этой тишине. Поэтому иногда остановиться, может, что-то не сделать, не быть где-то эффективным и продуктивным, ну, не подводить, конечно, если вы обещали, обещание надо выполнять. Но я имею в виду то, что это от вас зависит. Вот расслабиться, и, может быть, в этот момент Бог проговорит.
1: И перекликается с этой мыслью слова Псалма, где сказано, что «остановитесь и познайте, что я Господь». Вот это слово «остановитесь», оно прям для нас, для всех очень актуально в наш век абсолютной спешки, когда остановиться, кажется, это проиграть. Так вот нет, Господь говорит «остановитесь и познайте».
0: Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Не уходите никуда, оставайтесь на свободном.
1: Да, и такой вот понедельничный у нас заряд. Да, остановитесь, но при этом двигайтесь.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 8 сентября 1910 года произошла закладка Дома Евангелия на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Дом Евангелия – это одно из чудес, которое дал Господь во время короткой оттепели в России в начале 20-го столетия. Его строили всем миром. Строили на средства простых верующих. Он был символом начинающегося духовного пробуждения в России. К началу 1910 года в Санкт-Петербурге собрания общины баптистов проходили в 11 местах и в общем собирали от 2 до 3 тысяч человек. Аренда залов требовала больших финансовых затрат. Кроме того, арендованные залы не вмещали всех желающих слушать Слово Божье. Было принято решение построить дом молитвы в столице империи. Сразу же начался всемирный сбор пожертвований для покупки земельного участка и строительства дома молитвы. Разрешение местных властей на закладку церкви ждали до последней минуты. И только 7 сентября 1910 года планы были утверждены городской управой и министром внутренних дел. Само разрешение провести торжественную закладку молитвенного дома было получено также 7 сентября после обеда от самого государя-императора Николая II. 8 сентября 1910 года во время работы съезда баптистов состоялось праздничное служение в честь закладки молитвенного дома, на котором выступали Вильгельм Фетлер, Иван Проханов и Иван Каргель, а также пел многочисленный хор. Так началось строительство собственного молитвенного дома российских евангельских христиан-баптистов в столице империи, Санкт-Петербурге, законченное к Рождеству следующего года. В 30-е годы дом Евангелия был конфискован у верующих и передан под клуб заводу «Электроаппарат». В 90-е храм вернули, однако доступ к нему до сих пор затруднен из-за разногласий с новыми владельцами завода.
2: След в истории.

0: истинное сокровище церкви – это Пресвятое Евангелие о славе и благодати Бога. Мартин Лютер.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Из буддизма в христианство. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Когда в Японии появились первые христиане, собралась группа буддийских служителей, чтобы решить, как предотвратить укоренение новой религии. Один из них по имени Йохой предложил, чтобы каждый изучил доктрину христианства и в тот же день приобрел Новый Завет, подав тем самым пример другим. В течение нескольких месяцев он внимательно читал его. Сначала он был поражен красотой языка этой книги, а затем убедился, что она божественного происхождения. Он осознал себя грешником, который нуждается в Христе, как в своем Спасителе. Он оставил свое служение в храме. Читая, Йохой все больше осознавал, что Бог свят и судит грехи, и что поэтому он потерян. В отчаянии он был готов выбросить книгу и вернуться к буддизму, но однажды он прочитал слова Господа Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он не мог уснуть всю ночь, думая об этом, и в итоге он поверил этим словам. Йохой начал исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. Он постоянно вспоминал те слова, которые принесли ему покой, и говорил многим о самом Спасителе. Не имеет значения, каким вырос человек – христианином ли, буддистом или атеистом. Каждый может начать читать Библию, как сделал Йохой. Вопросы, которые будут появляться при вдумчивом чтении, Бог увидит, и Он непременно даст ответ.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Принципы веры. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Послание к римлянам, 4 глава, 19, 20 и 21 стихи. Когда писатели Библии хотели дать классический пример человека, имевшего веру, они указывали на Авраама. На самом деле Авраама называют отцом веры. Первым принципом веры Авраама было то, что он не рассматривал свой или сарин возраст как препятствие для Бога. То есть он не ограничивал способности Бога преодолеть трудности людей. Для нас же зачастую это первое, о чем мы думаем. Мы часто приписываем свои собственные ограничения Богу. Во-вторых, он не сомневается в Божьих обетованиях. Вот хороший девиз: «Если Бог сказал это, то я в это верю». Библия так богата обетованиями, что вы всегда сможете найти то, что соответствует вашей нужде на данный момент. Бог покрывает все основания, и вы можете доверять тому, что Он говорит. В-третьих, Авраам воздал Богу славу. Он прославил Бога до того, как увидел какие-либо факты, подтверждающие то, что Бог исполнит свое обещание. Почему? Потому что вера верит, доверяет, стоит на том, что Бог силен исполнить все, что Он обещал. Вера доверяет Богу и радуется, пока ждет. Хотя это требовало чуда, Бог исполнил свое слово, данное Аврааму, и Он исполнит свое слово для вас. Однажды вы увидите исполнение Его обетований к вам, если будете просто следовать этим примерам веры. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты силен исполнить то, что Ты обещал. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли по-настоящему стоять на Твоих обетованиях. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Время подумать.
1: Образ современной женщины. Какой он и отличается ли он от того образа, какой задумывал Господь? Поделюсь мыслью, которую мы активно обсуждали в рамках дружеских посиделок, когда друзья вернулись из Абу-Даби. А мысль эта заключалась в культурной разнице современных женщин. Не библейских, просто современных, обобщенный образ. И получается, что женщина Востока, поскольку закрыта от всех остальных мужчин, старается выглядеть отлично для своего мужа. А женщины европейской части планеты стараются хорошо выглядеть, когда выходят на улицу, когда, по сути, идут под взгляды чужих мужчин, а перед своим родным дома в засаленном халате и бигуди.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божью, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в Притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: вся моя жизнь перед тобой. Я люблю тебя.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: История христианских гимнов.
1: Гимн «О молитва» пел весь христианский Советский Союз. И до сих пор во всем мире христиане любят и поют эту песню. Интересно, что написана она была двумя молоденькими девушками, скромными христианками из Караганды. «Когда я писала это стихотворение, мне было 19 лет», вспоминает автор слов этого гимна Анна Вельк. «Творческого опыта у меня совсем не было. Были только сокрушенное сердце и переживания личного характера. Была боль, душевная борьба, поиск настоящих ценностей и огромное желание стать похожей на Христа. Все эти чувства вылились в стихотворение, которое и стало песней «О молитва». Я встала перед Господом на колени и начала молиться. Горячо, открыто, может, немного наивно, но искренно. Думаю, именно эту мою искренность и принял Небесный Отец. На нее небо послало незримый ответ такой силы, что и через десятилетия все еще работают строчки песни, в слова которой вылилась эта молитва», — рассказала Анна Вельк. Остается добавить, что мелодию написала Мария Панкратс, девушка из той же церкви евангельских христиан-баптистов Караганды, которую посещала Анна. В то время Марии было 18 лет.

0: Евангелие от Луки.
1: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону озера».
1: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами. Они были в опасности и, подойдя, разбудили его и сказали:
3: «Наставник! Наставник, погибаем!»
1: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
2: «Где вера ваша?»
1: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
4: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
5: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Пробуждение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нет лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла, где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есть и истина, и жизнь. Во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем привет! А вы знали, что муравей не может умереть от падения? Из-за их невероятно небольшого веса и прочного экзоскелета конечной скорости падения муравья недостаточно, чтобы убить или повредить его при ударе. Проще говоря, они могли бы выжить, будучи сброшенными с высоты 400 метров и уйти невредимыми. Но мы с вами куда менее прочные, так что берегите себя и своих близких.

0: Тьма Павла христианам в Фессалонике.
1: Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Нормально ли это, что у подростка авторитетом являются больше сторонние люди, нежели родители? Это не то чтобы нормально. Так должно быть. Подросток должен, подчеркиваю, просто обязан пережить выпадение из родительского гнезда. Подвергнуть сомнению родительские ценности. Зачем? Чтобы постепенно сформулировать свои, обрести себя. Поэтому он и будет смотреть по сторонам в поиске своего авторитетного взрослого, но ни в коем случае не родителя, который бы помог ему разбираться с задачами, которые перед ним ставит жизнь. И вот в этой связи для нас становится сверхважно наставничество, лидерство, как хочешь это назови, любое сопровождение нашего подростка взрослым, зрелым человеком. Кстати, крестник в Русской Православной Церкви выполняет вот эту самую роль авторитетного взрослым. И если у подростка авторитетом являются больше сторонние люди, нежели родители, то что делать в этом случае? Ну, нужно ли хотя бы пытаться выяснить, кто в авторитете и какое влияние он, она, они оказывают на моего ребенка? Три вещи, о которых я бы хотел сказать. Первое, конечно, выдохнуть и перестать тревожиться и сильно беспокоиться. Это закономерность здорового развития подростка. Второе, с пониманием отнестись, когда наш подросток будет повторять наши же слова, но сказанные другим взрослым. И наша реакция не «ты что, тупой? Я сколько раз тебе об этом говорил, говорила?» Нет. Наша реакция – это радость и благодарность, что подросткам это усвоено. Пусть и из чужих слов другого авторитетного взрослого. Ну и третье, последнее. Пытаться выяснить, кто он, она, они, какое влияние они оказывают на моего ребенка. Пытаться выяснить, конечно, это можно и нужно. Ведь это же ваш любимый человек. Возможно, очень мягко, без давления, манипуляций, шантажа и угроз, нужно помочь подростку сориентироваться на того, кто бы вовремя смог стать его старшим другом. А такой человек ему жизненно необходим.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

Друзья, привет! Это Катя. Знаете, как я люблю историю, а история знает немало примеров того, как рушились царства, исчезали империи, начинались столетние войны, рождались вековые обиды, и все по одной причине – обуревающих сердца людей страстей, жадности, зависти и злобы. Недостаток любви к Богу и ближнему, гордости, непрощения приносили в человеческую историю столько боли, что не передать словами. Но, как писал блаженный Августин, зло в первую очередь исходит изнутри, и победить его можно лишь избавившись от зла личного, своего, которое опустошает больше и страшнее, чем любой внешний враг. И только выбирая путь добра, мы приближаем Божье Царство. Вот так.